0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: музыка мирового класса.
1: Black Sabbath.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

0: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Три квартиры на этаже?
2: Три квартиры на этаже!
1: Мы ведь покупаем ее, да?
0: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
3: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Привет вам, рок-зависимые! Не сутультесь, не сдувайтесь, не сдавайтесь.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, сегодня, в понедельник, 29 июня, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Без осадков, правда, ночью возможен дождь, а днем плюс 19 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
4: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
3: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. На возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

0: ла-ла-ла-ла-ла-ла.
1: Румяной утки два крыла. Ошангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
0: Море продуктов я взяла. Ла-ла-ла, Ошангрила.
2: Кафе китайской кухни Шангрила открыл для себя.
3: Мои Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
4: Приятного аппетита.
5: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новости.
1: Спонсор программы ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
2: Доброе утро. Владимир Путин провел совещание по ситуации с топливом. По словам президента, крупнейшие НПЗ работают на полную мощность, задействованы и средние предприятия, ремонты перенесены на более поздние сроки. Поэтому в июле ожидается рост производства топлива выше июньского уровня. На рынок уже выведены накопленные запасы 1 700 000 тонн. Это почти на уровне прошлого года. Снижение всего на 4%. Власти рассматривают возможность полного запрета экспорта дизельного топлива. Президент поручил принять меры для стабилизации рынка, но при этом важно не допустить перегибов, чтобы не создать искусственный переизбыток. Пострадавшей от смерча Кушве началась вакцинация от гепатита А. Как сообщил глава Кушвинского муниципального округа Михаил Слепухин, решение принято в связи с чрезвычайной ситуацией и риском распространения инфекций. К тем, кто не может прийти к штабу, где ставят прививки, бригада медиков выезжает на дом. Оставить заявку можно через колл-центр Центральной районной больницы Кушвы. В Свердловской области в лобовом ДТП погибла 44-летняя жительница Тюмени. Авария произошла на дороге Артемовский-Зайкова. Водитель «Опеля» выехал на встречную.

0: и врезался в БМВ. Пассажирка, виновника аварии, погибла на месте. По данным облгаи, оба водителя получили травмы. Их госпитализировали в Артемовскую районную больницу. Все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель БМВ рассказала, что «Опель» оказался на ее полосе внезапно. По словам женщины, он никого не обгонял. Избежать столкновения было невозможно, пишет «Ядер». Выпускной в Уральском федеральном университете прошел без мантии. В ВУЗе причину объяснили форс-мажорными обстоятельствами. Не все заказанные атрибуты удалось доставить вовремя. Поставка была сорвана. К утру праздничного дня в распоряжении организаторов была только часть от заказанного для выпускников количества. Оргкомитет праздника в итоге принял решение отменить использование мантий вовсе. Договор с поставщиком расторгается, полученные комплекты будут возвращены. Мы не можем допустить ситуации, когда часть выпускников будет в мантиях, а часть нет, пояснили в ВУЗе, пишет портал «Сигнал». Фильм «Майкл» про Майкла Джексона стал самой кассовой биографической лентой в истории. Сборы картины превысили 977 миллионов долларов в мировом прокате. «Майкл» обошел фильм «Оппенгеймер» Кристофера Нолана, который ранее занимал первое место со сборами в 975 миллионов долларов. «Майкл» уже стал самой кассовой картиной студии Lionsgate и теперь приближается к сборам в миллиард долларов. Лента также показала один из самых высоких сборов 2026 года. Доллар 77.06, евро 87.40.
1: Информация на правах рекламы.
2: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
2: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
4: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
5: Мои «Шангри-ла». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.
7: Прогноз погоды на Урале. На Цинале. На Цинале.
8: Спонсор выпуска ООО «Эзоатлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
9: Итак, сегодня, в понедельник, 29 июня, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность. Без осадков, правда, ночью возможен дождь, а днем плюс 19 градусов.
1: Информация на правах рекламы.
10: Три квартиры на этаже?
11: Три квартиры на этаже.
10: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
11: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
12: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
4: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный, 0+.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
6: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
7: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.

Доброе утро, человечество! Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. Европа изнывает от аномальной жары. Не только на юге, но и в центре, и на востоке Европы. Дневные температуры перешагнули за плюс 40 градусов. При этом страны ЕС столкнулись с нехваткой энергии для использования кондиционеров из-за отказа от доступных и надежных российских энергоресурсов. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Из-за жары власти европейских стран вводят повышенные уровни погодной опасности, закрывают школы, ограничивают проведение массовых мероприятий. Горячую воду сегодня должны вернуть жителям юго-запада и широкой речки. Гидравлические испытания начались 16 июня, 29-го обещали закончить. В течение 2 недель Екатеринбургская теплосетевая компания проводила работы по обеспечению этих микрорайонов круглогодичной циркуляцией горячей воды. Теперь летом жителям не придется долго пропускать воду из крана, ожидая, пока пойдет горячая. Она идет сразу. Это нововведение, как утверждают в компании, серьезно повысило качество услуги. В Екатеринбурге ночью произошел пожар в двухэтажном доме на улице Звездная. Загорелась квартира на первом этаже. Огонь охватил 3 квадратных метра. До прибытия МЧС самостоятельно эвакуировались 4 человека. Звено газодымозащитной службы спасло еще 4. Людей вывели по лестничным маршам с помощью спасательных устройств, рассказали в региональном МЧС. На место выезжали 9 спасателей, 3 единицы спецтехники. Через 10 минут к 3:30 ночи пожар потушили. Причину ЧП устанавливают эксперты. Российские автошколы могут начать обучать

0: праворульному вождению. Это следует из утвержденного правительством документа, сообщает ТАСС. Сейчас Минпросвещение, МВД, Минпромторг изучают данный вопрос и представят доклад по нему в следующем году. Речь идет о тех регионах, где значительную долю автопарка составляют машины с правым рулем. Например, особенно много праворульных автомобилей на Дальнем Востоке. На Камчатке, Сахалине, в Магаданской области их доля составляет более 70%. Суперкомпьютер статистической платформы «Опта» назвал Францию главным фаворитом чемпионата мира по футболу. Победа Франции оценивается с вероятностью 18,7%. Также в тройку фаворитов входят Аргентина 16,3% и Испания 13,5%. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Накануне с 1-16 стартовал плей-офф. В первом матче решающей стадии Канада обыграла ЮАР со счетом 1-0. Напомню, что действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. Доллар 77.06, евро 87.40.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
2: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, дождь, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов выше 0.
3: Информация на правах рекламы.
4: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
5: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
4: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
2: Спонсор программы Макс Авто АО «Медицинские технологии». Сеть клиник «Здоровье 365». Верните радость движения без боли. Современное эндопротезирование суставов для восстановления мобильности. Сочетание передовых медицинских технологий и опыта специалистов. «Здоровье 365» – экспертное решение сложных проблем. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10:06 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, естественно, программа «Макс Авто» в студии Павел Друбцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
8: Доброе утро.
2: Присоединяйтесь к нам. Ваши вопросы, мнения, свидетельства с дорог, все, что касается автомобилей, плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. А начнем мы с хороших новостей. Сегодня в 6 утра должен был быть открыт Малышевский мост. Не знаю, не был
8: ли кто из нас. Ваши свидетельства, да.
2: Сейчас идем. Действительно нужны, потому что в пятницу, как мы анонсировали, Алексей Орлов посмотрел, как ведутся работы, и сказал следующее, что объект действительно очень важный для жителей ЖБИ. Конечно, огромное количество жалоб идет на пробки, но учитывая техническое состояние мостового сооружения, оставлять так до конца сезона было просто небезопасно. Сейчас на второй полосе завершают работу. В 6 часов понедельника, то есть сегодня, жители смогут проехать по мосту. Сказал Алексей Орлов.
8: Ну, да, делитесь. Смогли проехать по мосту или не смогли все-таки?
2: Даже, может быть, не в 6, но хотя бы в 8, да, ну, то есть, как идут там работы, закончили, нет, потому что, ну, там, кстати, технологии новые применялись для швов, они будут не просто стыковые швы, а ровненькие, по ним не надо будет скакать, вроде как.
8: Об этом тоже напишите. Но новая технология, которая в Екатеринбурге применяется впервые, писали об этом. Еще Максим Путинцев обратил внимание на это. Вот, и оказалось, что не зря. Действительно, да, те технологии вот этих швов в Екатеринбурге до этого еще не применяли. Вот. Ну, швы это всегда, и стыки, это всегда слабое место в любой дороге, в принципе, по всей стране.
2: На мостах
8: вот,
2: это еще больше, потому что их там много.
8: Так они на мостах только и устанавливаются, эти стыки, да. И вот удивительно, конечно, вещи, когда, знаешь, вот едешь по одной дороге, ее ремонтировали в одно и то же время, и какие-то стыки нормальные, какие-то прям удары по подвеске так ощущаются. Хорошо, вот, ну, видимо, где-то чего-то не доложили, как у нас иногда бывает.
9: Да, недовбили, недосостыковали.
8: И разный износ на одной дороге, вот на одном и том же участке.
9: Ну, будем надеяться, что сейчас жители ЖБИ не будут так жаловаться активно, если все-таки откроют. Еще раз, требуем прям ваших свидетельств. Нас там не было. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте их. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат. Туда тоже пишите. Очень интересно знать, справились или нет. На 2 месяца, считай, раньше. Причем. 31-го.
8: Ну, хороший срок, да.
9: Очень хорошо сдвинулись прямо влево. Вот... Удивительно.
8: Есть за что хвалить, если действительно открыли, и все хорошо.
9: Ну, другая напасть в Екатеринбурге – дожди. Июнь чуть ли не самый дождливый месяц, там чуть ли не за полвека. У нас будет скоро объявлен, когда закончится завтра. Да, и дождь опять идет сегодня, целый день он должен идти, он идет. Не сильно большой пока, но некоторые предупреждают, что может быть ливень. А это всегда проблема. Совсем вообще подряд. И с ливневками, и с передвижением,
8: ну, да.
9: Со светофорами.
8: И со светофорами, да. Да. Ну, слушай, ливень рано или поздно закончится. Европейская жара, все-таки говорят, придет и в Екатеринбург.
9: К концу тоже. Недели обещают.
8: К концу недели, да. Обещают, что действительно существенно потеплеет. Тогда до не очень приятных температур. Ну, как неприятных? Да, неприятные, когда ты отдыхаешь, например. А когда тебе приходится работать, а у тебя за окном там 32-34, ну, как-то вот не так это радостно переживается.
9: Да, но, с другой стороны, у кого-то есть кондиционеры, они могут спасаться на работе.
8: Это да.
9: От этой самой это жары. Не у всех дома есть. На работе чаще встречаются кондиционеры все-таки. Ну, так, чисто по ощущениям.
8: Ну, офисные здания, да.
9: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши свидетельства, вопросы, мнения, видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Ну, одна напасть для всей страны – это проблема с бензином. Вчера было совещание, то есть сначала прошли совещания в разных регионах, на разных уровнях, примерно лейтмотив такой – не создавайте панику. Не создавайте панику, все есть. Весь бензин есть, запасов много, просто надо быть немножко сдержаннее в своих запросах.
8: Слушай, ну, запасов может и много, но не везде есть бензин все-таки, да, вчера тоже вот. Ездил. Так, мимо многих заправок приезжал, везде очереди разные, причем вот удивительно, конечно, да. Ехал по одной дороге, одна заправка, и через километр вторая заправка, да, там неважно уже, какие парки, на одной стояло машин 10, наверное, в очереди, то есть, ну, можно сказать, что не очень большая, потому что с учетом того, что там, по-моему, 6 топливораздаточных колонок, да, то это не очень дело. Сложно назвать. А на второй заправке очередь была 300 метров, наверное. Почему так? Непонятно совершенно. Ну, иногда закрывают заправки на какие-нибудь технические перерывы. Может быть, там
9: летом,
8: технический перерыв какой-нибудь
9: еще один фактор,
8: произошел. Да, на многих АЗС вот до сих пор есть только дизель, нет бензина 92-95. Ну, посмотрим, как будет ситуация дальше. Пока примерно в вялотекущем режиме все это идет. Тут уже на протяжении там, недели с небольшим.
9: Так вот, Владимир Путин все-таки признал, что проблемы существуют, на заправках есть очереди и не всегда хватает бензина, и призвал, чтобы в июле производство основных видов топлива дошло или даже превысило июньские показания. Также резервы будут распакованы для того, чтобы снабжать бензином, а в резервах, опять же, достаточно запасов, по словам президента. В общем, как на всех уровнях, проблему признают, но говорят, что... всего хватает, б, ну, не надо ажиотаж создавать. Ну, кстати, мы еще и импортировать будем бензин, уже говорят о том, что с соседних государств будем получать топливо. Как это все будет налажено, посмотрим. В конце концов...
8: Ну, посмотрим, да. Это логистика все, это достаточно не быстрая история такая, потому что и расстояние достаточно большое, да, пока там этот поезд... с топливом доедет, ну, это же бензовозами возить совершенно невыгодно, на большие расстояния какие-то, да, это все железнодорожные перевозки. А железнодорожные перевозки у нас с большой скоростью-то не сильно отличаются, в принципе. И пока же надо произвести, да, отгрузить, поставить, тут развести, вот на это какое-то время, конечно, придется уйти, придется потратить, да, ну, и, скорее всего, это все приведет рано или поздно к стоимости топлива. Я не знаю, там резко это будет скачок или это будет постепенный процесс. Сейчас сдерживают, да, ну, искусственно, можно сказать, сдерживают, так как, если мы говорим про законы рыночной экономики, да, то цена на топливо должна была вырасти. Вот. Но она пока стоит на одном и том же месте. Вот. Ну, и ты знаешь, вот люди еще хотят сэкономить, потому что вот в Москве очень много заправок есть частных, да, разных, где рублей на 5, наверное, на 5-7 даже, да, цена топлива выше. Много, цена топлива выше, и там нет очередей.
9: Вот эти вот 5-7 рублей люди хотят по старой цене, которые привык, а не так, что она сразу тебе на вот несколько рублей подскажет.
8: Согласен, согласен. Ну, знаешь, вот с другой стороны, в моменте, вот если посмотреть, ну, там, бак сколько у тебя? Ну, допустим, у тебя войдет 50 литров. Если он на 5 рублей дороже, это 250 рублей. Но неужели 250 рублей стоит многочасового страдания в очередях?
9: Тут 250 рублей, там 250 рублей, знаешь, и так и накопится. На очень хорошую, приятную сумму. У нас люди входят, скидки изучают в магазинах, а ты говоришь, что 250 рублей...
8: Не, это... ну, скидки это святое, ты это не трожь даже.
9: Вот, вот, и тут такая же история примерно. Бензин от гречки в этом случае, в случае психологии покупки, мало чем отличается, мне кажется. Вот нам сообщает Магадум, что гонят по Малышевскому мосту нормально, вижу из окошка. Ура!
8: Прекрасно, все открыли, да, замечательно.
9: Странно, Сергей не доверяет открытию моста. Видимо, обычно к выборам что-то открывают. Все, списки будут установлены. Считайте, выборы.
8: Да, давайте радоваться, что до сентября не стали тянуть, открыли сейчас.
9: Могли бы 31-го открыть по плану. Августа имеется в виду. Заправить машину проблем нет, а вот садовую технику никак в канистры не наливают. И что делать? Все встало.
8: Ну, попытаться слить из бака, наверное. Но надо очень аккуратно быть, потому что, говорят, вот люди начали так вот сливать из бака, а это все старым дедовским способом. Берешь шланг, нужно, да, вдохнуть чуть-чуть себя. Вот если пары бензина тебе попадут в рот, то это не очень приятная история, и может даже отравление случиться. И ты знаешь, в некоторых регионах медики фиксируют прям пик просто отравления именно, да, именно топливом.
9: Ну, что логично, в общем-то. Александр почему-то считает, что, скорее всего, наши лимиты топлива пошли на Москву, а нам привезут из Индии. А у нас люди преодолели стадию отрицания и пришли к стадии принятия литра по 100 рублей.
8: Слушай, ну, в Москве такая же ситуация. Очередей более чем. Вот, и бензина точно так же на некоторых АЗС.
9: В Москве-то гораздо побольше людей-то, чем... Ну, даже в Свердловской области.
8: И машин, да.
9: Ехал по объездной. Другой Александр пишет: от Леруа до Московского в сторону Калины. Огромная пробка. Варта Татбаш 95-й, 85 красно-белая, 65-70 машин, 25 в очереди. Пока так. Ну, проблемы есть. Ну, надо, в общем, как выбирать пути объезда, так же и планировать теперь покупку бензина на некоторое время, мне так кажется. Ну, что делать?
8: Видимо, да. Для заправки брать отгул.
9: Извините, в каком-то регионе 12 часов журналисты провели, эксперимент провели, как они могут заправиться на какой-то там заправке. 12 часов провели в пробке и в очереди. 12. А тут...
8: Представь себе, отстоял в очереди, и бензин закончился.
9: Да-да. А мы на 10 машин жалуемся уже. Так что, ну что делать? Такая сейчас ситуация. Ладно, к другим темам перейдем. Программы обучения водителей автомобилей с правым рулем могут появиться в автошколах отдельных регионов России к 2030 году. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации. Ну, помним, что огромная сейчас кампания ведется по... принятию стратегии, по уточнению стратегии безопасности. И вот туда же то говорили, мы присмотримся буквально несколько дней назад, на прошлой неделе.
8: Да, на прошлой неделе. Вот, к правому рулю как-то пристальное внимание такое появилось, и многих это так напрягает несколько, да. Ну, жили-жили спокойно, ездили-ездили, а тут вот и одно, и второе, что-то там изучают, что-то исследуют. Тут вот, видишь, еще какие-то нюансы в программе автошкол. Ну, есть, конечно, особенности, да, управления автомобилем с правым рулем, особенно с обгоном, они связаны прежде всего, да.
9: Ну, это первое, ну, да.
8: Видимо, будут просто более внимательны, что, ну, там, какие принципы, да. Либо ты систему зеркал себе можешь поставить, такие есть тоже, да, когда... ты можешь сам контролировать этот левый угол автомобиля. Либо использовать помощь пассажира, но пассажир не всегда есть, и к тому же
9: он не всегда пассажиру
8: разбирается. можно не доверять, да, иногда и не нужно доверять им совершенно. Ну и большая дистанция перед обгоном, естественно, да, такие нюансы, они есть.
9: Просто надо ли вводить отдельную программу обучения? Ну вот у нас на Дальнем Востоке, российская газета пишет, около трети автомобилей с правым рулем. Ну так, по официальной статистике.
8: В Сибири, конечно, это полумеры все, знаешь, вот надо жестче, сети. Надо... Вот есть же у нас отметки автомат или механика в водительском удостоверении. Да, вот нужно учить правый руль. Вот, да, отучился, вот отметка у тебя, что с правым рулем можешь ездить.
9: А, кстати, та же российская газета напоминает, что вроде как по правилам сдавать на права можно только на леворульной машине. Можно учиться на любой, а сдавать...
8: Не знаю, не помню, как-то не обращал внимания на такие нюансы.
9: Вот я только сегодня увидел, но я, конечно, не
8: понял. Есть они или нет, ну, вполне возможно, ну, что автошколы закупили, наверное, уже все, на них только можно.
9: Так это к вопросу о механике и автомате тогда надо и сдавать на правом руле, получается. Надо вносить в документы изменения, что можно и так сдавать, и тогда получать...
8: Не, ну, это же такая шутка была, что ты...
9: Знаешь ли?
8: Надо всерьез развивать эту мысль.
9: Это для тебя шутка, а для Минпросвещения, Минпромторга и МВД, может быть, совсем не шутка. Тут надо еще оценивать уровень серьезности ведомств. Это не так вот поговорить в эфире. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, в том числе про правый руль. Что вы думаете по этому поводу? Надо ли учиться отдельно на правый руль или нет? Или это совершенно недействующая мера будет? В 27-м году...
8: Минтранс, кстати, ты вот сказал про Минтранс, да, вспомнил. Вчера на одной радиостанции замечательную новость слышал, да, о том, что Минтранс разработал поправки для движения СИМ по тротуарам, но озвучит их в течение 2-3 месяцев.
9: Говорили, как раз, когда сезон закончится, видимо. К ноябрю говорили, что будут новые правила введены.
8: Ну, вот, видимо, да. Ну, уже сказали, что мы разработали. Но пока вам не расскажем.
9: Но не расскажем, да. Потому что мало ли что, интрига, опять будет какой-нибудь ажиотаж нездоровый, и все. И разбирайся.
8: Потому что какие-то изменения нас ждут, но уже не в этом сезоне.
9: В ноябре, к концу сезона.
8: Сезону вполне возможно изменения в правила дорожного движения будут, вот касаемые движения средств индивидуальной мобильности именно по тротуарам. Вот акцентировалось, что именно с тротуарами есть проблема. Ну, посмотрим, по какому пути пойдем. Путей-то не так много, да, и это можно предсказать. Вот, может быть, пойдем по пути Казахстана того же самого, где ввели ограничение скорости, что при наличии пешеходов, например, да, СИМ не может двигаться больше 6 км в час.
9: Ну, как
8: это контролировать? Да никто не знает, как это контролировать. И возможно ли вообще такой контроль объективный или нет?
9: Камеры встраивать в СИМ, чтобы он распознавал пешехода и снижал... Да. Ну, вот так, опять же, если мы
8: вообще фантазируем, как делать.
9: То вот, пожалуйста, первое, что приходит на ум. Но это вряд ли вообще, в принципе, реализуем.
8: Да, если только так, да. Искусственный интеллект, чтобы распознавал объекты в кадре, да. Но тогда камера лучше всего должна быть 360, вот, чтобы во все стороны...
9: Сейчас технология
8: смотрела...
9: Да, и еще за симщиком присматривает, чтобы он был соответствующего возраста, в нормальном состоянии. Она же 360, его тоже должно быть видно. То есть всех надо контролировать. Прекрасно.
8: Всех, абсолютно.
9: Пауль Зиберт пишет.
8: И сразу, кстати, видно, и вдвоем ты едешь, или один ты едешь.
9: Да,
8: и
9: все.
8: Распознавание лиц, чтобы сразу работало. Сколько тебе лет там искусственный интеллект определял.
9: Ажиотаж здоровым не бывает, Пауль Зиберт шутит. А бывает совсем
8: нездоровый.
9: Что-то
8: в этом есть.
9: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Про Минтранс. Ладно, про СИМы, потом мы будем это разбирать, когда все-таки не расскажут, что они придумали. Но вот теперь уж точно готовят новые методические рекомендации, которые изменят подход к установке скоростных лимитов на дорогах. Речь идет о применении более гибкой системы. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом многих факторов. Школа, дома, загруженность, качество дороги и так далее. То есть все дороги будут проинспектированы. Со следующего года уже должна начаться этот эксперимент. И вместо того, чтобы один знак ставить на всю дорогу, и многие эксперты об этом говорят, потому что мы вынуждены тормозить там, где не надо бы тормозить.
8: Ну, очень параметрам. Часто, да, такое есть. Особенно, знаешь, когда едешь по какой-нибудь федеральной трассе, где ты едешь в абсолютном лесу, вот, знаешь, почему-то Рязань вспомнилась мне, да, вот трасса М5, которая идет в Челябинск из Москвы, лес вокруг, прям лес, вот смотришь по навигатору, вот за лесом, там в радиусе километра домов нет, но стоит знак «населенный пункт», и ты едешь 60. Зачем ты едешь 60? Потом ты этот лес проезжаешь. Точно так же в лесу стоит знак «Конец населенного пункта».
9: И ты возвращаешься к 90. Дороге-то.
8: Ну вот, вот об этом... таких историй, знаешь, вот я думаю, в жизни каждого автомобилиста случалась масса, когда ты едешь, у тебя знак «Населенный пункт», населенного пункта и не наблюдается как-то. И он начинается там через 3 километра только.
9: Ну, и то же самое говорят эксперты. Например, есть одна остановка вдали от населенных пунктов, и там раз в день проезжает автобус. А знак стоит, все, ограничение скорости. То есть Минтранс решил вот такие участки индивидуализировать, где можно...
8: Не, ну это хорошо, это мы поддерживаем там.
9: Все эксперты, оброшенные российской газетой, там эта публикация, они все как раз горячо поддержали. Наконец-то можно будет спокойнее, не так прерывисто ехать, если это все, конечно, введут. Антон нам сообщает про солярку. Знакомый дальнобойщик жалуется, солярку отпускает по 60 литров. Для длинномера это очень мало.
8: Ну, вот да, это действительно проблема для дальнобойщиков, для перевозчиков. Прежде всего, потому что, ну, ладно, ты в легковой автомобиль заправил, 60 литров, в принципе, ну, хватит, да, там, для легкого автомобиля. А если человек, у него деятельность связана с перевозками, ну, представь себе, насколько дольше он начинает ехать просто. Угу. Он стоит в очередях на заправке, ему 60 литров дали, то есть ему эти 60 литров до следующей заправки, да,
9: стоять,
8: еще в очереди постоял опять, вот, и... Это все, безусловно, приведет к стоимости перевозок. Стоимость перевозок вырастет, вырастет цена на все. То есть такой разгон, естественно, инфляция.
9: Да, но там не только стоимость перевозок, там как раз и поломалась цепочка, не вовремя приехал товар, нездоровый ажиотаж поднимает цены, все, наблюдаем то, что наблюдаем.
8: Да, да, да.
9: Есть статистика очередная, твоя любимая. Чаще всего молодые россияне интересуются покупкой автомобилей возрастом от 10 до 14 лет. Автору провели исследование, «Известия» об этом пишут. Ко дню молодежи изучили, а что же там люди до 25 лет хотят купить? Себе.
8: До 35 молодежи, 35.
9: Ну, они изучали, возраст молодежи. Изучали до 25.
8: Молодую молодежь.
9: Сам изучали.
8: Стареющая молодежь осталась неисследованная.
9: Так вот, и здесь от 10 до 14 лет большинство интересуется именно такими автомобилями. Ну и сегмент, естественно, около 1,5 миллиона рублей хотят молодые люди себе машину по такой цене.
8: Да нет, ну
9: цене.
8: Понятно совершенно, что цена, стоимость автомобиля здесь решающее значение. Была бы доступная стоимость, ну, он купил бы себе новый автомобиль, да, ну, просто стоимость, она не очень доступна, и когда у человека чаще всего возникает выбор, там, взять хорошую, крепкую, например, машину европейского бренда, да, либо новую «Ладу Искру», то почему-то отдают предпочтение подержанным европейцам, допустим, да, за те же самые 1,5 миллиона рублей.
9: А более того, мне кажется, еще и тот фактор, первая машина, что я ее все равно... поломаю, ну, каким-нибудь образом. Да,
8: учимся ездить,
9: да, называется. Да, учимся. Ну, это логично, что ты не будешь брать люксовый сегмент, ну, если ты, конечно, не принадлежишь какой-то там классу определенному молодежи, то ну, возьмешь себе вот такую рабочую лошадку для того, чтобы навыки отрабатывать вождение. Все логично, мне кажется.
8: Да,
9: правда,
8: логично.
9: На безопасность, как это влияет, другой вопрос. Покупают, да, Япония, Германия и Южная Корея в тройке. И почему-то, в исследовании говорят, китайцев мало. Почему? Вот,
8: удивительно, непонятно.
9: 10-14-летних китайцев.
8: Да.
9: Почему мало, непонятно, да. Чем моложе человек, тем старше автомобиль. Проводит логику Сергей. Вот эту вот. Корреляцию между возрастом
8: и автомобилем. Хорошо,
9: действительно так. Ну, если про цену говорить, напоследок. Знаменитый российский автобренд «Умо» еще до старта продаж. У него все до старта продаж. Самый популярный автомобиль до старта продаж. 233 штуки.
8: Электромобиль.
9: Электромобиль, да. Теперь еще и цену подняли. До старта продаж. Раньше было 2 миллиона 600.
8: Нет, ну, слушай, ну, а до старта продаж розницу, скажем так, и все равно продают юрлицам, там, да, там собирают потихонечку и продают. Ну, вот видишь, как динамика какая. Вот, машину никто купить не может, да, ну, из простых людей, да. Ну, а она живет своей жизнью, видишь, там, топы какие-то занимает.
9: Самый популярный. Хорошо. Когда хорошо, тогда хорошо. Ничего не надо делать. Знаешь, кавка какой-то.
8: Нет, знаешь, мне больше нравится, знаешь, другое. Тут хотя бы еще автомобиль есть. Но в нашей истории были прецеденты. Вот, по-моему, как раз Ладыска это касалось. Когда называли стоимость автомобиля, его еще не начинали производить, а потом говорили уже, что нет, он, наверное, будет дороже стоить. То есть он подорожал до производства еще.
9: До производства. Не до выпуска,
8: а продажи. Да, уже история автомобиля есть уже, да.
9: Ну, все зато логично. Мы же понимаем, почему так происходит. Нам это наверняка объяснят. Ну что ж, да. Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Ядрышову. До завтра.
8: До завтра.
7: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
10: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
11: Рынки, банковский сектор.
10: В России с 1 июля изменится порядок формирования кредитных историй. Документы дополнят сведениями о предыдущих кредиторах при переуступке долга, а также временем каждого события. Нововведения должны сделать информацию о заемщиках более полной и прозрачной, пишет портал Банки.ру со ссылкой на комментарии представителей Объединенного кредитного бюро. По словам специалистов, сейчас при переуступке прав требования кредитор сообщает только о том, кому он передал долг. Если новый заимодатель направит сведения в другое бюро кредитных историй, то связь между организациями теряется. В этом случае понять, кто был прежним владельцем кредита, невозможно. Теперь же в кредитной истории будет отражено, кто предыдущий кредитор и кто уступил кредит его текущему обладателю. Детализация по времени позволит разобраться в ситуациях, когда в течение одного дня происходит сразу несколько операций, чтобы при наличии нескольких событий в один день можно было проследить последовательность ситуации и информация о просрочке по кредиту не появлялась позже погашения этой же самой просрочки.
11: Новости компании.
10: В Верхней Пышме на заводе «Уральские локомотивы» на 2/3 завершено строительство комплекса по производству высокоскоростных поездов. Наиболее масштабные работы генеральный подрядчик «Синара Девелопмент» ведет на двух объектах. В корпусе для проведения пусконаладки электропоездов завершили устройство системы вентиляции, идет отделка и монтаж системы пожаротушения. Рядом с корпусом завершен монтаж локальных очистных сооружений. Они будут фильтровать стоки, образующиеся в ходе работы промышленного объекта. Эта часть инфраструктуры обеспечит экологическую безопасность производства. Также на стройплощадке работы идут в самом большом корпусе, где будут формировать компоненты кузова. Строится административный корпус и конструкторский центр. Наша задача – построить эталонную производственную площадку, которая будет служить десятилетиями, заявил в комментарии деловому кварталу генеральный директор «Синара Девелопмент» Тимур Уфимцев.
11: Бизнес-статистика.
10: Екатеринбург занял 16-е место в рейтинге крупных городов России по вводу жилья на одного горожанина. В 2025 году в уральской столице ввели на 7,5% меньше жилых площадей, чем годом ранее. Агентство ЕАН приводит данные, опубликованные РИА Рейтинг. Всего за год в городе построили более 1 600 000 квадратных метров жилья. Показатель ввода на одного горожанина составил чуть больше 1 квадрата. По словам представителей рынка недвижимости, в городах второй год наблюдается спад жилищного строительства. И по сравнению с результатом прошлого года, в 100 крупнейших городах жилья построили на 0,9% меньше. Лидерами в строительстве жилья при этом остаются Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.
11: Рынки страхования.
10: В России впервые застраховали ответственность антропоморфных роботов. Об этом пишут ведомости. По словам представителей страхового рынка, использование подобных технологий открывает новые возможности для развития бизнеса. Однако важно помнить и об адекватной защите. Если робот повредит чье-то имущество или принесет другой ущерб третьим лицам, компенсировать это будет страховая компания. Договор страхования гражданской ответственности пока заключен на год. Подобные предложения на страховом рынке позволят бизнесу увереннее заходить в пилотные проекты с роботами. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
12: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
9: 10:33 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
13: Всем доброе утро.
9: Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите.
13: Соболенку выбрали имя. Мы имеем в виду маскот Международного фестиваля молодежи, который в нашем городе пройдет осенью. Так вот, шло голосование, оно шло на официальном портале администрации Свердловской области. И
9: победил вариант «Уралик». Об этом сообщает правительство региона у себя в канале в Максе. Отмечается, что победитель голосования определился с минимальным отрывом. Совсем немного от «Уралика» отстал «Екатик». Че у них там у всех? Я не знаю. Ну, извините. В топ-5 имен также вошли варианты «Демид», «Снежок», «Малахитик». Замкнули рейтинг «Данила», «Мирон», «Макс», «Рифей» и «Фестик».
13: Видимо, потому что молодежь. За две недели предложили 900 вариантов имени для того самого Соболенка. Причем ты не все перечислил. Там еще, например, в числе вариантов был Акинфий, Соболенок Акинфий. Но мое любимое – Какованя.
9: Какованя прекрасно.
13: Увы, Какованю не выбрали, стал Уралик.
9: Да, вот Уралик, Фестик, ну, видимо,
13: а там еще изумрудик, алмазик, самоцветик. Ты уверен, что кто-то из представителей молодежи прям вот
9: нет, я не думаю, что это, они, что это предложители молодежи, а те, кто думает о молодежи именно так, что да, им возможно. С ними надо общаться.
13: Екатеринбуржцы составили примерно 52% от всех участников голосования. Тагильчане голосовали, жители Первоуральска и других городов. Ну все, Соболь Уралик станет одним из ключевых символов.
9: Он будет ходить осенью по фестивалю, вот эта вот ростовая фигура, и будет на изображении. Маскот, да.
13: Про имена сейчас мы еще немножечко поговорим. В Екатеринбург, как вы, возможно, знаете, приезжал лидер «Справоросов» Сергей Миронов. И он не исключил, как пишут наши коллеги из издания «Коммерсант», переименование Свердловской области в будущем. Более того, статья, знаете, как начинается? «Свердловская область должна сменить свое название с точки зрения исторической правды», заявил председатель «Справедливой России», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов. Он общался со студентами и сотрудниками юридического университета.
9: Да, он почему-то объединил эти темы с выносом Ленина из мавзолея и захоронение тела Ленина, но тем не менее...
13: Чем ближе выборы, тем больше тем объединяется. Вспоминают про вынос Ленина, но заодно про какое-нибудь переименование. Возможно, кто-то у него спросил, но тем не менее ответил, как ответил.
9: Историческая правда. И он, правда, предостерег, что власти должны быть готовы к очень большим финансовым затратам из-за переименования региона. Все придется переделывать, начиная с вывесок и кончая всякими документами. Какую историческую правду он имел в виду, я не знаю. Может, к Перми присоединиться уже?
13: Я не знаю. Нет, ты давай такие вещи не говори в эфире. Но действительно, если с точки зрения исторической правды, то переименовать пришлось бы в Пермскую, причем даже не область, а губернию, потому что до 1917 года Екатеринбург был, как вы знаете, уездным городом Пермской губернии. Но я не думаю, что сам Сергей Миронов, если бы кто-то такое сказал, инициативу такую бы сам одобрил. У нас Свердловская область появилась в 1934 году, хотя, с другой стороны, с 1991, когда Свердловск стал Екатеринбургом, уже столько лет прошло, и как-то нам не кажется, что это первоочередная задача. С 1991 до сих пор не кажется, уже 2026, но и до сих пор у нас такой диссонанс.
9: Как назвать Екатеринбургское, не всем нравится, потому что произносить сложнее, чем Свердловск. А вот Уральская была, многие соглашались к возвращению.
13: А ты помнишь, кто предлагал, в частности, Уральскую
9: область? Ой, сейчас не...
13: В 2017 году Владимир Жириновский говорил, к столетию добьемся. О каком столетии тогда он говорил, в 2017 году? Он говорил про столетие со дня расстрела царской семьи. Он предлагал переименовать Свердловскую область в Уральскую. Я даже, знаешь, Паш, цитату его нашла. Поскольку на будущий год, говорил в 17-м Владимир Вольфович, будет столетняя годовщина со дня расстрела царской семьи, это должно быть всегда датой, которую мы все должны отмечать. И к столетию мы добьемся переименования Свердловской области в Уральскую. Уральская область, а главный город Екатеринбург. Но Жириновского уже нет, а мы по-прежнему Свердловская область. Общественники из организации «Русский союз» предлагали Екатеринбургская область.
9: Ну, да-да, ну уж типа, если столица Екатеринбург, то как же у нас Свердловская эта область?
13: На тот момент губернатором был Александр Мишарин, и он буквально в первые недели пребывания на посту заявлял, что поддерживает идею переименования региона, но тем не менее. Михаил Дегтярев в 2014 году, на тот момент депутат от ЛДПР, предлагал вообще подойти к проблеме, скажем так, кардинально и вернуть название «Екатеринбургская губерния». Интернет все помнит, знаете ли. А наш Дмитрий Ионин в 2012 году, когда еще был депутатом от «Справедливой России», закольцовываем мы тему, возвращаясь к Миронову, он предлагал внести вопрос о разработке закона, профильный закон, значит, и чтобы было три варианта названия региона для переименования, говорил в далеком 2012 году Дмитрий Ионин. Среднеуральская, Екатеринбургская или Верхотурская?
9: Вот Верхотурская. Вот. Про Уральскую не вспомню. Кстати, Павел Зиберт предлагает восстановить историческую справедливость и присоединить Пермский край и Челябинскую область, чтобы как до 1934-го была Уральская область.
13: Вы знаете, почитайте законодательство и поймите, что такие предложения сейчас не то, что неуместны, а могут быть... вас могут рассмотреть как человека, которого нужно, например, оштрафовать как минимум.
9: Ирен пишет, вот Уралика мы назовем, объединив две темы.
13: Да, Уральская область. Ну, а Никодим задает закономерный вопрос, почему он про Ленинградскую, например, область ничего не говорил. Ну да, Свердловская область не единственная
9: в своем роде. Кстати, вот это порочная, диссонанс порочная практика, что типа все области и края должны называться по столице. Совсем не так, даже в нашей практике это не стопроцентное совпадение.
13: Почему порочно? Это просто для удобства, не более того. Но еще раз, сейчас совершенно другие проблемы, и они идут по нарастающей. Давайте поговорим сейчас про наше все. Наше все – это бензин. На портале 66.ru большая статья с очень громким заголовком. В июле подорожает почти все. Причиной – дефицит бензина. Ну, собственно, что происходит, не нужно, наверное, напоминать. Но в числе того, что подорожает в первую очередь, по словам наших коллег, по прогнозам, это услуги доставки и такси. Угу. Не нужно объяснять, думаю, почему.
9: Тут прям все напрямую связано. Я думаю, что даже спорить бессмысленно, что именно эти сферы испытают рост цен и сложности. А также потом продукты питания. Потому что тракторы, комбайны работают на дизеле, а его нехватка бьет по издержкам фермеров
13: вот
9: и так далее.
13: Вот сейчас введут, если введут запрет на экспорт дизеля, это как раз специально для тех самых комбайнов в том числе будет сделано. Но хотели ввести после пятничного совещания с Новаком, вице-премьером, но все ожидали, что будет принято решение на совещании, но пока взяли это решение, на паузу поставили.
9: Да, видимо, будут изучать ситуацию. Ну, сейчас еще президент высказался по поводу того, что вся сельхозтехника должна быть обеспечена. Но тут и правильно замечают коллеги, что все-таки это не настолько, не напрямую, как с такси работает, потому что есть договоры с поставщиками, они не такие краткосрочные, чтобы вот изменения в цене моментально.
13: Но несколько недель, возможно, предрекают, что пересмотр ценников будет в течение этого периода. Какие сферы еще здесь названы?
9: Строительство и ремонт. Ну, то же самое, стройматериалы нужно довозить до магазинов, и там высок процент вот этой логистики. Промышленные товары, одежда, бытовая химия, электроника подорожают медленнее и слабее. Доля логистики в их цене ниже.
13: Ну, и авиаперевозки вовремя, сезон отпусков как раз для многих, я думаю, что наших слушателей это очень актуальная тема.
9: Это не только для наших. Авиакеросин начали ограничивать в выдаче не только в России, но, например, в странах Европы после Армуза, Армузского пролива, когда
13: нефти... Армузский пролив вспоминать, а говорить про наших авиаперевозчиков. Опять же, я возвращаюсь к этой статье на 66. Перевозчик «Азимут» попросил Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта организовать срочный диалог с Минэнерго, чтобы наладить поставки авиакеросина. Потому что если дефицит затронет авиакеросин, билеты подорожают быстро и ощутимо.
9: Да ладно, билеты подорожают. Просто будут отменяться рейсы. Я думаю, что мы и так столкнулись с тем, что рейсы отменяются, потому что деталей нет, вовремя не пришли, из Москвы не довезли деталь, нет подменного борта и так далее. А тут еще и авиакеросин.
13: Вот такой прогноз от наших коллег. Хотя, например, ты уже упомянул Владимира Путина. РБК пишет о том, что по словам Владимира Владимировича, удары по энергетической инфраструктуре создают проблемы, есть определенный дефицит, но не критический. По его словам, они, эти проблемы никак не влияют на ситуацию на фронте. Вот это важная цитата, потому что многие вынесли в заголовке то, что Путин назвал ситуацию с топливом не критической. Вообще-то, если вчитываться в эту фразу, имеется в виду ситуация на фронте.
9: Да, он, Владимир Путин, признал, что есть проблемы на заправках. Там просто он сразу по многим темам высказался, их объединили в одну, как бы. Получается, что он признал, есть проблемы, но они тоже не критические, у нас запасов хватает. И он попросил или потребовал нарастить производство бензина в июле, чтобы выше, чем в июне было. Потом мы помним, что договорились о поставках, об импорте топлива.
13: Мы не помним. Мы пока читаем статьи без всякой конкретики. Что касается топливного рынка, есть там достаточное количество топлива или нет? До Владимира Путина высказывался, опять же, вице-премьер Александр Новак. Он заявлял в интервью ТАСС, что топливный рынок в России обеспечен. Он говорил, что нефтяные компании увеличили производство и перенесли ремонты НПЗ. Но, возвращаясь все-таки к совещанию по ситуации на топливном рынке, где принимал участие Владимир Путин, здесь еще есть очень важная деталь, и на нее, возможно, следует обратить пристальное внимание. Я процитирую фразу по РБК. По его словам, словам президента, для стабилизации топливного рынка нужно принять системные меры, в частности, наращивание объема предложения и экономически обоснованные цены на топливо. А вот здесь понимай, как хочешь. Что имеется в виду? Имеется в виду те люди нехорошие, которые взвинтили цены, их нужно осадить? Или все-таки имеется в виду то, что топливные наши гиганты, они вынужденно, искусственно сдерживали цены, а потом у них вот эти ценники по нолям стали. И что имелось в виду под экономически обоснованными ценами? Возможное подорожание? То, что сейчас цены были занижены?
9: Может, они не были занижены, просто они наверняка, ну, они же разгоняются цены, и если есть проблемы с доступом бензина, то тогда цены будут расти, естественно, такими рыночным путем. И, возможно, Владимир Владимирович на опережение просил, чтобы следили, чтобы вот этот рост цен, то есть сначала признаем проблему, проблема есть, цены будут расти, ну, будут расти, потому что, ну, если есть проблема, цены всегда
13: вопрос,
9: растут.
13: Вопрос, что имелось в виду формулировкой экономически обоснованная цена.
9: Чтобы
13: то, что
9: не
13: сейчас
9: задирали.
13: Она не даст... Это ты говоришь. А здесь ровно наоборот еще раз можно трактовать эти слова. Что на самом деле сейчас заниженные цены, и пора уже вслед за нашей все еще растущей экономикой эти цены слегка увеличить. Как вы думаете, о чем сказал член СПЧ Башкирии внезапно, да, Сергей Жуков? Закончился не на заправках, а в головах. Да, это про бензин, во всяком случае, так как цитируют господина Жукова СМИ. Вот Башинформ, в частности, агентство, пишет, почему бензин закончился не на заправках, а в наших головах. И цитируют Жукова, который уверен, что ситуация с топливом, ну, в частности, в Башкирии. У них такая же ситуация, ситуация, как и в других регионах. Так вот, эта ситуация стала классическим примером там, того, как раздутые слухи способны создать проблему там, где система продолжает работать в штатном режиме. И здесь цитата. «Где топливо? В баках и канистрах наших друзей, соседей и близких. Что делать? Успокоиться и ждать нормализации. Мы сами создали эту ситуацию». И дальше он обращается немножечко так в воздух, получается, судя по этой статье, с инициативой. «Считаю необходимым, говорит член СПЧ, ввести жесткие повсеместные ограничения без исключений для внесистемных АЗС. 30 литров на транспортное средство. 30, представляете? Угу. При закрытии АЗС вывешивать информацию о плановом поступлении топлива, чтобы люди не жили в очередях. Можно подумать, они сами знают, угу. Да? Информировать население о возможных сроках нормализации ситуации. Вот про это не знает никто. Про это не знает никто. Интересно, как можно информировать? Значит, наврать пальцем в небо?
9: Все скоро будет.
13: А здесь про сроки. И дальше. Жители призываю быть благоразумными и так далее. И он очень оптимистично свое воззвание заканчивает. Если бензин кончится по-настоящему, полный бак вас уже не спасет. Напишите нам, пожалуйста, в первую очередь автомобилисты, кто, по-вашему, виноват в дефиците бензина в первую очередь? Сами водители? Или у вас есть другие варианты? Считаете ли вы, что да, действительно, дефицит бензина в головах и ажиотаж создан искусственно?
9: Или он объективный? Плюс
13: объективный ажиотаж,
9: хорошо. Нет, в смысле, создан по объективным причинам. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше мнение, видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите.
13: Вот уже упомянутый Сергей Миронов, он объяснил искусственный характер дефицита бензина в России, при этом подчеркнул, что запасов топлива, по его информации, в стране достаточно. Повреждение одного нефтеперерабатывающего завода не могло привести к глобальной нехватке ресурса. По его мнению, ситуация может быть связана с желанием определенных лиц получить дополнительную прибыль. И вот, кстати, об этом сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он сказал, что проблема с перепродавцами, попросил правоохранительные органы разобраться в ситуации с перепродажей топлива по завышенным ценам, как он уточнил, предприимчивыми гражданами. Сказал, что это недопустимо, он, точнее, написал в телеграм-канале. Мы попросили подключиться к ситуации.
9: То есть в Иркутской области люди стоят, условно говоря, на обочинах, из канистр продают бензин? Это вот как это выглядит? Потому что есть частные заправки, но они перепродают, они производят бензин. Он к ним обратился?
13: Этих ребяток тоже касается. Я думаю, что этих ребят касается в первую очередь, а не тех, кто бескос стоит вдоль обочин.
9: Так, 30 литров в день, в неделю, в месяц, спрашивает Пауль Зиберт. За один раз.
13: Да, Пауль Зиберт. Просто. Кстати, пишите нам, собственно, дорогие автомобилисты, как вы прожили эти выходные, потому что все-таки многие поехали на дальние расстояния, потому что дачи, потому что отдых, вопреки нашей прекрасной уральской погоде. Как вы это все пережили? Я много поездила в эти дни, Паша, надо сказать, и по городу. Судьба прекрасная занесла меня, например, на Уралмаш. И там, кстати, вот к вопросу о том, что нужно объявление вывешивать как-то когда... по-человечески. Угу. Представьте себе загруженный в пятницу проспект Космонавтов. И дорога, которая уходит вдаль, точнее, направо. И там такая маленькая, как это принято говорить, несистемная заправка. Угу. Небольшая заправка самообслуживания. И, о чудо, там горят цены. Очень-очень приятные цены, незадранные цены. И типа все есть. 92-й, 95-й. Я обрадованно заруливаю. И там маленькое объявление, которое, естественно, не видно с главной дороги, что заправка не работает. За мной парни тоже точно так же едут. Все разворачиваются и усугубляется пробка на проспекте
9: вот
13: Космонавтов.
9: Вот вы ажиотаж создали.
13: Конечно. Ну, дальше там... Большая заправка, известна букву «Л», все по нулям. И уже на выезде с проспекта Космонавтов, уже обратно, вот крюк мы и делаем, в сторону центра, большая заправка, и там есть бензин. И очередь выходит прямо на сам проспект Космонавтов. Люди стоят очень долго, нервничают, хватит ли того же 95-го.
9: Ситуация, в общем, во многих регионах, судя по сообщениям СМИ, вот мы с Максимом Ядрышовым обсуждали, в Москве такая же ситуация, тут есть, тут нет.
13: Идентично, да, на трассе, я тоже на трассах тоже поездила все выходные по трассам, и там 0-0-0, или длинные очереди.
9: И вот, кстати, сегодня тоже в Максавто было сообщение к вопросу о подорожании и логистике. Знакомый дальнобойщик жалуется, солярку отпускают по 60 литров, для длинномера это очень мало. То есть он должен каждый раз заправляться, это делает более долгим его путь, и это еще сказывается на цене конечного продукта.
13: Вот Александр пишет, что сделал запасы, и у него автомобиль на дизеле, бензине и на газу. Проще выживать в России. Кто-то так пишет: вы действительно, милая, вы действительно не понимаете, почему бензин заканчивается, Евгений, а если слушать нас внимательно, это не мы не понимаем. Мы цитировали вполне себе конкретных людей, которые считают, что бензин заканчивается в головах, это искусственный ажиотаж. Вот. Слушайте, пожалуйста, нас внимательнее, не думайте, что мы такие наивные, пожалуйста. Ну, а сейчас мы уже перейдем к другой теме. Мы перенесемся в чудесный Санкт-Петербург, на чудесный международный юридический форум, где много любопытного всего было сказано, но в частности озвучил инициативу глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который рассказал, что СК выступал с инициативой снизить возраст привлечения к уголовной ответственности в стране до 12 лет, потому что современные быстро растущие эти организмы уже в этом возрасте совершают преступления, однако избегают ответственности. Я процитировала по аргументам и фактам. И далее цитата господина Бастрыкина. Мы вносили предложение понизить возраст уголовной ответственности. Мы предлагали 12 лет, но с нами не согласились. И он в связи с этим упомянул Великобританию, где, по его словам, уголовная ответственность за тяжкие преступления наступает с 10-летнего возраста. И дальше рассказал про статистику занимательную. Сказал, что в прошлом году российские подростки совершили свыше 12 500, даже 12,6 там звучало, тяжких и особо тяжких преступлений. И в сравнении с предыдущим годом этот показатель увеличился на 21%. Если вспоминать уже Свердловскую область, помните, в январе мы вам рассказывали, но если не помните, напомним, о том, что Свердловская и Челябинская области возглавили антирейтинг субъектов России по детской преступности. Рассказывал об этом на коллегии профильный глава ГУ МВД по региону Сергей Космачев. Это было в январе.
9: Более того, Бастрыкин еще упомянул вербовщиков, которые пытаются снять моральную ответственность с подростков, говоря им: тебе ничего за это не будет, ты же маленький. И поэтому, если мы по логике Бастрыкина введем ответственность с 12 лет, то тогда можно будет привлекать, и это отсечет часть, по крайней мере, вербовщиков. То есть там прям целая концепция у него нарисовалась, почему с 12 лет нужно вводить ответственность за отдельные уголовные преступления.
13: Глава СК ведь на юридическом форуме выступил еще и как поэт. Он прочитал стихи собственного сочинения. Уж мы, с вашего позволения, все не будем цитировать, но как начиналось это стихотворение господина Бастрыкина?
9: Хочу обратно я в союз, в котором я родился. Сбросив обман и тяжкий груз, от грез освободился.
13: Там было «стряхнув».
9: Там вот,
13: «стряхнув обман и тяжкий груз, от грез освободиться».
9: Освободиться, да. Ну, то, кто перепечатывал, транскрибировал, ошибались тоже. От Но всех вот... свобод, ипотек, от роста цен, инфляции, вот от всего вот этого условного капитализма, от Центробанка с ключевой растущей вечно ставкой, как будто подлый мордобой с рычащей вечно шавкой.
13: Ну, в общем, начало «Хочу обратно я в союз, в котором я родился». Мы не просто так упомянули это стихотворение. Как это связано, собственно, с инициативой о снижении возраста уголовной ответственности? А, собственно, с советскими временами это напрямую связано. В 1935 году, если кто помнит историю, было принято постановление, подписали Молотов и Калинин, о том, чтобы несовершеннолетних, начиная как раз с 12-летнего возраста, все не просто так, привлекать к уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания, что это означало в 1935 году, вплоть до расстрела. Причем суды и прокуратуры сначала не поняли: подождите, у нас же есть статья УК РСФСР, где не могут быть приговорены к расстрелу те, кому не исполнилось 18 лет. И тогда на места ушло решение Политбюро, и там была подпись секретаря ЦК и Сталина о том, что указания, по которому расстрел к лицам, не достигшим 18 лет, не допускаются, это считать, как там было сказано, отпавшим. Mm-hmm. Отпавшим все. И в 35-м году как раз ввели наказание уголовное для детей, в том числе и 12 вплоть лет.
9: Бастрыкин, еще раз, он же сам сказал, что мы предлагали до 12 лет, еще у нас не послушали. По некоторым...
13: Не уточнил, кто не послушал, но понятно.
9: Не уточнил, как-то абстрактно кто-то не послушал.
13: Тем не менее, многие ведь согласны с ним, говорят, что действительно это правда, преступность омолаживается, и уже милые 12-летние детки такого сейчас... Это расхожее заблуждение, что якобы тяжкие преступления, если совершает, например, несовершеннолетний, его никак не привлекают. Неправда. У нас уголовная ответственность за совершение тяжких и особо тяжких с 14 лет наступает, причем там тяжкие, ты уже терроризм, по-моему, упоминал, да, убийство, изнасилование, похищение человека. Кстати, кража там, кражи, в том числе, кроме вот этих всех тяжких преступлений.
9: Не так давно, по-моему, это было введено, это уже вот последние...
13: Это было введено в истории Новой России, в любом случае, а новая история Новой России у нас уже давно. И многие предлагали, вот, например, в парламенте Санкт-Петербурга депутаты некоторые предлагали снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет, хотя бы на год, с 14 до 13, потому что рост агрессии, и говорят, ну, слушайте, у нас... 11-12 лет, такое творят, бывают дети. И у них в головах очень хорошо сидит, очень прочно, что нам ничего не будет. Так давайте пересмотрим. Но
9: давайте
13: этих людей не
9: введем,
13: послушали.
9: Потому что сейчас в стайки собираются уже в 9-10-летнем возрасте. Можно и так, как в Англии.
13: У нас практически каждый год такие инициативы. Вот, например, в Госдуме тоже с 12 лет предлагал Иван Сухарев еще в 17-м году. И точно так

0: структуры ООН говорили о том, что это все-таки... Не надо так делать, это противоречит всем нормам, которые существуют
1: в мире. Ты знаешь, вот мне все равно, противоречит нормам, скажу тебе честно или нет, мне не все равно, насколько это эффективно. То есть... снизится количество преступлений, которые дети совершают, если снизить возраст уголовной ответственности. Потому что если у них нет царя в голове, он и не появится.
0: Не появится, конечно.
1: Возможно. А об этом говорят очень многие юристы, что, собственно, проблема детской преступности, она социальная, и ее не решить просто усилением наказаний. Если бы так все было просто...
0: У нас бы вообще преступлений не было, потому что у нас наказания усиливают, а преступления сохраняются и сохраняются. Вот, разговор о важном, кстати, Бастрыкин тоже прокритиковал, что неправильно вы подходите.
1: Ирен, трудотерапия в помощь, это практикуется вовсю, кстати, в Швейцарии. Угу. А Александр вообще считает, что надо создать трудовые лагеря и заполнять их. Видимо, он иронизирует. Даже это не ирония, а сарказм.
0: Ну, то есть трудом. Надо детей лечить трудом от дурных мыслей.
1: И поскакали они все на розовых пони в далекое и прекрасное будущее. Все на этом. Спасибо за внимание. Павел Рубцов.
0: Маргарита Балакирская.
1: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
0: Не переключайтесь.
2: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Спонсор программы ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
4: Доброе утро. Все поврежденные энергетические объекты России довольно быстро восстанавливаются. Все работает с большим запасом прочности, заявил Владимир Путин. По словам президента, дефицит топлива в России не критический и временный. Нужно быстрее выходить из ремонтов, наладить необходимый объем импорта и прикрывать эти объекты. В России создан правительственный штаб по ситуации с топливом, и он работает круглосуточно, сообщает РИА. ДТП с участием общественного транспорта произошло в Екатеринбурге. В воскресенье на перекрестке Евгения Совкова-Суходольская столкнулись мотоциклисты, автобус номер 63, сообщили в облгаи. Байкер пытался объехать по обочине автомобиль, который остановился из-за сломавшегося рядом автобуса. Мотоциклист поскользнулся, ударился об автобус и отлетел под встречный автомобиль, рассказывают очевидцы. По предварительным данным, водитель мотоцикла в тяжелом состоянии был срочно госпитализирован. Проезд по улице Пушкина в Екатеринбурге закрыли. Реконструкция участка от Ленина до Малышева должна была стартовать еще 20 июня, но сроки перенесли по неизвестным причинам, сообщает Уралинформбюро. В ночь на 28 июня там уже начала работать дорожная техника. С одной из полос проезжей части сняли асфальт. Также закрыт тротуар по четной стороне. Власти Екатеринбурга хотят создать на улице Пушкина пешеходную аллею. Для этого планируется сузить проезжую часть с 4 до 2 полос. Первый этап работ должен завершиться 1 сентября этого года. В целом реконструкция рассчитана до 30 июня 2027 года. В Екатеринбурге июнь 2026 года может стать самым дождливым в истории, если побьет рекорд 1986 года по количеству осадков в виде дождя. Как рассказал метеоролог Алексей Пулин, с начала месяца в Екатеринбурге выпало уже 150 миллиметров осадков. Это пока четвертый результат за всю историю наблюдений. Всего 18 миллиметров остается до рекорда 1986 года, когда выпало 168 миллиметров. Но до конца месяца остается еще время, и дожди в прогнозах синоптиков значатся как минимум до 2 июля. Основная порция осадков ожидается сегодня. Покупатель имеет полное право требовать возврата денег за плохой арбуз, рассказали юристы. А если дело дошло до отравления, то можно требовать также компенсацию расходов на лечение. При этом подтвердить покупку некачественного продукта может не только чек, но и банковская выписка или даже свидетель. В первую очередь необходимо обратиться к продавцу с требованием вернуть деньги или заменить товар. Как правило, магазины предпочитают урегулировать такие ситуации без конфликта. Если же продавец отказывается удовлетворить законные требования, то потребитель вправе обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в суд, передают РИА. Доллар 77.06, евро 87.40.
3: Информация на правах рекламы.
5: Алло, Шангрила. Здравствуйте, хочу заказать доставку.
6: Здравствуйте, село сею.
5: Мой любимый салат и острую капусту, семгу в кисло-сладком соусе, баклажаны и тем самым. Везите все, зову друзей.
6: Если вы не идете в Шангрила, то Шангрила приходит к вам.
3: Доставка китайской еды. Кафе Шангрила. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Осер и Сторг, Екатеринбург, Огарен 119-665-803-54.

0: 30.
1: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
2: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, дождь, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов выше 0.
3: Информация на правах рекламы.
4: Три квартиры на этаже?
5: Три квартиры на этаже.
4: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
6: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
7: Заставщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
9: 11:05. Продолжается дневной интерактив на радиофорум. У микрофона Александра Короткова. Это программа «Ординаторская». И сегодня снова будем говорить об оказании первой помощи. В студии я приветствую Александра Савицкого, врача-анестезиолога-реаниматолога, заведующего учебным отделом территориального центра медицины катастроф и главного внештатного специалиста по первой помощи Минздрава Свердловской области. Добрый день, Александр.
10: Здравствуйте.
9: Мы в прямом эфире, поэтому вопросы Александру можно задавать по номеру +7 908 909 104 5 через мессенджеры или посредством СМС. Трансляция «Ординаторской» на официальной страничке «Радиофорум 104.5 FM ВКонтакте» тоже началась. В комментариях можно писать, задавать вопросы. Может быть, какие-то вы ситуации расскажете, чтобы Александр мог прокомментировать последовательность, не последствия, а последовательность совершенных действий. А говорить мы сегодня будем о детях и о каникулах. Вот из вашего опыта работы, и не только в территориальном центре медицины катастроф, но вот и в других сферах, где вы успели поработать. Летом дети, правда, чаще попадают в какие-то вот такие нестандартные ситуации, травмируются, ну и тому подобное?
10: Да, конечно. Лето, казалось бы, прекрасное такое время года, тепло, каникулы. Дети, те дети, которые остались организованы, уехали в лагерь еще каким-то образом, да, там чуть меньше проблем, потому что они все время под присмотром. Ну, а те дети, которые остались в городе, либо уехали в деревню к бабушке, то туда, здесь проблем становится у детей чуть больше. Они гуляют на улице, рядом нет взрослых, которые могли бы все предусмотреть и предотвратить какую-то беду. Ну, вот, собственно говоря, они попадаются.
9: А вот если, опять же, посмотреть на тот объем какой-то травматизации, можно как-то эти ситуации классифицировать? Ну, вот как в учебниках по медицине? Ушибы, растяжения, там, удар головой и так далее. Вот на какие классы можно вот эти вот детские, именно летние травмы разделить?
10: Тут, наверное, есть смысл рассказать о тех случаях, которые учащаются, да, не там переломы и растяжения, а какие возникают ситуации. Самая неприятная ситуация, с которой мы встречаемся в теплое время года, это падение с высоты. К сожалению,
9: с любой?
10: Чаще всего из окон, да, когда мы открываем с вами окна нараспашку, потому что в помещении жарко, и вот дети начинают выпадывать из окон. Регулярно происходит большое количество таких случаев. Очень часто они серьезные, вплоть до летального исхода. К счастью, да, в этом году лето нас радует погодой, ну, это в кавычках радует погодой.
9: Не так... Врачей радует, да, давайте, конечно, будем честными. Конечно, да. Не так много мы открываем окон.
10: Не так жарко, поэтому большое количество детских жизней спасено благодаря дождю и прохладе. А что у нас еще появляется летом? Утопление. К сожалению, да, утопление возникает и у детей, которые вроде бы со взрослыми купались, но по какой-то причине, возможно, не рассчитали свои возможности. Возможно, незнакомый водоем. К сожалению, да, утопления встречаются, и в том числе с летальными исходами. Ну и, конечно же, появляется большое количество травм, которые связаны с транспортом. Не и с автомобильным, когда пешеходы становятся участниками ДТП, но у нас здесь появляются самокаты, велосипеды и питбайки.
9: Ну вот питбайки, это, наверное, такая беда последних 2 лет, потому что их стало больше. Был период, когда появлялись вот эти вот скутеры?
10: Да, да.
9: которые тоже, в общем-то, сначала покупали детям, а потом на них перешли взрослые. Ну вот сейчас у нас беда – это питбайки. Хорошо, прежде чем какие-то практические вещи разбирать, а вот дети разных возрастов, они вот подвержены всем этим травмам? Или, опять же, есть какой-то вот такой вот возраст риска, что ли, когда количество вот возможных этих ситуаций, оно растет? Ну и, опять же, вы видите просто по возрасту пострадавших.
10: Но тут, опять же, да, от характера травмы будет, точнее, от возраста будет зависеть характер травмы. То есть, ну, маленькие дети падают из окон, подростки попадают в ДТП
9: на питбайках.
10: Да. То есть, вот от возраста будет зависеть характер травмы. Ну, и вот такой параллели, ну, прям 100%, что в 14 лет не будет падения с высоты, но будет питбайк, ну, тоже нельзя провести.
9: А вот когда приезжаете или приезжали к пострадавшим именно детям, к моменту, когда приезжает скорая помощь или автомобиль территориального центра медицины катастроф, уже какая-то помощь именно ребенку оказана? Потому что в моей картине мира, опять же, укладывается, что там, не знаю, остановить кровотечение у взрослого человека, наложить жгут, но опять же, взрослому человеку. Но когда в ситуации вот какой-то такой экстренный или экстремальный ребенок, я с паническим ужасом это себе представляю. Как я буду действовать в этой ситуации, я в принципе пока не понимаю.
10: Вот, вы абсолютно правильно себе представляете. Практически всегда, когда что-то происходит с детьми, да, это не обязательно ДТП, не обязательно травма, но вообще какое-то происшествие, у родителей практически всегда появляется вот эта паника, у них появляется растерянность, и они не начинают оказывать первую помощь своему ребенку. Практически всегда первую помощь детям при происшествии оказывают очевидцы. То есть соседи, прохожие, да, там другие родственники, но не родители. Потому что беда, которая произошла со своим собственным ребенком, это такой чрезмерный стресс, и у самих родителей возникает вот эта вот острая стрессовая реакция. И, ну, по факту, они сами уже требуют оказания им первой помощи, психологической поддержки.
9: А что вообще входит тогда вот в понятие «первая помощь ребенку»? Это какие-то навыки, это какие-то ситуации? То есть что мы дальше будем вот разбирать?
10: А вообще сама по себе первая помощь – это очень простые действия. Это помощь, которая оказывается домедицинской. То есть человеку не нужно быть ни врачом, ни фельдшером, ни медицинской сестрой и вообще не иметь никакого отношения к медицине. Все эти действия может выполнить каждый из нас с вами. И самая главная задача первой помощи, да, это устранить угрожающий фактор для человека и дать человеку возможность дожить до приезда скорой медицинской помощи. То есть устранить то состояние, которое угрожает жизни прямо здесь и сейчас.
9: А вот опять же, идем по таким ошибкам, которые интуитивно совершают те, кто видит, что с ребенком что-то случилось. Ребенок это не взрослый, и я думаю, что интуитивная реакция у многих, дети, поскольку легче, чем взрослые, это схватить на руки, куда-то перенести, придать более комфортное, на наш взгляд, состояние вот, ну, телу ребенка или просто пострадавшему, чтобы ему стало лучше. Когда можно, когда нельзя.
10: Александра, вы уверенно пользуетесь первой помощью, потому что вы прямо бьете в цель. Действительно, самая большая ошибка, которую совершают очевидцы при происшествии с детьми, начинают их необоснованно, без особой нужды, куда-то перемещать, поднимать, усаживать и переносить.
9: Это инстинкт, понимаете? Вот я никогда не оказывала первую помощь ребенку, но представляя себя в этой ситуации, первое, что мне хочется, это схватить.
10: Конечно. И вот здесь самая большая ошибка. Мы не видим с вами всех травм. Никто с собой не носит в сумке рентгеновский аппарат, да, компьютерный томограф, и на месте происшествия там за 3 минуты все не узнать. У нас есть такое универсальное правило. Вот если пострадавшему прямо здесь, прямо сейчас что-то угрожает, есть прямая угроза, да, ну, например, обрушение каких-то конструкций, да, там, не знаю, ребенок лежит на середине проезжей части, и у нас есть угроза наезда автомобиля, пожар, да, вот рядом подбирается все ближе и ближе огонь. Вот когда есть реальная угроза для жизни здесь и сейчас, тогда мы можем с вами перемещать пострадавшего. Если угрозы нет, то в том положении, в котором находился пострадавший, он остается, мы ждем приезда скорой медицинской помощи, устраняем те состояния, которые угрожают жизни здесь и сейчас, ну и, собственно говоря, наблюдаем за пострадавшим до приезда медиков.
9: Хорошо, следующая ситуация. Вот я просто так вот по шагам разбираю и, опять же, иду по инстинктам. Ребенка сразу же хочется... Вот ребенок без сознания. Что мы? Вот трясем ребенка, открой глаза, скажи мне что-нибудь, где болит. Вот начинаем его трясти. Тоже нельзя?
10: Тоже нельзя. Мы не знаем, что произошло с ребенком. Мог он упасть с пятого этажа? Мог упасть, да, мог не с пятого этажа упасть, то есть могла быть какая-то травма, а могло быть повреждение шейного отдела позвоночника, грудного отдела, ну, вообще позвоночника в целом. А возможно, какие-то проблемы с центральной нервной системой, и вот это вот резкое встряхивание, наоборот, может усугубить состояние ребенка. Если вы хотите, я уверен, что вы захотите помочь ребенку и оценить его признаки жизни, здесь достаточно легко встряхнуть за плечи, да, не так, чтобы головой бился об асфальт либо об пол, из стороны в сторону, не открывает глаза, не начинает разговаривать, ну, значит, сознания нет. Тогда уже мы должны перейти к оценке дыхания.
9: А вот приводить в сознание или нет? Потому что это ведь всегда такой выбор, потому что, возможно, я опять же вот провожу параллели между взрослым организмом и организмом ребенка. Все-таки взрослый организм, у него есть какой-то запас веса, кровообращения и так далее. То есть в состоянии именно вот этого вот травматического или посттравматического шока взрослому ну, чуть больше времени отведено. А с ребенком, опять же, страшно, вдруг он не дождется, может быть, надо было вот его приводить в сознание, а может быть, лучше пусть он дождется именно в таком состоянии, с угнетенным дыханием, но это даст ему, опять же, время вот, и какое-то, опять же, некое стабильность состояния.
10: Ни в коем случае в сознание не пытаться приводить никаким способом. Не брызгать ни холодной водой, не давать нашатырный спирт. Никаким способом.
9: А почему?
10: Потеря сознания – это защитная реакция организма. Да? То есть центральной нервной системе чего-то не хватает. Да? И вот чтобы сэкономить, скажем так, свои ресурсы, человек теряет сознание. Ну, это так, если очень просто объяснить. В таком состоянии пусть пострадавший дожидается. Да, мы будем с вами контролировать дыхание.
9: Вот про дыхание тогда расскажите, да. Потому что это же самый важный момент.
10: Точнее, чего мы больше всего боимся, если человек находится без сознания? Если человек без сознания, лежит на спине, может запасть корень языка, перекроются дыхательные пути, человек перестанет дышать. И хоть ребенок, хоть взрослый. Более того, может возникнуть рвота, и рвотные массы попадут в дыхательные пути. Поэтому мы с вами должны поддерживать проходимость дыхательных путей. У нас есть два способа, да, если мы подозреваем, что у ребенка произошла травма позвоночника, опять же, падение с высоты, дорожно-транспортное происшествие, ну, любое происшествие, где мы подозреваем травму. Без лишней нужды, опять же, не будем переворачивать, перемещать. Здесь достаточно будет аккуратно поднять подбородок двумя пальцами, да, и наблюдать за дыханием ребенка до приезда скорой. Если мы не подозреваем какой-то травму, мы видели, что по другой причине ребенок потерял сознание, здесь его достаточно будет переместить в устойчивое боковое положение. Таким образом будет поддерживаться и проходимость дыхательных путей. И если вдруг возникнет рвота, то рвотные массы не попадут в дыхательные пути, а будут спокойно оттекать наружу.
9: Из, опять же, старых учебников ОБЖ совершенно зверские истории предлагались, когда нужно вытянуть язык, там чуть ли не проколоть его булавкой и подвязать его бинтом. Это уже не действует, протоколы.
10: Это давным-давно уже не действует.
9: Забыть, да, как страшный сон.
10: Забыть и не вспоминать. Да, и мы вот стараемся вообще об этом не говорить, да, потому что кто-то, да, помнит, кто-то не знал, вот сейчас они услышали и пойдут проверять, а действительно ли это так.
9: Я никогда не проверяла, но меня всегда это ужасало. Человеку и так плохо, а тут я еще и травму дополнительную, по сути, наношу.
10: Ну, конечно.
9: Опять же, это на взрослых.
10: У нас все развивается, и в том числе и первая помощь. В первой помощи вообще уже остались самые простейшие методы оказания этой самой помощи. Когда помощь можно оказать, ну, вот просто руками, без всего.
9: А простота – это равно эффективность, вот если эти самые простые?
10: Да, да.
9: То есть этому надо верить. Если это просто, оно точно
10: поможет.
9: Конечно. Я напомню, что в ординаторской на радиофорум 104.5 FM Александр Савицкий, врач, анестезиолог-реаниматолог, заведующий учебным отделом территориального центра медицины катастроф и главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Свердловской области. Есть какие-то ситуации, вот, которые мы с вами можем разобрать прямо вот последовательно, чтобы понимать алгоритм действий? Про дыхание я, наверное, чуть попозже еще доспрошу, потому что, опять же, есть какие-то вот воспоминания где-то из учебников ОБЖ, а где-то из кино, когда там зеркальцем пытаются проверить или прочее. Вот тоже расскажите, потому что, опять же, я буду все время давить на тему стресса, потому что в стрессовой ситуации мы вспоминаем полнейшую ерунду, и такие знания достаем из собственных извилин внутри черепной коробки, что никогда бы не подумала, что ты это вообще помнишь. Вот давайте какой-нибудь алгоритм, какую-нибудь типичную ситуацию, чтобы она максимально демонстрировала правильность оказания помощи, пока у нас 10 там, минут, хотя я думаю, что детская реанимация приезжает гораздо быстрее.
10: Я вам предлагаю разобрать нетипичное, да, а самое страшное, что может случиться, потому что вроде бы с типичным, но
9: хорошо, доктор, пугайте. Понятно,
10: да? Пугайте. А самое страшное, что может случиться с ребенком, оно происходит, к счастью, происходит не так часто, как могло происходить, но, тем не менее, всегда печально. Первое, чего хочу рассказать, да, это утопление. Дети, к сожалению, тонут. Они тонут не только в открытых водоемах, но могут утонуть и в бассейне на даче, и даже в ванной дома. На самом деле, оказать первую помощь ребенку с утоплением очень-очень просто. Когда ребенка достают из воды, мы должны сделать очень простые действия. Проверить сознание. Если сознания нет, проверить дыхание. Если его нет, вызвать скорую медицинскую помощь и начать проводить сердечно-легочную реанимацию. И начать ее проводить с 5 спасительных вдохов. Здесь очень простая такая, да, подоплека. Остановка кровообращения наступила из-за чего? Из-за того, что ребенок перестал дышать. Поэтому благодаря 5 спасительным вдохам мы уже можем восстановить спонтанное кровообращение. Если не восстановилось, то вот сердечно-легочная реанимация. Замещение работы сердца, замещение работы легких. Кровь будет циркулировать благодаря нашим с вами действиям. И ребенок дождется приезда скорой медицинской помощи. Большое количество удачных сердечно-легочных реанимаций, да, людям с утоплением у нас есть, когда первую помощь начали оказывать сразу же.
9: То есть не дожидаясь, пока приедут, пока это начнут делать врачи.
10: Да, конечно.
9: Хорошо, если мы говорим об утоплениях. Опять же, с ребенком что проще? Вот ребенка достали, если кто-то из мужчин покрупнее рядом есть, там вообще некоторые просто вот берут, хватают за ноги, ребенка переворачивают и стараются вот как из кувшина вылить из легких эту воду. То есть вот прямолинейно понимаем, что если ребенок нахлебался, значит, эту воду мы можем вылить. Это подействует, нет?
10: Не подействует.
9: Почему?
10: Очень просто, да, очень условно расскажу. Может, не совсем правильно, но понятно. Есть ложное утопление, есть истинное утопление. Вот ложное утопление, когда голосовые связки проконтактировали с водой, они сомкнулись, остановилось дыхание, на этом фоне остановка кровообращения произошла. То есть в дыхательные пути вода не попала. Есть истинное утопление, когда вода попадает в дыхательные пути.
9: То есть это когда вот сильно наглотался человек, а может быть и нет.
10: Вот наглотался, это когда вода попадает
9: это
10: в желудок,
9: вот истинное.
10: А не в дыхательные пути. И то есть может
9: как произойти... все сложно-то, я прям атлас по анатомии
10: вспомнила.
9: Нет,
10: просто,
9: я понимаю, да? я атлас по анатомии и, сразу вспомнила.
10: И у нас может быть такая ситуация, да, в дыхательные пути вода вообще не попала, а утонувшего ребенка из воды извлекли, и вот начинаются вот эти вот различные выливания воды. Вода не выливается, мы продолжаем ее выливать. И так повернем, и сяк повернем, и на колено закинем, и по спине постучим, а вода не выливается. А она не выливается, потому что ее не было в дыхательных путях.
9: А при этом ребенок не дышит.
10: Но мы с вами уже потеряли большое количество времени. Одна минута промедления с реанимацией – это минус 10-12% на благоприятный исход. Я почему говорил, да, с 5 спасительных вдохов. Нет воды в легких, прекрасно, 5 спасительных вдохов уже могут запустить спонтанное кровообращение. Если была вода в дыхательных путях, то этими 5 спасительными вдохами вы воду через легкие в кровь протолкнете, и все, ее уже там не будет. Наши легкие — это губка, они прекрасно жидкость пропускают в обе стороны.
9: То есть просто вот этим именно давлением?
10: Да, да. Поэтому, опять же, да, самое плохое, что можно здесь сделать, это тратить время на попытки удалить воду
9: там
10: из дыхательных
9: путей. Там пытаться давить на корень языка, вызывать рвоту.
10: Нет, только сердечно-легочная реанимация. Нет сознания, нет дыхания, вызвали скорую медицинскую помощь, 5 спасительных вдохов и потом реанимация. 30 надавливаний, 2 вдоха.
9: Принципиально, чтобы вот ребенок лежал на ровной поверхности, там вот, потому что как раз ситуация с утоплением, это как раз тогда, когда пострадавшего все-таки выносят.
10: Да. Конечно, сердечно-легочная реанимация должна проводиться, когда пострадавший лежит на ровной, твердой поверхности. Но я не думаю, что кто-то носит с собой специальные щиты для проведения сердечно-легочной реанимации. И если все это произошло где-то на пляже, где вот мягкий песок, возможно, трава, исходим из того, что у нас есть.
9: То есть чем тверже, тем...
10: Чем тверже и ровнее, тем лучше, конечно.
9: Тем лучше. Хорошо, у нас с вами не так много времени до перерыва остается. Давайте я вот сюда как раз все неожиданные знания по поводу того, как проверить дыхание, и запихну. Вот всякие там с зеркальцем. Чего еще боишься? Боишься, что тебе кажется, что ты услышал дыхание, а на самом деле дыхания нет. При этом вот... И тут как раз идет там, не знаю, перепроверка по двум, по трем источникам, как говорят журналисты. Вот как... перепроверить настолько, чтобы быть 100% уверенным, что даже в бессознательном состоянии, но дыхание у ребенка есть.
10: Есть очень простой способ, который нам за 10 секунд позволяет достаточно точно определить, есть дыхание или нет. Одной рукой мы запрокидываем голову назад, двумя пальцами другой руки поднимаем подбородок ребенка.
9: Ну, то есть это вот это вот классическое действие.
10: Вот таким.
9: А, да. Затылок.
10: Ну, вот.
9: Да, да, да, вот да, да, да.
10: Наклоняемся к лицу ребенка и ухом слушаем, есть или нет дыхательные шумы. На своей щеке пытаемся ощутить, есть или нет движение воздуха. И смотрим на грудную клетку, поднимается она или нет. На все это мы тратим 10 секунд. Вот если за 10 секунд вы не услышали, не ощутили и не увидели, значит дыхания нет.
9: То есть вот 10 секунд они решают, да, как те самые 5 вдохов, про которые,
10: да,
9: вы,
10: да,
9: говорили. Я думаю, что сейчас мы сделаем 3-минутный перерыв в нашем эфире. Я напомню еще раз, что говорим мы сегодня о первой помощи детям, поскольку у нас каникулы и страхов родительских в количестве больше стало. Я напомню, что в этой студии Александр Савицкий, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий учебным отделом территориального центра медицины катастрофы, главный внештатный специалист первой помощи Минздрава Свердловской области. Поскольку мы в прямом эфире, пожалуйста, ваши истории, ваши страхи, все, что вы не знали о первой помощи детям, но хотели бы узнать, пожалуйста, пишите, кроме комментариев в трансляции на официальной страничке Радио Форум 104.5 FM, у нас есть номер +7 908 909 104.5, мессенджеры либо смс-сообщения. После короткого перерыва будем читать, будем отвечать, ну и поговорим еще о некоторых ситуациях, которые также требуют вмешательства в экстренное состояние, которое происходит с ребенком. Не переключайтесь.
0: Что такое свага?
11: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
0: Кто твоя бести?
11: А гэсбингом хоть раз занимались?
0: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с Радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
12: Сегодня разбираем загадочное выражение 6-7 в переводе с английского 6-7. Его выкрикивают дети, в интернете появились сотни мемов, а популярный онлайн-словарь Dictionary.com назвал 6-7 словом 2025 года. Все началось в конце 2024-го с песни американского рэпера Джимиля Эдвардса, также известного как Скрилла, «Дут-дут». Там есть вот какая строчка. По одной версии, 6-7 – отсылка к номеру улицы Филадельфии, где выросли друзья музыканта. Кто-то связывает эти цифры с полицейским кодом 1067. Его используют для сообщения о смерти. Но нет, рэпер признался, цифры в его песне не несут никакого смысла, просто ему понравилось их звучание. Вирусным выражение 6ix7ine сделало случайное видео с матча. На нем американский баскетболист Тайрон Кинни как будто взвешивает на руках напиток из Старбакса и говорит, наверное, 6-6-7. Этот жест покачивания ладонями вверх-вниз стал визитной карточкой мема. А Кинни запустил собственную линию товаров «Мистер 6ix7ine» и создал бренд бутилированной воды 6ix7ine. Но настоящий всплеск всеобщего безумия случился после того, как школьник Маверик Тревилян закричал «6ix7ine» во время любительского баскетбольного матча. Его прозвали «6ix7ine Kid» ребенком 6-7. Подростки подхватили. Любое упоминание этих цифр в школьных коридорах и на уроках превращалось в хор 6-7 и повтор того самого жеста. Да что там школы. В очередном сезоне анимационного сериала «Южный парк» 6-7 выкрикивают главные герои. Что все-таки означает 6-7? Самый точный ответ – ничего. И в этом суть. 6-7 – часть детского брейн-рота, интернет-контента без смысловой нагрузки. Чистый абсурд. И в то же время пароль для своих в поколении альфа, то есть рожденных после 2010 года. Понимаешь и смеешься – свой, нет – аутсайдер. Как заметили редакторы словаря Dictionary.com, 6-7 лучше всего передает настроение года. Неуверенность и в то же время стремление быть частью чего-то общего без необходимости что-то объяснять.
8: Не то слово. Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
9: 11:30 на часах, и ординаторская на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что говорим мы сегодня о первой помощи детям при различных экстренных состояниях, а помогает разобраться в этих ситуациях нам Александр Савицкий, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий учебным отделом территориального центра медицины катастроф и главным внештатным специалистом по первой помощи Минздрава Свердловской области. У меня вот какой вопрос. Мы, в общем-то, с самими травмами, я думаю, что про синяки, какие-то ушибы, переломы, я могу спросить только вот одно. С переломами понятно, что помощь необходимо оказывать. Вот ушибы, растяжения. Почему не должно быть вот этой фразы «Ой, да мы в твоем возрасте бегали, и ничего страшного. Зачем тебе там, значит, на коленочку ледик приложить?» В общем, будь серьезным человеком, а не какой-то размазней. Зачем холод на коленочку?
10: Еще до холода, если пару слов сказать. Опять же, никто из нас с вами не обладает рентгеновским зрением, и мы с точностью не можем сказать, что здесь всего лишь ушиб, а не какой-нибудь там внутрисуставной перелом.
9: И у детей они тоже бывают, независимо от того, что это вроде как молодой организм.
10: Да, и не какой-нибудь там разрыв связок. То есть все, может быть, все, да, все зависит от того, какой механизм травмы. Поэтому первая помощь здесь требуется. Зачем ледик? Ну, это холод, он уменьшает нарастание отека, в какой-то степени обезболивает ребенка, да, меньше болезненных ощущений возникает. Ну, если там есть повреждение судов, то предотвращает нарастание гематомы.
9: А вот я на самом деле в первой части тоже вас не спросила. Опять же, мы там про бессознательное состояние больше говорили. Но мне ведь кажется, даже вот в ситуации ушиба, а может быть и какой-то тяжелой травмы, вот как разрыв связок или, может быть, не дай бог, перелом, сам момент, вот когда ты несешь этот лед, когда ты прикладываешь, это ведь еще важный психологический фактор. Ребенок успокаивается, и у него проще узнать вообще, как он себя чувствует. Потому что добиться от ребенка корректного ответа о том, как ты себя чувствуешь, где болит и что с тобой происходит, опять же, чтобы понимать, скорая нам нужна или все обойдется, по-моему, это достаточно сложно.
10: Да, это несомненно, это психологическая поддержка ребенку. Острая реакция на стресс может возникнуть не только у ребенка, но, как я уже говорил, и у родителей. Все зависит от того, насколько эмоционально лобильны родители и от того, насколько ярко окрашенное происшествие. Но все верно, то есть уже когда вы начинаете какую-то помощь оказывать, ребенку становится легче, вам становится легче, и родителям, если они рядом, тоже становится легче. Ну, дальше, да, тут есть возможность разобраться в том, что здесь произошло.
9: Ну, хорошо. В общем-то, я думаю, что с ушибами, какими-то царапинами, порезами более-менее все нормально. И тут, наверное, меньшее количество родителей, либо вот взрослых в окружении, меньшее количество теряется. Скорее, вот есть опасность неоказания какой-то помощи и восприятия ситуации как более легкой. Давайте поговорим еще про одну тему. Насколько она летняя или нет, это, я думаю, что вы точнее меня скажете. Я говорю про отравление. Я, опять же, связываю это с чем? У нас каникулы, дети больше гуляют, сорвал листочек, вот проходя мимо дерева, пожевал, кто-то пробует там, пойдем пожуем елку, это же интересно, она там вкусная, невкусная, не знаю, но это вот тяга ребенка к исследованию неизведанного. Что тут вообще можно, ну, посоветовать, кроме вот этих вот постоянных родительских нотаций, там, не садись на пенек, не ешь пирожок, не знаешь, что это такое, не вздумай совать в рот и так далее. Про отравление вот расскажите.
10: Если честно, вот каких-то таких тяжелых отравлений у детей, да и у взрослых, связанных со съеденными листочками либо ягодками, я не помню.
9: На самом деле, уже хорошо, значит, да, фольклор мы знаем неплохо.
10: Да, на самом деле, как бы изначально я не только анестезиолог, реаниматолог, но еще и врач-токсиколог. Я 4 года своей врачебной карьеры проработал в областном центре острых отравлений, и таких случаев я вспомнить не могу. Чаще всего у детей, да, происходит, если мы говорим про природное, скажем так, происхождение, это отравление ядом гадюки обыкновенной, когда ребенка кусает змея, ну, либо уже какими-то химическими веществами, чаще это либо бытовая химия, либо лекарственные препараты, которые были оставлены без присмотра.
9: А отравление, это же такая история непростая. Почему? Потому что вот упал, поранился, сразу видно, что плохо. А отравление, не каждое ведь, наверное, отравление, только, наверное, очень тяжелое отравление, его видно вот фактически сразу, оно как-то экстренно наступает. История с отравлениями, они несколько отложенные. Я вот даже по кишечным инфекциям сужу. То есть все равно какое-то есть время. Как вообще заподозрить? Вот с какого момента начинать контролировать вот это вот состояние, чтобы не пройти точку невозврата? Когда состояние уже будет тяжелое, там же, когда... Ну, раз вы врач-токсиколог, вы лучше меня это расскажете, когда это, как быстро это доходит до комы.
10: Опять же, все будет зависеть от того, чем произошло отравление. Но в целом, если вас что-то начинает настораживать в состоянии ребенка, в его поведении, вялость, сонливость, головная боль, головокружение, в тяжелых случаях, да, уже когда идет и потеря сознания, и судороги, может быть, и галлюцинации, вот с того момента, когда вы что-то заподозрили, да, ну вот как-то он себя не так ведет, что-то все время спать хочет, хотя обычно в это время мультики смотрит, в комнате у себя все время скрывается. Вот попробуйте исключить все причины, да, для этого состояния. Не ударился, не перегрелся, нет температуры. То есть, когда мы все явные причины с вами исключили, тогда стоит задуматься уже про острое отравление. Ну и опять же, мы будем с вами понимать, что чем больше проходит времени, тем состояние будет ухудшаться.
9: Если все это прогрессирует, опять же, вызывать скорую? Вот даже если, может быть, это будет не острое отравление, вызывать?
10: Да простят меня сотрудники скорой медицинской помощи, но я придерживаюсь такой позиции. Если вы не понимаете, что происходит с ребенком, если вы подозреваете, что есть какая-то угроза для его жизни, да, вызовите скорую медицинскую помощь. Если угрозы прямо здесь и сейчас нет, вы можете самостоятельно обратиться в любое приемное отделение. Да, это, ну, в Екатеринбурге у нас есть детские больницы, а в тех городах, где нет специализированных детских больниц, ну, в любую больницу, да, в любое приемное отделение. Ни у кого из нас с вами запасных детей в шкафу нет, да? Жизнь каждого ребенка для нас дорога. И, ну, лучше перестраховаться, да, пусть лучше посмотрят специалисты, выяснят причину этого состояния, ну и уже дальше будут решать, что там делать. Отпустить домой, либо все-таки, да, нужно лечь и полежать, полечиться.
9: А вот если вдруг находится, то есть если мы видим прямую причинно-следственную связь, то есть вот этот вот расковыренный блистер, не знаю, там какой-нибудь бабушкин бутылек, открученный с какой-то микстурой, и вот это вот вянущее на наших глазах наша чадушка, есть какая-то первая помощь, пока скорая приедет? Опять же, ну, фольклор не фольклор, но условные наши знания о том, что нужна трехлитровая банка, и срочно мы, значит, пьем большое количество жидкости для того, чтобы вызвать рвоту, или, опять же, вот как-то механически пытаться ее вызвать. Какие здесь есть?
10: Вот если нарушения сознания никакого нет, можно попытаться самостоятельно промыть желудок вот этим ресторанным способом. Пить большое количество воды и вызывать рвоту. Но если у ребенка есть нарушение сознания, да, если он уже вялый, сонливый, то нет, все. Только ждем приезда скорой медицинской помощи.
9: Вот я как мама паникер спрошу, а как определить, что есть нарушение сознания? Я не говорю про обморок, когда действительно вот ребенок уже валится с ног, и никакими способами его ни на что нельзя вызвать реакцию. А вот еще какие-то нарушения сознания бывают?
10: Не вступает с вами в контакт, не открывает глаза, не разговаривает, либо вот вы ему задали вопрос какой-то, да, а ответ последовал только через минуту, через две. Пытаетесь болевое раздражение какое-то применить, ну, ущипнуть, не реагирует. То есть, ну, все, это мы уже говорим про нарушение
9: сознания.
10: Да.
9: Ну, понятно. Я на самом деле улыбаюсь не потому, что мне все это знакомо, а потому что у детей, значит, которые у нас в гаджетах залипают, у них тоже нарушение сознания, потому что там хоть зазовись, хоть ущипнись, да, пока не придешь, не рыкнешь.
10: Есть количественное нарушение сознания, есть
9: не откликнется.
10: Ну, вот в гаджетах, когда залипают, там скорее качественное нарушение сознания. Ну, и причины немножко другие.
9: Не, ну, это, наверное, более такие контролируемые причины,
10: да,
9: что ли?
10: Да.
9: Хорошо, я вот когда готовилась к сегодняшнему эфиру, у нас сегодня мало с вами экшена, но тем не менее, я готовилась, поэтому я такой небольшой опрос среди подруг устроила. Вот самое интересное на тему, что бы ты хотела услышать о первой помощи, что я получила, это вот мне подруга написала, что меня пугают и пугали проблемы с дыханием, когда у ребенка резко развивается обструкция. Объясните, что такое обструкция, какие бывают именно такие вот причины, экстренно вызывающие это состояние, и какую можно первую помощь при этом оказывать?
10: Обструкция – это сужение бронхов, да, и воздух просто-напросто не может поступать в легкие через дыхательные пути. Причин здесь огромное количество. Это может быть и инфекционное заболевание, обструктивные бронхиты. Это может быть аллергия, да, как компонент, например, бронхиальной астмы. Это может быть и инородное тело дыхательных путей. А вот если когда-то у ребенка это уже все случалось, все хорошо, потому что, как правило, педиатры рассказывают, как с этим бороться, и у родителей дома появляется и небулайзер, и лекарственные препараты, которые они могут применять. Самое страшное, когда у ребенка это происходит впервые. Особенно, если ребенок первый, и ты не знаешь, что делать совсем.
9: Первый ребенок – это всегда очень интересно и неожиданно.
10: Да, но тут опять же, что я рекомендую. Чем быстрее вы вызовете скорую медицинскую помощь, тем будет лучше.
9: А есть какая-то, опять же, вот я каждый раз спрашиваю, где та отправная точка, когда мы перестаем ходить по квартире и думать, что, может быть, пройдет от открытой форточки или, там, не знаю, рубашечку расстегнуть, до момента, когда уже нужна не просто экстренная помощь, а профессиональная экстренная помощь. Где вот эта точка?
10: Не пройдет.
9: Вообще.
10: Ну, вот если...
9: Но, по сути, ребенок, получается, задыхается,
10: да,
9: когда,
10: да,
9: есть обструкция.
10: Да. Если вы видите, что у ребенка часто дыхание, ему сложно дышать, он вам тем более говорит, что я не могу дышать, мне тяжело дышать, крылья носа у него раздуваются, да, как у уши у слона. Тем более вы слышите хрипы и свисты, ну, все.
9: То есть обструкция, я совершенно не знакома с этим состоянием, поэтому я так подробно и расспрашиваю. Обструкция, она как бы вот, это явное состояние,
10: да,
9: его,
10: да,
9: не пропустишь.
10: Это явное состояние, это ярко окрашенное. Если вы ее увидите, вы поймете, что это она. Ну, конечно, да, человек, который без медицинского образования, не скажет прям так, обструкция. Но явно будет видно, что у ребенка проблемы с дыханием. Есть проблемы с дыханием, вызываем скорую медицинскую помощь. Если такие проблемы были, педиатры, как правило, рассказывают, что нужно делать. Да? И опять же повторюсь, родители все эти средства используют.
9: А если мы поговорим не о тех, кто помладше, за кем, вот с кем родители могут быть дома, обструкция ведь, наверное, может развиться и когда ребенок дома один или где-то в компании. Я не говорю про астматиков, у которых, в общем-то, состояние довольно четко контролируется, и у ребят обычно всегда есть с собой вот эти вот портативные как раз ингаляторы. Но вот если такой дебют, как говорят врачи, произойдет где-то, где нету рядом взрослых, что можно сделать, как вообще понять, там, помочь или чему, например, ребенка научить? Что если ты задыхаешься, ты должен сделать вот это, вот это и вот это?
10: Ребенка нужно научить вызвать скорую медицинскую помощь, открыть входную дверь, да, открыть замки, чтобы туда скорая помощь могла зайти. А, как вариант, можно еще пойти в ванну, открыть горячую воду и пытаться вдыхать как раз пар, то есть теплый влажный пар, он чуть может улучшить состояние, но опять же бронхообструкцию, скорее всего, тяжелую, он полностью не купирует. Облегчит, но полностью не устранит. Больше мы ничего с вами сделать не сможем.
9: Хорошо, давайте тогда перейдем к аллергическим реакциям, потому что это тоже ситуация, которая спонтанно возникает, потому что при рождении, вот у ребенка в свидетельстве о рождении не написано, что у него будет аллергия на то, на другое, на третье и на четвертое. Летом, опять же, есть всяческие укусы, про гадюк вы уже сказали, я гораздо больше боюсь всяких жалящих насекомых. Комары, хотя сейчас, по-моему, и комары какие-то супер ядовитые, пошли, судя по тому, как выглядят наши дети, когда их покусали. Вот. Но всяческие осы, шмели, есть еще шершни, которых даже взрослые боятся. Здесь какие есть моменты именно оказания первой помощи при укусе? И если развивается аллергия, как мы действуем дальше?
10: Да, мы больше всего с вами боимся укуса, конечно, представителей перепончатокрылых. Это различные осы, пчелы и все, кто с ними летают. Последствия, страшные, серьезные последствия могут быть в виде развившейся аллергической реакции. Опять же, если это все происходит с человеком впервые, будем честны. Максимум, что мы с вами сможем сделать, это вызвать скорую медицинскую помощь. Возможно, мы можем попытаться удалить жало путем соскабливания, приложить холод и все. Больше мы ничего с вами сделать не сможем. Если вы уже встречались с такой ситуацией, была аллергия, опять же, тяжелую тем более, врач-аллерголог-иммунолог все расскажет. У нас в Екатеринбурге хорошие аллергологи. Я уже много у меня было случаев, да, я встречался, когда родители прямо приходят на обучение. Приходят они потому что боятся, потому что у ребенка аллергия.
9: И тяжелая, раз они приходят на обучение.
10: Да. Но им вот они прям все рассказывают, что аллерголог им и по лекарственным препаратам, и по действиям все хорошо расписывает. Поэтому еще раз, да, впервые такое случилось, вызвали скорую помощь, попытались удалить жало, приложили лед. Если такое же было, вспомнили рекомендации врача-аллерголога и применили те препараты, которые были рекомендованы.
9: Хорошо, а вот если, опять же, вот он там укус, наверное, ведь вы лучше, правда, скажете, чем я. Не сразу ведь, наверное, тот самый знаменитый отек Квинки развивается. Сколько-то времени проходит? Или если он есть, если есть такая тяжелая аллергия, то это будет все вот сразу?
10: И перепончатокрылые укусы, да, там, как правило, тяжелые аллергические реакции, они развиваются быстро. Опять же, мы же с вами про что говорим? Про те состояния, которые угрожают жизни. Да? И первая эта помощь нужна, когда у нас нет возможности дождаться приезда скорой медицинской помощи.
9: А с Квинки есть какая-то первая помощь? Или только, вот что называется, пальцы скрестили и ждем скорую, говоря оператору, что нарушено дыхание, нарушено сознание. В общем, шлите реанимацию.
10: Первая помощь, она оказывается не при диагнозах, а при состояниях, которые угрожают жизни. Это вот мы с вами понимаем, да, знаем, что такое отек Квинки. Вот есть люди, которые, для которых что отек
9: Квинки... Я не знаю, я его ни разу не видела, читала и фоточки в интернете, все.
10: Вот видите, вы читали, вы смотрели, вы хотя бы примерно представляете, что это такое. А ведь есть огромное количество людей, которые это сейчас слышат впервые. Поэтому нам не важны диагнозы, нам важны те состояния, которые угрожают жизни человека. А исходя из этого, мы уже понимаем, если у человека нарушено дыхание, по какой причине? Аллергическая реакция, приступ бронхиальной астмы, помощь, она будет одинаковая. Нарушение сознания, почему возникло? Это какое-то отравление, черепно-мозговая травма или нейроинфекция? Нам тоже без разницы, потому что помощь первая, она будет оказываться одинаково.
9: У нас не так много времени с вами остается до конца. Вот мы с вами поговорили и о каких-то механических травмах, об утоплениях, как о таком самом экстренном и самом опасном из того, что может произойти за лето. Отравления, укусы. Что мы еще, вот о чем мы еще с вами не поговорили, о чем стоит поговорить именно летом и поставить какие-то акценты именно на той помощи, в которой может нуждаться ребенок, там, не знаю, при родителях, не при родителях, но вот в этом вот экстренном состоянии.
10: Ну, мне кажется, мы самое страшное уже с вами разобрали, да, то, что реально может угрожать жизни ребенку. Но тут я, наверное, если есть возможность, еще хотел бы обратиться к родителям. Родители должны помнить, что все происшествия, которые происходят с детьми, происходят из-за нас с вами, из-за взрослых.
9: Комплекс вины сейчас поселите.
10: Это не комплекс вины, но это реально так, да, то есть... Что произошло с ребенком, либо не досмотрели, не предусмотрели, на 5 секунд отвернулись. Виноваты всегда родители. Поэтому, пожалуйста, уважаемые родители, прекрасно будет, если вы подумаете и попытаетесь предотвратить все опасности. Будем реалистами, их никогда нельзя предотвратить все, но самое страшное предотвратить можно. Большая просьба, пожелание, рекомендация. У вас есть уникальная возможность обучиться оказанию первой помощи. У нас большое количество источников. Если все родители будут знать, как оказывать первую помощь, они будут готовы, у них не будет этой паники, и больше детей будет спасено.
9: Ну, своим, не своим, главное, есть этот навык.
10: Да.
9: А вот хорошо, мы с вами, когда в перерыве разговаривали, вы папа. Учитывая
10: папа.
9: То количество... случаев, которые вы видели, то количество ситуаций, которые вы разбирали, как вы сохраняете вот это вот равновесие, и расскажите своему ребенку, какие вы базовые, даже не навыки, а установки как раз даете, исходя из своей профессии, что она должна вот знать, понимать, и в своем возрасте она четко знает, что надо делать, действовать вот так и вот так, а вот это нельзя.
10: Да, самое главное, что мой ребенок знает, чего нельзя делать. Опять же, она знает, что нельзя забираться на окно, нельзя там доставать какие-то бутылки, баночки, коробочки, таблетки, поднимать незнакомые вещи, игрушки, предметы на улице, нельзя лезть туда, куда не надо. Более того, она уже умеет оказывать первую помощь при некоторых состояниях. Но, будем честны, да, учится. То есть у нас есть игрушки, которым мы накладываем повязки, пытаемся
9: проводить. Вы так меня сейчас утешаете, значит, не одна я такая сумасшедшая, которая ребенку бинты выдает и говорит, учись.
10: А ребенку реаниматолога вообще жить очень сложно, потому что она много знает, да.
9: Сразу.
10: Да, то есть она уже пытается проводить сердечно-легочную реанимацию, мы над этим работаем. И вот культура безопасности, она как раз и должна начинаться с самого детского сада. То есть ребенок уже и в 4, и в 5, и в 6 лет должен понимать, чего нельзя делать, потому что может быть ай-яй-яй, да, можно поехать там после этого в 9-ю больницу и дружить с доктором-травматологом длительное время.
9: Понятно. Хорошо, тогда вот как спрошу. Если вот это вот должно начинаться с детского сада, мы с вами опять же за эфиром успели поговорить о том, что некоторые навыки сейчас пытаются в том числе детям давать в таких, ну я бы не сказала, что, но наглядно демонстрируют экстремальную ситуацию, сразу предъявляя именно вот детям, не игрушкам мы накладываем повязки, а довольно реалистичные манекены, поскольку индустрия сейчас позволяет смоделировать ситуацию, ну, до, наверное, 95%. Вот надо, чтобы у ребенка был, кроме навыка, еще вот этот вот адреналин. Чтобы он сразу видел, как вот оно взаправдышно выглядит, ну, не знаю, допустим, какая-нибудь глубокая рана. Или важен навык?
10: Важен навык. Мы с вами уже обсудили, да, что если в реальной ситуации у человека будет оторвана нога, то ребенок это и так увидит, он и так
9: это мы
10: поймет.
9: С вами за эфиром обсудили.
10: Да,
9: да. Я хочу, чтобы мы это с вами в эфире сказали.
10: Важно, чтобы ребенок в целом научился оказывать первую помощь. Ведь мы тоже, когда проводим занятия для детей, мы не используем имитаторы какие-то ран, мы не говорим про кровь, мы не говорим про смерть. Наша задача, чтобы ребенок понимал, в какой последовательности выполнять мероприятия и как их выполнять. А если, придет ребенок 6-7, даже 10 лет и увидит реалистичного мужчину с оторванной ногой, что он будет? Он нам спасибо не скажет, когда будет потом ходить полжизни прорабатывать свои детские травмы с психологом. Это может его просто-напросто демотивировать на оказание первой помощи.
9: Плюс вот это вот впечатление, конечно, полученное, да, оно затмит сам вот как раз вот навык наложения повязки, а должны как раз оставаться, как правильно держать бинт и сколько раз нужно забинтовать и перетянуть.
10: И даже со взрослыми мы, когда проводим обучение, мы вот это вот симуляционное обучение, да, где там, каким-то образом пытаемся сымитировать, мы его откладываем на окончание занятия. Сначала должны освоить сами мероприятия, как оказывать первую помощь, а уже потом, пожалуйста, кровь, раны, оторванные ноги.
9: У нас минута буквально до завершения эфира. Давайте какой-то в финале, краткий такой суперконспект, блиц от вас, как от врача-анестезиолога-реаниматолога и заведующего учебным отделом территориального центра медицины катастроф. Вот что каждый родитель должен записать себе на ближайшие там 1.5-2 месяца оставшихся каникул. Что важно помнить, что важно сделать для того, чтобы ребенок был в безопасности?
10: Отлично. Самое важное, что нужно сделать, воспользуясь случаем, прийти 18 июля в Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского, где будет открытая площадка по первой помощи Центра медицины катастроф. Завести аптечку первой помощи. Если с ребенком что-то произошло, не ждать, что оно пройдет самостоятельно, без лишней необходимости, не хватаем, не переносим, вызываем скорую медицинскую помощь.
9: Александр Савицкий, врач-анестезиолог-реаниматолог, заведующий учебным отделом территориального центра медицины катастроф, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава Свердловской области, а еще человек, который научил не то чтобы нас неожиданному, но теперь, поскольку Александр периодически приходит в эту студию, я точно знаю, где у нас лежит аптечка, какое количество в ней бинтов, есть ли там как раз то, что позволит произвести ту самую сердечно-легочную реанимацию, те самые волшебные 5 вдохов. В общем, слушайте, если очень много говорить о том, как правильно оказывать первую медицинскую помощь, то эти навыки, они как-то сами собой поселяются, и все необходимое тоже само по себе поселяется в, по крайней мере, у нас в студии и в редакции. Спасибо огромное. Берегите себя и будьте здоровы.
10: Спасибо большое за приглашение. До свидания.
9: До встречи.
8: Интервью на 104.5 FM. Экономика и бизнес.
13: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
8: Рынки, банковский сектор.
13: В России с 1 июля изменится порядок формирования кредитных историй. Документы дополнят сведениями о предыдущих кредиторах при переуступке долга, а также временем каждого события. Нововведения должны сделать информацию о заемщиках более полной и прозрачной, пишет портал «Банки.ру» со ссылкой на комментарии представителей Объединенного кредитного бюро. По словам специалистов, сейчас при переуступке прав требования кредитор сообщает только о том, кому он передал долг. Если новый заимодатель направит сведения в другое бюро кредитных историй, то связь между организациями теряется. В этом случае понять, кто был прежним владельцем кредита, невозможно. Теперь же в кредитной истории будет отражено, кто предыдущий кредитор и кто уступил кредит его текущему обладателю. Детализация по времени позволит разобраться в ситуациях, когда в течение одного дня происходит сразу несколько операций, чтобы при наличии нескольких событий в один день можно было проследить последовательность ситуации и информация о просрочке по кредиту не появлялась позже погашения этой же самой просрочки.
8: Новости компании.
13: Верхней Пышме на заводе «Уральские локомотивы» на 2/3 завершено строительство комплекса по производству высокоскоростных поездов. Наиболее масштабные работы генеральный подрядчик «Синара Девелопмент» ведет на двух объектах. В корпусе для проведения пусконаладки электропоездов завершили устройство системы вентиляции, идет отделка и монтаж системы пожаротушения. Рядом с корпусом завершен монтаж локальных очистных сооружений. Они будут фильтровать стоки, образующиеся в ходе работы промышленного объекта. Эта часть инфраструктуры обеспечит экологическую безопасность производства. Также на стройплощадке работы идут в самом большом корпусе, где будут формировать компоненты кузова. Строится административный корпус и конструкторский центр. Наша задача – построить эталонную производственную площадку, которая будет служить десятилетиями, заявил в комментарии деловому кварталу генеральный директор «Синара Девелопмент» Тимур Уфимцев.
8: Бизнес-статистика.
13: Екатеринбург занял 16-е место в рейтинге крупных городов России по вводу жилья.

0: Санкт-Петербург.
1: Рынки страхования.
0: В России впервые застраховали ответственность антропоморфных роботов. Об этом пишут ведомости. По словам представителей страхового рынка, использование подобных технологий открывает новые возможности для развития бизнеса. Однако важно помнить и об адекватной защите. Если робот повредит чье-то имущество или принесет другой ущерб третьим лицам, компенсировать это будет страховая компания. Договор страхования гражданской ответственности пока заключен на год. Подобные предложения на страховом рынке позволят бизнесу увереннее заходить в пилотные проекты с роботами. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
2: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Добрый день. Минтранс подготовит предложение по регулированию движения электросамокатов и электровелосипедов на тротуарах. Предложения почти готовы. Сейчас их обсуждают Минтранс, ГАИ и общественность. Готовый документ будет представлен в ближайшие 2-3 месяца. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Еще в начале весны Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД проработать ограничения для водителей средств индивидуальной мобильности на тротуарах после роста числа конфликтов между электросамокатчиками и пешеходами в российских городах. Свердловчане продолжают жаловаться на очереди на заправках. Ажиотаж на АЗС пока не спадает. Так, екатеринбуржцы прислали в редакцию Е1 видео с огромной очередью у «Газпромнефти» на проспекте Космонавтов. По словам автора видео, очередь возникла в ожидании бензовоза. Когда же он приехал, очередь быстро рассосалась. У автора видео на заправку ушло около 15 минут. По словам других автомобилистов, еще быстрее получается заправиться ночью, когда на АЗС никого нет. В Кушве, которая неделю назад пострадала от мощного смерча, до сих пор ведутся работы по восстановлению. Несмотря на сильные дожди, всеми силами люди пытаются убрать последствия стихии, сообщает губернатор Денис Паслер. В городе завершили ремонт крыши музыкальной школы. Ремонты в детских садах подходят к концу. Крыши двух домов полностью восстановлены, еще три почти готовы. Поваленные деревья, ветки вывезли из города. Денис Паслер также отметил, что на помощь пострадавшим поступило почти 250 пожертвований от неравнодушных граждан и организаций. В екатеринбургском зоопарке вышла к посетителям после обязательного карантина рысь-веснушка, недавно приехавшая из Перми. Ей больше года, характер у нее игривый, но в то же время она стрессоустойчива, ничего не боится. По словам сотрудников зоопарка, веснушка спокойна, как удав. В ее рацион входят курица, говядина и живой корм. Рысь – единственная дикая кошка, обитающая на Урале, сообщает «Новый день». Фильм «Майкл» вновь возглавил российский кинопрокат, собрав за минувшие выходные 140 миллионов рублей, сообщает портал «Кинобизнес.ком». Второе место сохранила комедия «Холоп 3» со сборами почти в 110 миллионов. На третьей строчке расположился мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3», который в дебютный уикенд заработал более 48,5 миллионов рублей. Четвертое место занял фильм «Закулисье реальности» и замкнула пятерку лидеров премьера «Распаковка». Доллар 77.06, евро 87.40.
1: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, дождь, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов выше 0.
5: Информация на правах рекламы.
6: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
7: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
6: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
8: Присоединяйтесь к «Адекватным людям» сегодня в 12 часов на частоте 104.5 FM.
9: Для лиц старше 12 лет.
10: 12 часов и 4 минуты в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM. Продолжается большой интерактив. В прямом эфире программа «Адекватные люди» в студии Павел Рубцов и психолог-гештальт-терапевт Анна Цоколова. привет.
11: Всем привет.

0: Присоединяйтесь к нам. Сегодня будем говорить о прощении в психологии. Что такое прощение с точки зрения психологов? Стоит ли прощать? Кого прощать? Вот как раз ваше мнение и интересное. Как происходит прощение у вас и кого вы готовы простить, а кого не готовы простить, потому что дело такое сложное, достаточно сложное и с этической точки зрения, кому надо мстить, кому не надо мстить. Угу. Ну, это то же самое фактически.
1: Конечно.
0: Древние даже не задумывались о прощении толком. У них было, да, ну, я понимаю, я вот вхожу в твою ситуацию, что ты не сам и так далее. Вот это основной лейтмотив, когда прощать, когда не прощать, что ну, Аристотель тот же самый возьмем, что если человек не по своей воле что-то сделал, то тогда он достоин прощения. Если он сделал намеренно, там уже возникают вопросики, скажем так. Угу. А потом в основном греки, там, римляне рассуждали о милости со стороны властимущих. Это тоже. Но это старое, да не только там, и на Древнем Востоке точно так же. Милость – это тоже форма же прощения получается.
1: Угу.
0: Всякие цари еще месопотамские прощали долги. Например, да,
1: какие
0: раз
1: хорошие.
0: Ну, так надо же себе показать, что я добрый, хороший человек. Я вам долги прощаю, которые вы наделали за время моего правления или за правление еще лучше моего предшественника. Потому что я же прихожу на трон и так далее. Вот это вот прощение с точки зрения милости, да, оно чаще обсуждалось в греческих теориях. И, насколько я понимаю, как раз у нас христианство именно такой отправной точкой является, когда мы говорим, ну, подставь щеку, да, ударили по одной щеке, подставь другую. Это все как раз укладывается, хотя тоже в средневековой этике были, скажем, нюансики.
1: Ну, смотри, там же, наверное, месть считалась, наоборот, как что-то необходимое.
0: Понимаешь, месть и возмездие зачастую не различались ни терминологически, ни вот по смыслу, да, ну, если говорить про кусок текста, да, возмездие. Это не обязательно месть, вот такая в нашем понимании, да, когда ты там месть подают холодный, вот это все,
1: ну, да, да.
0: Что ты долго вынашиваешь планы, а как же отомстить, и такое было, точно так же, но тем не менее возмездие и месть в этом случае с этической точки зрения. А психология, несмотря на то, что Аристотель придумал всю эту вашу психологию, да, она как бы не сильно погружалась в вопросы прощения. Сейчас прощение, вот просто у меня сразу вопрос возник. Прощение – это же, ну, червячок такой. Не прощение, точнее. Не,
1: да.
0: Не прощение, а обида. Обида – это такой червячок, который не дает человеку, вот тебе как гештальт-терапевту, да, вопрос, закрыть, завершить, закончить гештальт, потому что все время человек не удовлетворен. Если он обижен, то у него нет, как там у вас говорится, что там с контактом-то связано.
1: Разрыв контакта.
0: Разрыв контакта, вот это все, да, то есть контакта не случается. И, соответственно, у человека гештальт не завершается, не заканчивается. Значит, с этой точки зрения, казалось бы, прощать нужно. Чтобы освободить себя от ненужных страданий.
1: Мучений, страданий. Да. Ну, вот это главная тема, на самом деле, в психологии, про то, что прощение – это избавление себя от страдания.
0: Давай напомним, куда писать. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Туда тоже пишите. Но, с другой стороны, именно психологические механизмы не позволяют нам прощать определенные поступки людей. Вот если
1: или определенных людей.
0: Или определенных людей. Ну, как, да. все-таки людей.
1: Людей в том числе, смотря какой еще человек. То есть один и тот же поступок человек готов одному человеку простить, а другому нет.
0: Возвращаемся к этике, да? Угу. Добровольно, недобровольно, у человека там нужда, не нужда и так далее, и так далее. То есть как бы мы... Вот еще синонимов, скажем так, сострадания, симпатия. Да, вот если у нас есть симпатия к человеку, мы... Его пафос – это страдание, симпатия – это сострадание именно, да, то есть связанное с тем, что человек понимает страдания другого человека и, соответственно, вникает в ситуацию и говорит, ну, ладно, так и быть.
1: Ну, то есть могу встать на твое место.
0: Ты был, не совсем виноват, потому что, ну, голодал, например, раз. Ну, это если
1: объективное. Кстати, это уже оправдание.
0: Ну, какая? Ну, смотри, прощение с чем
1: прощение
0: связано?
1: Не всегда оправдание. Вот смотри, в психологии все гораздо сложнее в плане прощения, чем это принято считать. Вообще, очень часто люди путают прощение с оправданием и разрешением этому быть. То есть, как будто бы я примирился. Ну, во-первых, примирился, это значит, я с ним помирился. Я с ним продолжаю быть в контакте, про который ты уже сегодня обозначил. Я продолжаю быть с ним такой же, какой я была с ним до поступка. Так вот, прощение – это не равно вот этому примирению. Раз. Второе. Прощение не равно оправдание. То есть, когда я, ну вот, как ты говоришь, ты был голоден, поэтому ты так поступил. Да? Вот это не прощение не равно вот этой симпатии. Прощение не равно забыванию. И прощение не равно отсутствию моей злости по поводу этого поступка.
0: Ужас какой.
1: Да, потому что прощение – это гораздо более глубокий, глубинный и сложный механизм. Он про отпускание, про разрешение себе, себе не страдать. Почему я страдаю, когда я не прощаю? Я страдаю, потому что в моей голове, в моей психике, в моей нервной системе, неважно, где хотите, в моей душе продолжает жить злость, обида, непонимание, тревога, страх, например, страх повторения этого, и поэтому я не могу простить. Ну вот в парах, например, да, если человек сделал что-то плохое своему второму партнеру, то у первого может возникнуть страх, что он снова повторит это. И поэтому простить...
0: Это уже опыт называется.
1: Там из первого раза такое может произойти, неважно. Я имею в виду, что человек не в состоянии простить из-за страха. И, ну вот, например, в моей практике, да, приходят ко мне после измены люди. И вроде договорились жить вместе. Вообще это очень большая, сложная тема измены. Мы так вскользь ее сегодня заденем. Человек говорит, я хочу дальше жить со своим вот изменником, да, который меня изменил. Он мне пообещал, я ему вроде бы верю, но я боюсь, что если я...
0: Осадочек остался, как в анекдоте.
1: Во-первых. А во-вторых, я хотела сказать, я боюсь, что если я прощу, он будет считать, что это было норм. Что это норма наших отношений.
0: А что значит не простить? Подожди. Вот смотри, опять же, с точки зрения психологии. Что такое не простить и что такое простить?
1: Не простить – это значит продолжать чувствовать то, что ты чувствовал до этого. То есть обиду, страх, злость, ненависть и другие очень яркие чувства, тревогу от непонимания. Вот это значит не простил, когда это тянется такой серьезной эмоциональной... вереницей чувств. Да? То есть это тяжесть на душе. Не прощение, это тяжесть внутри того, кто не простил. Прощение – это когда эту тяжесть человек позволяет себе убрать из себя, условно говоря. То есть он позволяет себе не думать об этом. И вот это сложно, потому что часто люди, например, прощают номинально. Они говорят, хорошо, хорошо, я тебя простил. И внутри даже говорят. Но как отличить, да, вот это вот прощение от такого псевдопрощения? Если внутри остается такая тяжесть, да, это значит, что это была симуляция прощения.
0: Подожди, ну а грусть-то может оставаться?
1: Может. Вот смотри, все в психологии очень неточно. Это не математика, мы это знаем, мы это 100 раз обсуждали, что это все-таки не наука.
0: Видишь, да?
1: Я вижу, что ты себя сдерживаешь, и я, в общем, давно тебе сказала, что я с тобой согласна, что наукой назвать психологию очень и очень сложно. Особенно психотерапию назвать наукой невозможно, потому что потрогать, взвесить, измерить ничего невозможно. Итого, если человек простил, но внутри остались очень яркие чувства, например, ты говоришь грусть, грусть может быть, ну, таким шлейфом, да, немножко грустно, а потом это проходит. Ну, да, грустно, что так между нами получилось, но я принял решение, что больше я не буду об этом активно думать, ну, и мне немножко грустно, что вообще такое случилось. Другое дело, когда это, знаешь, наряду со страданием грусть, да, с моим страданием, что я прямо горюю по поводу того, что это произошло. Например, не знаю, там, муж на меня накричал. И я хожу, и в моей душе это не просто легкий шлейф грусти, а это прямо страдание от того, что такое вообще могло в моей жизни произойти.
0: В этом случае обратный крик раздается.
1: Мы сейчас говорим про вот эту конкретную ситуацию, когда женщина простила, но внутри страдает.
0: А что тут прощать-то? Ну, накричал.
1: Ну, я же пример, я же не стала говорить «побил», например, потому что это уже через
0: чур для меня. Вот. А тут даже, опираясь на комментарии в твоем телеграм-канале, основной вопрос у людей, а где прощать, а где не прощать? Да. Где та самая граница? Потому что, с одной стороны, ну ладно, там человек разбил вазу.
1: Смотря какую вазу. Вот. Смотри, все, тут же сразу идет разветвление. Смотря какой,
0: если человек.
1: Это там китайская ваза династии Инь, я не знаю.
0: Инь не было. Ну, ладно, Цинь, давай.
1: Ян.
0: Тоже Цинь.
1: Которая досталась от прабабушки, которая
0: еще больше прав. Ну,
1: стоила мне там, я не знаю чего. Я думаю, будет гораздо сложнее простить, чем ту, которую я купила на Озоне вчера за 100 рублей.
0: Ну, это опять же, вот это грусть, ну, гнев, кстати, греки тоже гнев с вот этим раздражением связывали, потому что гневаться это нормально. Вот в определенный момент я нагневался, потому что прощение все-таки связано с виной того, ну, той стороны, которую я должен простить. Но гнев это эмоция, которая вспыхнула и может угаснуть, а непрощение это уже вот этот вот
1: затяжная. Это затяжная эмоция. Вот то, о чем я говорю.
0: Разбил. Помнишь, 30 лет назад?
1: Слушай, ну пары так и живут. Ну как, они помнят, например, какой-то проступок,
0: одна
1: который
0: часть
1: произошел?
0: Помнит одну часть проступков, другая другую. И потом они делятся периодически
1: Во время хочу, спора. Несмотря на то, что я семейный парный психолог, да, и это моя прямая тема про конфликты внутри пары, мне хочется сегодня говорить чуть шире. Да, не только про пары, потому что сейчас мы с тобой вот упремся, и я могу не часа, а 3-8 говорить про это. Но давай мы говорить будем в целом про прощение. И ты меня перебил, а я не успела договорить, какие признаки, что человек симулировал, скажем так, прощение. Это, во-первых, он остался при вот этих чувствах, то есть он продолжает. Второе, он ощущает себя замороженным рядом с этим человеком, то есть, ну, вот так, он с ним вроде общается,
0: то есть
1: все, но...
0: То есть прощение его сковывает.
1: Оно, да, оно так сковывает, оно такая глухая тишина внутри, то есть он не чувствует ни злости по отношению к этому человеку, но и радости он тоже не чувствует. Это означает, что, скорее всего, он просто заглушил эту эмоцию.
0: Так, а надо ли с ним общаться, если он сделал что-то нехорошее?
1: Подожди, мы говорим про то, что человек симулировал прощение. Он для себя симулировал, я имею в виду. То есть как распознать, что я на самом деле не простил, а сделал вид, что простил. Вот я про что говорю. То есть если человек не простил, и он это осознает, это, в общем, не дилемма никакая внутренняя. Да? А вот если он простил, но при этом у него те чувства, про которые я сейчас говорю, да, вот эта вот пассивность, замороженность, желание вообще больше не вспоминать эту тему, тяжесть в разговоре на эту тему, страх снова что кто-то вспомнит про это, желание постоянно избегать этого воспоминания. Вот это означает, что человек внутри не смог простить. Он сделал вид внешне сам для себя. Он где-то закопал это внутри. И, как все мы понимаем и знаем, закопанные эмоции рано или поздно либо вспыхнут, либо могут перейти в какие-то соматические переживания, то есть болезни, психосоматика. Все, что вы не прожили, все, что вы не осознали, скажем так, скорее всего, будет сказываться на вашем здоровье. Поэтому симуляция прощения, она достаточно опасная штука, как для контакта, то есть как для общения со вторым, да, членом этого, значит, события.
0: Диады.
1: Да, так и для вас лично. Поэтому прощение, вот сейчас другие симптомы, да, что такое конструктивное прощение, когда человек на самом деле простил, естественно, все наоборот. Человеку легко общаться с этим вторым членом этой диады. Ему легко вспоминать то, что произошло, ему не больно, не обидно, не как-то еще эмоционально, ему не больно, не тяжело, а достаточно легко вспомнить про это и поговорить про это снова. Рассказать про это достаточно легко. Человек может, вот как ты сказал, не общаться с человеком, который его обидел, но при этом его простить. Вот это вот следующая, да, уже планка, когда человек простил, но не принял, не примирился.
0: А в чем тогда прощение происходит?
1: А, прощение, как раз возвращаемся к самому началу, что я сегодня...
0: Что меня ничего не гнобит.
1: Говорю, меня не парит. Меня не, у меня нет страдания внутри. Я закрыл для себя эту тему, не заблокировал, а именно... Выдохнул,
0: сказал. Я понимаю, кто ты такой,
1: да.
0: Кыш из моей жизни.
1: Знаете, я очень люблю фразу, когда меня спрашивают: Ань, ты обиделась? На что-то. Я внутри приняла это решение. Ну, во-первых, иногда я по-честному говорю, да, мне обидно, когда у меня есть желание продолжить этот контакт и, ну, как-то разбирать эту ситуацию. Но когда у меня нет этого желания, я говорю, да нет, я не обиделась, я сделала выводы.
0: Просто человек ты такой.
1: Ну, я сделала выводы. И для меня это важно. То есть я осознала, что этот человек так может поступить, и я делаю выводы, буду ли я ему доверять, буду ли я с ним пытаться совместные проекты делать, буду ли я, ну и так далее, жить с ним и прочее.
0: Возвращаемся к грекам, симпатия.
1: Да, то есть я приняла решение, что вот этот человек такой, я не хочу об этом больше думать и страдать, я просто сделала выводы. Для меня это самая здоровая, что ли, форма простить, но не примириться.
0: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Все, что касается прощения. Кого прощаете? Может, у вас есть конкретные случаи, когда прощали? Именно с чем это было связано? И видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Вот Ирен нам пишет, что для меня любая форма насилия недопустима. Прощать не буду. В остальных случаях можно обсудить проблему с партнером и договориться.
1: Вот здесь то же самое. Смотрите, тогда давайте в эту тему пойдем. В агрессивные, страшные, непростительные, ну, в кавычках, да, недозволительные поступки. Недозволительные.
0: Кем?
1: Недозволительные, скорее всего, того...
0: Второй части диады.
1: Второй части диады, да, ты правильно говоришь. Дело в том, что вот считается, что простить надо любого. Но давайте еще раз в терминологии. Вот это для меня критически важно, и это я часто на психотерапии со своими клиентами обсуждаю, прорабатываю и признаем мы вместе, да, то есть, ну, какую-то часть этого нужно понять и признать, что прощение – это не равно оправданию и разрешению этому быть даже в прошлом. То есть, если меня отец избивал до полусмерти, я могу его простить через там, время, психотерапию, не знаю, проработку, хождение в церковь, что угодно. Да, я могу его простить. Но это не будет для меня внутри означать, что я дозволила, то есть что я считаю, что то, что он делал, норма.
0: Вот буквально сегодня новость была на портале Е1, если не ошибаюсь. Два мужика поспорили из-за того, кому резать салатик, а кому хлеб. Один другого пырнул ножом, и у второго нет никаких претензий, в принципе. Ну, что, ну, бывает. Ну, вот просто повздорили, и все. Ну, потому что
1: хотел
0: друзья...
1: Хотел порезать друга.
0: Ну, просто друзья, ну, просто ткнул. Ну, вот, ну, отойди, типа, от меня. Видимо, так это происходило, хотя дело заведено, все как полагается, сейчас будут судить и прочее. Но, тем не менее, вот это даже... На уровне невосприятия этого действия как неправильного. Ну, я был рядом, он меня случайно ножичком тыкнул. Ну что, ну
1: сильно
0: в чем проблема?
1: Сильно разозлился.
0: Ну, не хотел отдавать мне ножик, потому что хлеб не дорезал еще. Вот, и салат ему не нравится, условно говоря. Ну, все нормально, все нормально. Претензий нет? Нет. Тут даже прощать некого. Это вот к тому, что...
1: Он его простил. Он разрешил
0: он заранее
1: этому,
0: ему простил,
1: он, он разрешил этому событию быть. Вот это про то, что я говорю. Угу. Что, ну, просто чаще всего вот ситуации именно такие, что в детстве там родитель сотворял, угу. творил, сотворил ужасный поступок. Ужасный. Угу. Оставил ребенка и, ну, как бы, например, бабушке оставил и больше не приехал. Там, предал. Предал угу. Ребенка, избивал ребенка, насиловал ребенка эмоционально или психологически, или физически насиловал. Можно ли такое простить? Ну вот, если совсем коротко, нет. Ну, такое невозможно простить. Потому что мы в слово «простить» в нашей культуре предполагаем, что мы считаем, ну, что мы разрешаем этому быть.
0: Нет, еще раз, да, если у тебя есть симпатия, возвращаясь к грекам, которые были в этом случае немножко проще и, кажется, ближе к истине, потому что есть симпатия, и симпатия влияет на то, как мы воспринимаем действия любого вообще человека. Если человек нам не симпатичен, то может даже мелкий проступок быть поводом для того, чтобы мы его не прощали никогда. А если симпатичен, то... Ну...
1: Ты сейчас... Ну, на самом деле упрощаешь.
0: Естественно, я что тут... Я
1: ж вот смотри, если мы говорим про родителя, вот о какой симпатии и несимпатии может идти речь? В нашей культуре ты должен любить и уважать ну, родителя, ну, какой бы он ни
0: а
1: был.
0: А у тебя закрывается тем самым психологически этот ваш гештальт?
1: А он не закрывается и не завершается, если правильно говорить. Он не завершается.
0: Не ладно.
1: Потому что человек, пришедший ко мне на психотерапию, не простил его. Он не разрешил этому быть. И когда ко мне приходят... Вот смотри, давай я еще раз скажу. Вот ты постоянно уводишь на эту тему, которая для меня такая. Сегодня максимально важна. Mm-hmm. Чтобы наши слушатели поняли это, осознали и подумали на эту тему. Что в нашей культуре простить равно оправдать и разрешить этому быть. То есть я, пап, тебя прощаю, что ты меня избивал до полусмерти, и как бы это означает в подтексте, я считаю, что ты делал нормально. То есть я считаю, что то, что ты делал, допустимо.
0: Конвенционально.
1: Да. Ну. А на самом деле это ненормально. И
0: а
1: нельзя этому разрешить быть. Да даже сам человек, которого избивал отец, он... Ну, то есть я, хорошо, я как психотерапевт считаю, что это ненормально.
0: Вот я тебе описал случай с ножом. Да, человек считает, что это нормально. Ну, господи, ну, тыкнул случайно.
1: Такой человек ко мне не придет.
0: Нет,
1: я говорю про тех...
0: здоровый, у него никаких проблем нет.
1: Ну, либо наоборот.
0: Либо наоборот.
1: Мы не знаем, что там на самом деле в психике, что он считает, что ткнуть друг друга ножом между друзьями – это норма. Я не знаю, насколько это адекватно вообще, честно. В нашем социуме, давай так, не забывать, mm-hmm. есть социум. Почему на него завели уголовное дело, хотя второй не был, не имел претензий? Mm-hmm. Да потому что у нас есть социальные нормы.
0: Ну, потому что кримин – это преступление против сообщества, еще из римского права. Да.
1: Mm-hmm. И поэтому в адекватном нашем социуме не должно быть это нормальным. Не должно быть. То, что он там не подал заявление, или, не знаю, там как-то не хочет дальше в суд, да, идти, это уже его решение. Но если он реально в душе считает, что среди друзей нормально ткнуть, пырнуть друг друга
0: я
1: ножом...
0: Я думаю, что он может даже не считать, но симпатия к конкретному человеку...
1: Мы не знаем, что у него в голове. Поэтому я еще раз, я буду настаивать сегодня об этом. Что когда вам говорят психологи, журналы, интернеты и прочее, что вы должны простить, пожалуйста, не воспринимайте это как то, что вы разрешаете этому быть. Угу. Вы можете дальше продолжать злиться, но не очень агрессивно и активно, чтобы это не вызывало страдания. Вы можете продолжать считать, что это недопустимо. Вы можете продолжать считать, что ну, как бы человек не имел права это делать. И вы можете не общаться с этим человеком, даже с родителем. Вот я еще раз говорю, это самый большой конфликт среди моих клиентов, которые приходят на тему детства и каких-то агрессивных, деспотичных и подобных родителей или там холодных. Они считают, мои клиенты в нашей социуме, что мы должны принимать родителя таким, какой он есть. Это неправда. Наш родитель тоже ошибается. И наш родитель может быть тоже криминальным. Угу. Да? Криминальным даже в психологическом смысле этого слова. И тогда я не обязана с ним, во-первых, общаться, угу. во-вторых, говорить ему, ну ладно, то, что ты сделал, это нормально для меня. И в-третьих, ну как-то разрешать ему дальше себя вести подобным образом. Ну
0: то есть прощение в данном случае, да, ты идиот, условно говоря, да, угу. даже можно родителям.
1: Я больше
0: важно.
1: С тобой я, не общаюсь, ну, я, например.
0: Ладно, симпатия сохранилась какая-то, ну, через года угу. там и так далее, что-то там произошло, угу. и человек эти вот всякие да. Социальные... давление социальное принял, говорит, но я свободно буду говорить тебе, что ты в этот момент
1: был неправ.
0: Был неправ.
1: Да.
0: То есть прощение вот такое, ну,
1: прощение внутри себя.
0: Оно вот с этим связано,
1: себя.
0: Что я знаю, что ты был неправ, но я прощаю тебе, потому что, ну, вот прощаю.
1: Принял все. Такое решение.
0: Вот и все.
1: Обычно да. прощение – это принятие решения. Угу. А почему люди продолжают не прощать? Что в этом за психологическая вторичная угу. выгода, я скажу после перерыва.
0: Хорошо. Но пишите нам +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваше сообщение через любой удобный мессенджер. Видеотрансляция продолжаться будет во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат, туда тоже пишите. Все, что касается прощения, кого можно прощать, кого нельзя прощать. И если у вас есть случаи вот прощения и непрощения, такие тоже противоположные, скажем так, опишите, если вам не жалко ваших историй для нас. Сейчас прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
2: Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
4: Рынки, банковский сектор.
3: В России с 1 июля изменится порядок формирования кредитных историй. Документы дополнят сведениями о предыдущих кредиторах при переуступке долга, а также временем каждого события. Нововведения должны сделать информацию о заемщиках более полной и прозрачной, пишет портал Банки.ру со ссылкой на комментарии представителей Объединенного кредитного бюро. По словам специалистов, сейчас при переуступке прав требования кредитор сообщает только о том, кому он передал долг. Если новый заимодатель направит сведения в другое бюро кредитных историй, то связь между организациями теряется. В этом случае понять, кто был прежним владельцем кредита, невозможно. Теперь же в кредитной истории будет отражено, кто предыдущий кредитор и кто уступил кредит его текущему обладателю. Детализация по времени позволит разобраться в ситуациях, когда в течение одного дня происходит сразу несколько операций, чтобы при наличии нескольких событий в один день можно было проследить последовательность ситуации, и информация о просрочке по кредиту не появлялась позже погашения этой же самой просрочки.
4: Новости компании.
3: В Верхней Пышме на заводе «Уральские локомотивы» на 2/3 завершено строительство комплекса по производству высокоскоростных поездов. Наиболее масштабные работы генеральный подрядчик «Синара Девелопмент» ведет на двух объектах. В корпусе для проведения пусконаладки электропоездов завершили устройство системы вентиляции, идет отделка и монтаж системы пожаротушения. Рядом с корпусом завершен монтаж локальных очистных сооружений. Они будут фильтровать стоки, образующиеся в ходе работы промышленного объекта. Эта часть инфраструктуры обеспечит экологическую безопасность производства. Также на стройплощадке работы идут в самом большом корпусе, где будут формировать компоненты кузова. Строится административный корпус и конструкторский центр. Наша задача – построить эталонную производственную площадку, которая будет служить десятилетиями, заявил в комментарии деловому кварталу генеральный директор «Синара Девелопмент» Тимур Уфимцев.
4: Бизнес-статистика.
3: Екатеринбург занял 16-е место в рейтинге крупных городов России по вводу жилья на одного горожанина. В 2025 году в уральской столице ввели на 7,5% меньше жилых площадей, чем годом ранее. Агентство ЕАН приводит данные, опубликованные РИА Рейтинг. Всего за год в городе построили более 1 600 000 квадратных метров жилья. Показатель ввода на одного горожанина составил чуть больше 1 квадрата. По словам представителей рынка недвижимости, в городах второй год наблюдается спад жилищного строительства. И по сравнению с результатом прошлого года, в 100 крупнейших городах жилья построили на 0,9% меньше. Лидерами в строительстве жилья при этом остаются Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.
4: Рынки. Страхование.
3: В России впервые застраховали ответственность антропоморфных роботов. Об этом пишут ведомости. По словам представителей страхового рынка, использование подобных технологий открывает новые возможности для развития бизнеса. Однако важно помнить и об адекватной защите. Если робот повредит чье-то имущество или принесет другой ущерб третьим лицам, компенсировать это будет страховая компания. Договор страхования гражданской ответственности пока заключен на год. Подобные предложения на страховом рынке позволят бизнесу увереннее заходить в пилотные проекты с роботами. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
4: Реклама. Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
5: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург. Улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-26-78.
4: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Программа «Адекватные люди». Ищем нормальность в себе и в окружающих с психологом Анной Цоколовой и ведущим Павлом Рубцовым.
6: Для лиц старше 12 лет.
0: 12:35 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается в прямом эфире программа «Адекватные люди». В студии Павел Рубцов и психолог, гештальт-терапевт Анна Цоколова. Еще раз привет.
1: Еще раз привет.
0: Говорим мы сегодня о прощении с психологической точки зрения, хотя тут и этики, и социологии, и всего остального понамешано. Так что пишите нам ваши истории, когда прощали, когда не прощали, что становилось тормозом в вашем прощении. Ну, потому что часто человек, если мы говорим, вот взять множество нехороших дел, которые люди произвели по отношению к другим людям, то в большинстве случаев все-таки это мелочи, и они прощаются. Но где-то есть водораздел.
1: Да, есть.
0: Вот, ты уже говорила про насилие, не только ты, Ирен писала нам про насилие, что это водораздел, хотя не для всех, для некоторых бьет, значит, любит, если мы говорим про пары.
1: Ну, это например, уже такие дисфункциональные пары. Смотри, если человек прощает агрессию по отношению к себе, скорее всего, у него есть психологическая проблема. Какая? Например, в детстве били, и это для него означает, что его любят. Например, он не знает, где его граница проходит. И поэтому он считает, что нормально его все границы, в том числе физические, пресекать. Mm-hmm. Или он слишком, ну, не знаю, ну, там, в общем, на самом деле эти два, наверное, самые главные. То есть у него явно есть психологическая проблема в отстаивании своих границ, если обобщить. Mm-hmm. То есть ни один нормальный, здоровый индивид, причем мы говорим даже про
0: фразу сказал, здоровый. Ты психолог, сказала про здорового индивида.
1: Да, ну вот смотри, есть же у нас есть условно здоровые. Вот. Это те, у которых несерьезные нарушения, у которых очень слабые нарушения, и которые не очень мешают им жить.
0: Условно здоровый.
1: И смотрите, ни одно животное не позволяет по отношению к себе агрессии, не ответив в ответ. Ой, не ответив в ответ. Ну, то есть он либо убегает, либо кусает. Ну, там, царапает, как что он умеет, там, жалит. Я не знаю.
0: Но это же процесс воспитания животного. То же самое процесс воспитания человека как животного. Это насилие собаки, кошечки, если они делают что-то дурное.
1: Именно поэтому, если ребенок позволяет по отношению к себе, ну, то есть, если взрослый позволяет к себе насилие, значит, его дрессировали в детстве, чтобы это насилие было воспринималось им как норма. И тогда мы говорим про неадекватную личность. Про нездоровую психологически личность, которая не знает, где его границы и не знает, как их отстаивать.
0: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения любым удобным мессенджером. Видеотрансляция во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Так, непрощение. Ты обещала до перерыва все-таки сказать про непрощение. Я бы еще потом добавил под вопросик, а злопамятство это куда относится, к какой психологическому, какому психологическому расстройству? Потому что люди пытаются запомнить все. Ну вот давай про непрощение.
1: Эрик Берн. Эрик Берн назвал это деревянная нога, имея в виду протез. Что человек, у которого есть какая-то инвалидность, может этим объяснять любые свои слабости. И тогда человек, который удерживает себя в позиции жертвы и объясняет свои аморальные поступки, потому что меня бил папа, меня не любили в детстве, я был изгой в классе, и он продолжает во взрослом возрасте быть негативным членом этого социума. То есть он тоже агрессивный, он не уважает людей, он, я не знаю, там ведет себя аморально, давайте это в целом назовем. И когда ему предъявляют или спрашивают, он говорит, так вот, есть же объяснение. И, ну, вот это условно деревянная нога. То есть, смотрите, я же вот инвалид, да, меня же вот в детстве били, меня же вот в изгои записали, булили меня. И поэтому я сейчас имею право быть вот таким.
0: То есть с прощением это вообще никак не связано?
1: Никак не связано, потому что он как бы... Смотрите, если бы он простил своих родителей вот на уровне, что я отпускаю тебе это, хотя считаю это
0: я
1: было неверным...
0: Я хорошая личность, ты плохая личность,
1: но я об этом больше не хочу думать и чувствовать. Он бы себе не позволил сегодня вести себя аморально.
0: Он хорошая личность.
1: Да, потому что он хорошая личность. А так есть объяснение, почему я такой... козел. Да? Потому что вообще-то у меня есть обоснования. Все вокруг такие плохие были вокруг меня. И поэтому я сейчас имею право тоже быть плохим. И это очень серьезная такая вторичная выгода удерживать обиду. Или, например, в паре продолжать вести себя со своим партнером нехорошо, потому что я помню, например, с той же пресловутой изменой. Да, самая яркая такая ситуация. Женщина узнала про измену, мужчина уже 850 тысяч раз извинился, уже там шубы все купил, какие надо, уже, я не знаю, все уже сделал.
0: Не хватает.
1: А она продолжает удерживать эту обиду. Для чего? Да потому что, знаете, есть такая юмористическая фраза, нет ничего более полезного в хозяйстве, чем виноватый муж. Вот потому что ей выгодно, когда он себя так ведет. То есть, когда он чувствует себя виноватым. Причем муж уже давно может не чувствовать себя виноватым, его уже бесит это, он уже не знает, как это изменить. В этом случае я всегда перевожу на женщину внимание, да, в парной терапии и говорю, слушай, смотри, за тебя-то никто не простит. За тебя. То есть, смотрите, прощение – это внутренний выбор человека. Как бы много не извинялся, сейчас мы к извинениям перейдем, партнер, неважно, да, в дружбе или еще что-то, если я внутри не принимаю решение простить, то никакое извинение и возмещение не поможет мне. Потому что это внутренняя как это называть-то? Не выбор, а я уже выбор говорила.
0: Это внутреннее действие должно быть.
1: Внутреннее действие, да. То есть оно никак снаружи не может
0: прощение.
1: Быть. Да. То есть это вот то, что внутри. И как бы снаружи. Психотерапевт или ваш обидчик, или какие-то вокруг люди, друзья вам не говорили, не убеждали и не делали что-то вокруг вас. То, что внутри души, внутри головы вашей, можете поменять только вы. И поэтому человек удерживает часто обиду, потому что для него это подсознательно выгодно. То есть вот человек напрямую никогда не скажет, да, мне это выгодно. Редко скажет. Как правило, он страдает. То есть вот эта женщина, давайте возьмем эту ситуацию, она продолжает страдать. Она говорит, да я хочу уже его простить, я хочу, но я не могу. И вот тут мы начинаем копаться. А может, правда, ты удерживаешь это, потому что выгодно. Но это не факт. Смотрите, я сейчас не обвиняю людей, которые не могут простить. Я сейчас говорю лишь про одну ситуацию. Вторая ситуация, человек правда хочет, но не в состоянии. И тогда вот здесь важно разбираться, какое именно чувство тебя не отпускает. Потому что, подожди, я договорю, чтобы было логично. Потому что человек иногда не может простить, когда не понимает. То есть для нашего мозга очень важно, чтобы не тревожиться, все понять. А понять не всегда возможно. И вот это про историю, которую я вынуждена регулярно говорить своим клиентам. Ребят, жизнь несправедлива. А мы-то ищем справедливости, когда хотим простить. То есть, например, что-то приключилось, там ужасное, страшное или не очень, и жертва вот этого действа, она такая, за что? За что? Она как будто бы думает, что правда есть за что. И если она найдет это за что или почему, она сможет простить.
0: В смысле, она раз в два не сможет простить. Наоборот, это иногда является тем же самым механизмом манипуляции.
1: Мы же говорим,
0: например... что это мне все, вот эти вот все позы, они часто с этим и связаны.
1: Это мы возвращаемся в то, что есть вторичная выгода. Но я говорю про другое. Да? Это мы вернемся туда, что вторичная выгода. Хорошо, за что это мне все, страдания и так далее. Нет, я сейчас говорю про другое. Когда, ну, например, от меня уходит мужчина. И мне правда непонятно, почему, что такое произошло.
0: А что он должен сказать-то? Надоело?
1: Вот. В том-то и дело, что ответа, как правило, нет. Ни на что. Или почему мой ребенок умер во время операции? Да нет ответа. Нет ответа. Но жертва этой ситуации будет его искать. Она будет его искать везде. Потому что наш мозг так заточен, биологически заточен. Пока нет ответа, я буду, ну, незавершенный гештальт, я буду об этом думать, я буду искать этот самый ответ. И единственное, что я, ну, предлагаю всем, не только своим клиентам, но и всем сейчас, это перестать искать логическое объяснение нелогическому миру. Наш мир нелогичен и несправедлив. Просто примите это уже как факт. Нет справедливости. Вот эта справедливость, где злодея наказали, а хорошего восхвалили, это только в сказках. Только в сказках. В реальной жизни не так все происходит.
0: Я бы добавил еще, что логика тут редко при чем. Есть же не только логика. Есть воспитание, есть стереотипы, на которые опирается человек, прежде чем оправдать кого-то. И вот это то же
1: Можно
0: самое, что
1: скажу,
0: ты сказала.
1: Пока
0: нет,
1: помню.
0: Пока я помню тоже свою мысль, что внутри человека, если стержень есть, он легко прощает. Ницше об этом примерно писал. Мне плевать на несправедливость, которую в отношении меня делают, потому что я настолько все охватывающий.
1: Что силен.
0: Плевать,
1: не знаю,
0: мне
1: уверен.
0: На ваши вот эти вот укусы комаров.
1: Ну, здесь
0: это я перебрал,
1: зависит,
0: это не цитата.
1: Здесь, конечно, зависит от того, что произошло, с кем произошло и так далее. Но в целом я согласна, да, что чем больше внутренних опор внутри человека, тем ему легче будет, скорее всего, прощать. И вообще, чем выше рефлексия, тем легче внутренние процессы. Mm-hmm. Вот если уж совсем обобщать, да, что чем человек больше осознает себя, самоанализом занимается и понимает себя, тем легче ему даются все внутренние психологические и когнитивные процессы.
0: Себя
1: потому что
0: больше.
1: Прощение – это и психологическое, и когнитивный аспект. Вы не забывайте, пожалуйста, что тут и мозг работает, и все-таки лимбическая система, то есть я имею в виду та часть мозга, где эмоции. Это сложный процесс прощения. Вот что я хотела сказать? Я же говорила тебе, я сейчас забуду.
0: Вспоминай.
1: А это было очень важно про прощение.
0: Что именно?
1: Я не знаю.
0: Все?
1: Ты меня перебил. Как вот тебя простить за это сейчас?
0: Не знаю. Легко.
1: Возможно, я в процессе вспомнишь.
0: Вот как раз про извинения. Культура извинений сейчас распространяется не только среди вот этих вот пар, да, ой, прости, прости, но и в общественно-политическом пространстве. В том числе люди чуть что сразу записывают прощение. Ну, накосячили в интернетах, какую-нибудь гадость опубликовали, потом, ой, простите, я ничего не знал, не думал, не думала, не знала, да, и вообще я тут ни при чем. Я очень хороший человек, это так вышло случайно. Вот эта культура извинений везде, но достаточно ли извинений для того, чтобы человека простили? Он же как бы осознает свою вину, С другой стороны, это такая риторическая...
1: Кстати, не всегда осознает.
0: Вот, это риторический прием, который очень легко вивается с детства. Ой, прости, прости, я не хочу, это все прости, ребенок говорит родителям, это не я. Все.
1: Родители учат ребенка постоянно извиняться.
0: Да.
1: То есть они говорят, попроси прощения.
0: Ты без уважения это сделал. Еще вот есть такое, что ты должен извиниться так, чтобы я
1: почувствовал. От души ты это извиняешься или нет, согласна. И опять же, да, это социальный конструкт. Извинение – это социальный конструкт. Больше нигде нет в природе, да, извинений. Ну,
0: почему?
1: Ладно. У социальных животных,
0: ну,
1: которые
0: живут
1: у нас. А они потому что по нашим уже правилам живут. Вот эти животные, которые живут в наших домах, они живут по нашим правилам. Но я все-таки не биолог, поэтому давайте я не буду туда уходить. Я больше про... за людей. Я больше про людей. Про извинения. Часто говорят о людях, которые вот просят прощения, как пить дать.
0: Да?
1: Ну, то есть им вообще не сложно попросить. То есть есть два лагеря, если мы говорим про... Как это называется-то? Про полярности. Первый лагерь – это люди, которые даже осознают и понимают, и чувствуют, и сокрушаются, не могут попросить прощения. Это психологическая такая тоже проблемка, скажем, с которой нужно бороться.
0: Не могут правильно попросить.
1: Нет, они даже сказать этого не могут. Потому что, скорее всего, для них, чаще всего для них это признать собственную слабость, а они не в состоянии, ну, потому что нарциссическая травма и так далее. Ну, то есть это то, с чем нужно разбираться, потому что, ну, и приходят люди и говорят: слушай, я хочу попросить прощения, но не могу, я, вот прям язык не говорит. Вот это психологическая проблема, сформированная некой травмой, скорее всего, в раннем там возрасте, или не обязательно, но скорее всего. И второе, это люди, которые все время говорят: ой, извини, ой, прости.
0: Переработочка.
1: Да, то есть им вообще ничего не стоит. Сделайте, попросить прощения, сделайте, попросить, опять попросить. Вчера мне, когда комментировали на канале, потом некоторые писали мне в личку, там была такая интересная история, которая повторяющаяся из пары в пару, да, от пары к паре, это когда один член пары постоянно извиняется, но потом снова делает то же самое. И первый такой: а что мне делать с этим твоим извинением? Ну вот если я точно знаю за там годы нашей жизни, за последние 2 года, которые вот это происходит, я знаю, что ты снова повторишь. Зачем ты извиняешься и что мне делать? Это конфликт внутренний, который не решается обычным, конечно же, как-то советом.
0: Нет никакого совета. Не надо оправдываться, надо пояснять. Ты же говоришь про когнитивные способности.
1: Ой, тут тебя сейчас опять заденет эта тема, где оправдание, а где объяснение.
0: О, когда... это же жуть какая-то.
1: Да, это болезненная для тебя точка, где человек объясняет, что с ним происходит, а ему
0: ты
1: в ответ...
0: Ты чего оправдываешься?
1: Да. Раз оправдываешься, значит, виноват. Правильно? У нас же тоже это социальная такая история, конструкт, что если человек рассказывает, почему он так поступил, значит, он чувствует себя виноватым. А это вообще не так. Так, человек иногда объясняет, чтобы его поняли, а не чтобы его простили. Он продолжает считать себя правым. И если возвращаться вот к этой паре, то, конечно, им нужно решать внутренний конфликт. По какой причине?
0: Пара, это вы на работе, ну, вот,
1: ну я любую
0: школе,
1: пару
0: да,
1: имею
0: ну,
1: в виду.
0: Бывает.
1: Любую пару.
0: Ну, хорошо,
1: я же в целом, да, говорю про конструкцию пары. Что если ситуация циклично повторяется, то значит есть в ней какой-то пробел и то, что ее снова на этот круг возвращает. И это нужно разбирать. А что нас возвращает снова туда же, на ту же точку, где мы уже были, где ты так сделал, извинился, я тебя простил, а потом проходит время. Ну, то есть в системной семейной терапии есть такое циклическое интервью, да, где мы ищем вот этот пробел.
0: Почему я возмущался насчет логоса, твой призыв, что логос, да, логически, подумайте, не работает логос вообще. Чаще всего в таких...
1: Слушай, я не
0: человек
1: очень понимаю.
0: Обижается, и вот ему объясняешь, почему произошло так, там троллейбус сломался, чего ты оправдываешься? Какой? Люди как там слабые ищут оправдания сильные, там, ну вот, вот это вот вся вот эта идеология дурацкая, которая проникает в нашу жизнь, в том числе из недружественных стран, она поддерживается вот таким представлением, что если ты начинаешь оправдываться, то тогда или объяснять, что ты оправдываешься. Оправдываешься, значит, виноват. Если виноват, то иди исправляй.
1: Мне тут так сложно комментировать, потому что это про низкий уровень рефлексии. Я вообще не умею ни общаться, ни рассуждать на тему низкорефлексивных людей. Для меня это...
0: Да как 80%?
1: Ну, это проблема.
0: Ну, живем-то мы в проблемном мире. Мы зачем здесь вообще находимся?
1: Чтобы из проблемного сделать лучший. Я для этого.
0: Получше. Лучше не получится. Это к утопистам.
1: Лучше, чем. Лучше, чем был до. Каждая передача, я надеюсь, сделает наш мир чуть-чуть лучше. Если логика не работает, не поможет ничего. Если мозг не работает, не поможет ничего. Если рефлексии нет, ничего не поможет. Ну, правда. Ну. Чем больше вы осознаете, чем больше вы понимаете, думаете, размышляете, рефлексируете, анализируете, ставите себя на чужое место, ставите себя на другое место, на свое место, осознаете свои внутренние границы, осознаете границы другого человека, тем меньше конфликтов у вас будет. Вот и все.
0: Еще раз список, может, напишешь куда-нибудь?
1: Могу сколько написать весь список.
0: А4 формата. И люди, вот будьте
1: А1.
0: Такими.
1: А1.
0: С картинками.
1: Нет, без картинок, 12-м шрифтом.
0: Хорошо. Евгений считает, что есть народная мудрость, добро должно быть с кулаками. Если про нее забыть, то зло потом даже дежурно извиняться перестанет. Все-таки нужна постоянная профилактика идеологии справедливости в жизни.
1: Звучит достаточно опасно.
0: Угу.
1: Хотя идеология верна в том смысле, что границы нужно отстаивать. Mm-hmm. Вот. То есть, если добро с кулаками мы приравниваем к моим словам про границы, что я свои границы никому не позволю отстаивать, вернее, наоборот, пресекать. Вот смотрите, мой ребенок, когда был маленький, он, естественно, как любые дети, пытался, ну, как-то, не знаю, ругался со мной, да?
0: Дети очень любят границы
1: отстаивать. Кричал на меня в самом раннем детстве, как все дети, пытался, не знаю, как-то ударить или укусить. Но сейчас я говорю чуть более старший возраст, когда он кричал на меня и как-то ругался. И я ему говорила совершенно серьезно. Я говорю, вот смотри, ты сейчас на меня кричишь, я никому не позволяю на себя кричать. Никто. Ну, правда, мне так повезло, что у меня не было начальников, которые позволяли себе кричать на меня. У меня не было мужей, ну, по крайней мере, длительных отношений, кто на меня кричал. У меня не было ситуации, чтобы на меня кричали. У меня даже родители на меня не кричали. И я ему говорила о том, что вот смотри, если ты будешь дальше кричать на меня, я останусь твоей мамой, но не буду твоим товарищем, приятелем и близким человеком, потому что я с такими людьми не общаюсь. Вот и все. То есть я совершенно четко давала ему понять, где проходит моя граница, даже с ним. И вот это и есть про границы. Когда я говорю, слушай, ну вот так со мной точно не будет. Вот прям точно. И я родителям даю понять, родителям, психологам, все, кто вот приходит с этим вопросом, как мне донести до человека. Я всегда говорю, чем больше ты уверен в том, что ты говоришь, в том, где вот эта вот грань, тем это как животные. На них иногда нужно посмотреть, и они уже все понимают.
0: Вот, видишь,
1: люди такие же.
0: Сколько ты моих тезисов повторила только вот в одном своем абзаце.
1: Люди такие же, только вот в речи Евгения там были опасные такие.
0: Про кулаки.
1: Ну, про кулаки, если мы их метафорически говорим, что я не позволяю, вот то, что я сейчас проиллюстрировала, я же сыну не кулаками показала, где моя граница, я словами это сделала. Там дальше было. И как это можно интерпретировать, что как будто бы, если меня обидели, я должна обидеть в ответ. Это про месть. Но вот это запускает неразрешимую цепочку, как правило.
0: Поэтому кровную месть ранние сообщества уже начали ограничивать, потому что это бесконечный поток убийств, потому что где? Кто остановит?
1: Почему, собственно, ну, та же религия, например, она за прощение? Мне кажется, как раз поэтому. Потому что если ты не прощаешь, ты, во-первых, свою душу терзаешь, ты страдаешь, ты ее, ну, она сгорает в этих чувствах, они же неприятные, они же тяжелые. Это ты просыпаешься с тяжелым сердцем, засыпаешь с тяжелым сердцем. Ну, это постоянное переживание. То есть это постоянно внутри дискомфорт. Вообще, главная мотивация для прощения – это избавить себя от дискомфорта.
0: Чего мы начали?
1: Да. Возвращаемся просто. Ну, то есть еще раз повторяю. И поэтому, если человек начинает мстить, то, скорее всего, он запускает неостанавливающуюся.
0: Неостановимую. Ну, ладно, все поняли. Можно повторять.
1: Да. И поэтому я против этого. Потому что это не взаимодействие. Взаимодействие настоящее – это когда вы объясняете, ну, вот как я сыну объяснила, или кому-то другому. Да? так нельзя, потому что. Так не делай, мне главное, больно. Чтобы... Для этого я должна осознавать это. Если мой муж опаздывает, например, регулярно с работы, я могу ему сказать, ах ты, козел такой урод, и тоже начать опаздывать. Чаще всего, дорогие мои дамы, это не работает, или там он со мной долго не общается, я тоже с ним не буду долго общаться, или там, не знаю, с кем-то познакомились, потому что тот, кто не общается или опаздывает, для него, когда по отношению к нему это делаете, не больно от этого, это больно только вам. И это такой для меня вообще смешной момент в жизни, когда женщина, ну, как правило, женщина, девушка, она такая, ну, вот я тоже тогда ему не буду отвечать, а он и не заметил. Или там она сутки с ним не разговаривала, а он кайфовал.
0: Ой, кто здесь?
1: Или там у меня подростки ходят на терапию, они говорят, вы знаете, самое лучшее время для меня, это когда мама со мной не разговаривает, она обижается, а я кайфую. Поэтому вместо того, чтобы делать так же, как сделали тебе, нужно объяснить, почему так нельзя, почему
0: чтобы
1: со мной так,
0: так не
1: нельзя. Но, еще раз, последние слова, которые я сегодня буду говорить, это

0: вами были адекватные люди. Все будет нормально.
1: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
0: Спонсор программы ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
2: Добрый день. В России необходимо усиливать ПВО для решения проблемы с бензином. Это первая задача, которую нужно решить, заявил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам президента, необходимо быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО, постоянно совершенствовать их в соответствии с потребностями в прикрытии объектов и с учетом того, что применяется противником. Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос скорости наращивания их производства и поставки. Также Владимир Путин отметил, что нужно быстрее выходить из ремонтов НПЗ и наладить необходимый объем импорта нефтепродуктов. Почти 320 тысяч свердловчан не могут уехать за границу из-за долгов. Судебные приставы напоминают, что чтобы не остаться без отпуска, стоит позаботиться о погашении задолженностей заранее. Процесс снятия ограничений не происходит мгновенно после оплаты долга. Требуется время на обработку информации. Проверить наличие задолженностей и оплатить их можно на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов или через госуслуги. Об ограничениях на выезд можно узнать там же. Российский самолет МС-21 будет конкурировать с лайнерами Boeing и Airbus, если эти компании вернутся в Россию, заявил в интервью Павлу Зарубину глава Ростеха Сергей Чемизов. По его словам, МС-21 – это замена 737-го Боинга и 320-го Airbus'а. Завершение работ по сертификации самолета МС-21 планируется на конец 2027 года. Дату ранее назвал первый вице-премьер России Денис Мантуров. В Екатеринбурге на улице Мехринцева горожане спасли утят, провалившихся в ливневый колодец. Об этом рассказали волонтеры «Зооспас» в Екатеринбурге. Внимание прохожих привлекла утка, которая беспокойно кружила у ливневки. Внутри оказались утята. Один из очевидцев снял решетку и выловил всех птенцов. Но один успел нырнуть в горизонтальную трубу и выплыть в другом колодце. Оттуда его достали уже с помощью самодельного сачка. Все утята были спасены, сообщает «Новый день». На Солнце образовалась самая крупная в этом году группа пятен. Склонности к взрывам она пока не проявляет. Как говорят астрофизики, группа живет какой-то своей жизнью. Кипит, бурлит, копит энергию. Иногда отсюда в космос вылетают слабые облака плазмы. Одно прилетит к Земле 30 июня, еще одно 1 июля. Но в целом внутренний мир группы малопонятен, говорят ученые. Однако в Институте космических исследований Российской академии наук напомнили, что предыдущий рекордсмен по размеру, наблюдавшийся в феврале, в итоге побил рекорд 21 века по общему числу сильных вспышек. Доллар 77.06, евро 87.40.
3: Информация на правах рекламы.
4: Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
5: Румяной утки два крыла. О, Шангрила, ла-ла-ла-ла-ла.
4: Мое продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангрила.
0: Кафе китайской кухни «Шангрила» открыл для себя.
6: Мои «Шангрила». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
7: Приятного аппетита.
0: Спонсор выпуска ООО «Атлантик Екатеринбург». ЖК «Сибирская Калина».
8: Сегодня в Екатеринбурге будет пасмурно, дождь, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем около 15 градусов выше нуля.
3: Информация на правах рекламы.
9: Три квартиры на этаже?
10: Три квартиры на этаже.
9: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
10: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
11: Застройщик ООСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Что такое свага?
13: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
12: Кто твоя бести?
13: А гэсбингом хоть раз занимались?
14: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
15: Сегодня разбираем загадочное выражение 6-7 в переводе с английского 6-7. Его выкрикивают дети, в интернете появились сотни мемов, а популярный онлайн-словарь Dictionary.com

0: назвал Six Seven словом 2025 года. Все началось в конце 2024-го с песни американского рэпера Джимиля Эдвардса, также известного как Скрилла, «Дут-дут». Там есть вот какая строчка. По одной версии, Six Seven – отсылка к номеру улицы Филадельфии, где выросли друзья музыканта. Кто-то связывает эти цифры с полицейским кодом 1067, его используют для сообщения о смерти. Но нет, рэпер признался, цифры в его песне не несут никакого смысла, просто ему понравилось их звучание. Вирусным выражение Six Seven сделало случайное видео с матча. На нем американский баскетболист Тайрон Кинни как будто взвешивает на руках напиток из Старбакса и говорит: «Наверное, 6-6-7». Этот жест покачивания ладонями вверх-вниз стал визитной карточкой мема. А Кинни запустил собственную линию товаров «Мистер Six Seven» и создал бренд бутилированной воды «Six Seven». Но настоящий всплеск всеобщего безумия случился после того, как школьник Маверик Тревилян закричал «Six Seven» во время любительского баскетбольного матча. Его прозвали «Six Seven Kid» ребенком 6-7. Подростки подхватили. Любое упоминание этих цифр в школьных коридорах и на уроках превращалось в хор «Six Seven» и повтор того самого жеста. Да что там школы. В очередном сезоне анимационного сериала «Южный парк» 6-7 выкрикивают главные герои. Что все-таки означает «Six Seven»? Самый точный ответ – ничего. И в этом суть. Six Seven – часть детского брейн-рота, интернет-контента без смысловой нагрузки. Чистый абсурд. И в то же время пароль для своих в поколении альфа, то есть рожденных после 2010 года. Понимаешь и смеешься – свой, нет – аутсайдер. Как заметили редакторы словаря Dictionary.com, Six Seven лучше всего передает настроение года, неуверенность и в то же время стремление быть частью чего-то общего без необходимости что-то объяснять.
1: Не то слово. Внимание! Говорит и показывает 104.5 FM. Работают все политологи и экономисты волны.
0: Мнения и прогнозы экспертов в аналитической программе «Говорит и показывает». Слушайте каждый понедельник и вторник после 13.00. Смотрите ВКонтакте на странице «Радиофорум 104.5».
2: 16+.
0: Вы слушаете «Радиофорум» на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Эта программа «Говорит и показывает». На связи со студией финансовый аналитик, руководитель школы переговоров Константин Селянин. Константин, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Уважаемые слушатели и зрители, мы начинаем видеотрансляцию. Она идет на странице «Радиофорум 104.5 ВКонтакте». Добро пожаловать. Можно присылать сообщение или туда, или на номер +7 908 909 104.5. Мы по традиции, конечно, начнем с задачки. Константин, пожалуйста.
3: Итак, еще одна задачка из области поведенческой экономики. Итак, представьте, вы коммерческий директор. Из-за кризиса компании пришлось временно отменить фиксированные квартальные бонусы для менеджеров по продажам. И именно вам необходимо сохранить мотивацию команды и удержать ключевых сотрудников от увольнения. Как лучше преподнести эту новость на общем собрании? Первый вариант. Коллеги, из-за кризиса мы отменяем квартальные бонусы. Но если мы перевыполним план на 20%, руководство рассмотрит возможность выплатить премию в конце года. Вариант 2. В связи с кризисом мы переходим на новую систему, мы замораживаем базовый бонус, но открываем фонд антикризисных суперпремий. Каждый, кто закроет план, гарантированно защитит свой доход от падения и получит специальный статус топ-продавца. И вариант 3. Честно и прямо сказать. Сейчас тяжелые времена, бонусов не будет, прошу отнестись с пониманием и проявить лояльность, чтобы компания просто выжила. Итак, вам нужно сообщить сотрудникам дурную весть о том, что квартальные бонусы отменены, фиксированы. И есть три варианта, как это сделать. Первое. Сообщить о том, что бонусы отменяются, но если будет при выполнении плана, руководство рассмотрит возможность выплатить премию в конце года. Второе. Сообщить, что в связи с кризисом переходим на новую систему, замораживаем базовый бонус, но открываем антикризисный фонд суперпремии. Кто закроет план, гарантированно защитит свой доход от падения и получит специальный статус. И третье, честно и прямо сказать, сейчас тяжелые времена, бонусов не будет. Прошу отнестись с пониманием, проявить лояльность, чтобы компания просто выжила.
0: Интересно, есть ли наивные люди, наивные руководители, которые пойдут на четвертый пункт, пообещать просто статус суперпродавца, но без премий? Вообще, я не удивлюсь, конечно, если и такое случается кое-где у нас порой. Я бы выбрала, скажу честно, Константин, второй пункт. Но как поступят наши слушатели и зрители, вам уже решать. Итак, плюс 7-908-909-104-5 или сюда, или ваши варианты ответа под нашу видеотрансляцию, которая продолжается ВКонтакте на странице Радио Форум 104.5. А мы сейчас обсудим ключевые темы, ключевые события в финансовой сфере. Готовы, Константин?
3: Да.
0: Знаете, какая шутка популярна у нас в эти дни? Уральцы скучают по 90-м, особенно по 92-му и 95-му. Да. Да, это смех со слезами на глазах для наших автомобилистов. Свыше 30 регионов России ввели ограничения разной степени на продажу топлива. Это подсчитал РБК. И вот новости здесь такие. Как сказал Владимир Путин, удары по энергетической инфраструктуре создают проблемы. Есть определенный дефицит, но он не критический. Вице-премьер Александр Новак тоже сказал, что топливный рынок России обеспечен. Нефтяные компании увеличили производство и перенесли ремонты НПЗ. Ажиотаж создан искусственно, Константин?
3: Ну, я думаю, конечно же, нет. Давайте посмотрим это со стороны обычного потребителя. Если вы видите, что на одних заправках бензина нет вообще, на других стоят многочасовые очереди, а на третьих ценник отличается примерно в 2 раза, ну или в 1,5, по крайней мере, там около 100 рублей и выше, то взять лишние 100 литров не выглядит плохой идеей. Поэтому этот ажиотаж, точнее, реакция людей, она вполне оправдана. И назвать это ажиотажем на пустом месте, конечно же, невозможно.
0: А никто не называет это ажиотажем на пустом месте. Искусственно это другое. Вот я сегодня в эфире уже цитировала члена СПЧ Башкирии Сергея Жукова, который сказал что-то из серии «Бензин закончился не на заправках, а в наших головах». И он говорит, посмотрите на Дальний Восток, который от сегодняшних событий, все поняли о чем, очень-очень далеко, ни разу не пострадал, дефицита топлива вроде как вообще не имеет, но очереди на заправках там аналогичные. И господин Жуков задается вопросом, где топливо в баках и канистрах наших друзей, соседей и близких? Что делать? Успокоиться и ждать нормализации. Мы сами создали эту ситуацию. Вы не согласны?
3: Абсолютно не согласен. Во-первых, в головах у наших граждан множество случаев, когда государство их, мягко говоря, подводило. Поэтому уж если говорить о содержании голов, то я бы все-таки заглянул в головы нашим чиновникам и депутатам, которые критикуют обычных людей, при этом абсолютно не справляются со своей работой. Пусть вначале научатся делать свою работу, а потом уже критикуют тех граждан, которые, собственно, и оплачивают их существование. Поэтому я категорически против таких заявлений. Еще раз повторю, основания для этого есть, даже если приводится Дальний Восток, который так далек. Давайте я приведу пример высказывания господина Новака, который сказал, что проблема с бензином в европейских регионах будет решаться в том числе за счет балансировки и пересмотра логистики. Ну, проще говоря, это означает, что те объемы бензина, которые есть на Дальнем Востоке, будут перебрасываться в западную часть. А значит, может возникнуть физическая нехватка на Дальнем Востоке. Ничего здесь ничему не противоречит. Люди ведут себя абсолютно адекватно. Никакого искусственного, я подчеркну, искусственного ажиотажа нет. Как, впрочем, то, что делают люди, я бы и не назвал еще ажиотажем. Ажиотаж – это все-таки ну, еще более горячая, что ли, фаза беспокойства, чем то, что сейчас происходит.
0: Кстати, Сергей Миронов, раз уж вы упомянули депутатов, председатель «Справедливой России», он тоже считает, что это искусственный дефицит, но он, говоря о том, что запасов топлива в стране достаточно, ну и не столько уж заводов нефтеперерабатывающих было повреждено, но он сказал, что ситуация такая неприятная может быть связана с желанием определенных лиц получить дополнительную прибыль. Проблемы с перепродавцами. И тот же губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сказал, что нужно правоохранительным органам разбираться в ситуации с перепродажей топлива по завышенным ценам. Эти люди правы?
3: Я думаю, что эти люди думают не о том. Они ищут виноватых. Они ищут виноватых в том, что люди плохо как-то думают, там что-то у них в головах не то. Или там виноваты посредники. Но мы все знаем причину, почему возник этот бензиновый голод. Нам прекрасно известно, это выбытие мощностей, связанное с атаками на НПЗ. И если говорить о объемах, да, мы точно не знаем. Но даже государственные чиновники, я видел оценки, 8-11% выбытия мощностей. А независимые аналитики оценивают 20-30% и даже в 40%. Нужно понимать, что если выбыло даже 10% мощностей, это уже очень и очень серьезно. Но если говорить о выбытии 20-30% или тем более 40% мощностей, с учетом того, что эти атаки не прекращаются и, видимо, будут еще выбывать мощности, поэтому ситуация более чем тревожная, и думать надо над исправлением этой ситуации, над том, чтобы ликвидировать причины, прежде всего.
0: Но пока меры самые разные перечисляются. И, кстати, как вам мера, которую предложил Игорь Сечин, глава Роснефти, он передал Владимиру Путину пакет, такой план стабилизации топливного рынка. И вот, в частности, по его данным, сейчас до 80% покупателей топлива на бирже – это посредники, а конечные потребители – 5-7%. И он считает, Сечин, что доступ к торгам в первую очередь должны получать компании, которые покупают для собственного использования топлива, а не для перепродажи.
3: Ну, во-первых, Игорь Иванович лукавит. Он прекрасно понимает, что вот среди этих 80% компаний для объема, которые покупают, есть, по его мнению, посредники. Нет, это не так. Дело в том, что крупные сети автозаправочных станций, как правило, имеют трейдинговые компании, которые для них и закупают, прежде всего, нефтепродукты. Поэтому формально они не являются непосредственными потребителями бензина. Но назвать их посредниками какими-то там левыми, да, ну, никак невозможно. Это первое. Второе, вот эта мера, которую, собственно, ввели, что сократили обязательную продажу с 15% до 10%. Во-первых, она распространяется только на крупные нефтяные компании.
0: Не все поняли. Нужно уточнить. Дело в том, что Александр Новак сообщил, что норматив по продаже бензина на бирже снижен с 15% до 10%. Вы об этом говорите, да?
3: Да. Да, именно об этом. То есть, если раньше нефтяные компании обязаны были продавать, крупные нефтяные компании, 15% на бирже, а то есть это как-то контролировалось биржевым механизмом, то есть сейчас эта доля сокращена только до 10%. То есть вот еще 5%,
0: да,
3: с которыми вы можете сделать все, что угодно. Как написал Сечин, направить на богоугодные дела, там, учреждения и так далее, а фактически это может абсолютно не контролироваться никем и пойти в розницу по высоким ценам. Поэтому это все совершенно не так, то, что говорит Сечин. Сечин действует исключительно во благо своей собственной нефтяной компании, которую он представляет, и не более того.
0: По поводу мер, которые обсуждались в частности на совещании с президентом, совещании по ситуации на топливном рынке. Там любопытная вещь прозвучала. По словам Путина, для стабилизации топливного рынка нужно принимать системные меры, в частности, экономически обоснованные цены на топливо ввести. Константин, вот как вы понимаете эту фразу? Она про что? Про сдерживание цен? Или наоборот, про зеленый свет для крупных продавцов? Мол, можно уже и повышать?
3: Скорее всего, второе. Принципиальных выхода из вот этого бензинового кризиса я вижу два. Первое – это освободить цены. Тогда бензин будет в избытке даже при существующем положении вещей, на каждой заправке. А правда, стоить он будет, ну, вот как сейчас на, скажем так, не аффилированных с крупными компаниями заправках, 100 и больше. 100 плюс. Значит, нужно понимать, что это ударит не только по автомобилистам, но и по всем людям, потому что вырастет проезд в общественном транспорте аналогично, но, может быть, чуть меньше, не в два раза, а в полтора. Вырастет цена булка хлеба, любых продуктов, запустится инфляция и так далее. Цена чрезвычайно высокая этой меры. Есть вторая мера, по которой тоже сейчас пытаются идти. Это различными способами, но увеличить предложение нефтепродуктов и ограничить спрос на них. И, судя по всему, пошли все-таки по вот этому пути ограничения спроса, когда 20 или 30 литров в одни руки, что называется, да, чтобы вот этот ажиотаж, пусть даже не искусственно сбить, да, не дать возможность людям купить бензина больше, чем, может быть, нужно прямо сейчас. Ну, и интересно очень рассмотреть меры, я хотел бы их все перечислить, и вот оценить их действенность, да, все, которые я встречал. Ну, давайте смотреть. Изменить логистику поставок. Да, это возможно, но возможно только в среднесрочном периоде. Для того, чтобы перебросить, ну, и логистику перестроить, и, допустим, перебрасывать с крупных нефтезаводов из там, Омска, там, Дальнего Востока в европейскую часть, это надо построить фактически новую логистику, это месяцы. А дальше он говорит о некой балансировке. Да, балансировка возможна, когда из региона, где чуть полегче ситуация, бензин перекидывается в другой регион. Да, это возможно, это каждодневная работа. К сожалению, она не принесет общего прироста и только чуть скрасит ситуацию. Следующее, допустим, сейчас даже рассматривается вариант с тем, чтобы стимулировать налогами продажу бензина, то есть опять-таки заплатить за, из бюджета за то, чтобы как-то нефтяные компании это нарастили. Очень интересную цифру назвал вчера Путин на совещании о том, что запасы России нефтепродуктов 1,7 миллиона тонн. 1,7 миллиона тонн. Звучит хорошо, звучит серьезно. По сравнению особенно с теми 50 тысяч тонн, которые пытались купить в Беларуси экстренно дополнительно, или примерно таким же объемом, там, по-моему, 40 тысяч шло в Казахстане. Но что такое 1,7 миллиона тонн для России? Потребление годовое – это 40 миллионов тонн автобензина и примерно 44 дизеля. Вот посчитайте, насколько хватит 1,7. Это запас, запас серьезный, но он не решает, к сожалению, проблему. Тем более полностью. Давайте посмотрим дальше, что еще. Увеличение загрузки. Это далеко не всегда возможно, потому что ряд предприятий повреждены. Да, они продолжают выпускать продукцию, но там серьезные повреждения, и боюсь, что это станет препятствием. Загружать сверх меры на 100% оборудование никогда нельзя. Это приведет к серьезному сбою. Ровно так же перенесение плановых ремонтов. Это латание дыр. Да, чуть смягчит меру сейчас, но увеличит затем проблемы в будущем. Ну и так далее. То есть все меры, которые называются, ни одна из них, ни в совокупности они, в моем понимании, не приводит к решению проблем, если выбытие превысило 25 и более процентов мощностей. Вот мой вывод.
0: А та мера, которая сейчас только обсуждается, думали, что в пятницу решат, но пока не решили, в подвешенном состоянии введение полного запрета на экспорт дизельного топлива.
3: Это мало поможет, потому что дизельного топлива, единственное топливо, где серьезный избыток. Ну, на 30% больше производилось, чем потреблялось в России, поэтому пока этого не приняли, но опять-таки это не решит проблему. С дизелем все более-менее будет, я думаю, нормально, а вот автобензины, ну, не заменишь дизелем автобензин.
0: Я так понимаю, что вы, конечно, считаете, что проблема, поскольку лежит в политической плоскости, без каких-то кардинальных решений в политической плоскости и с дефицитом бензина, все будет не слава богу.
3: Ну, вот понимаете, это как вот с прохудившимся ведром. Вы можете сколько угодно туда вливать, но пока вы дыры не уберете, ну, к сожалению, оно не наполнится.
0: Константин Селянин в эфире Радиофорум. К другим темам мы сейчас перейдем, но я напомню, как можно задать Константину вопросы. +7 908 909 104.5 Это для ваших мессенджеров. Также продолжается видеотрансляция на странице Радиофорум 104.5 ВКонтакте. Пожалуйста. Акции ВКонтакте, кстати говоря, рухнули до исторического минимума после того, как из российского App Store, магазина приложений, пропали все ключевые приложения ВКонтакте, то есть сам ВКонтакте, музыка, мессенджер ВКонтакте, видео, Одноклассники, Дзен, пишут про сервисы Mail.ru. Но вот и также известно, что на этом фоне акции компании на Мосбирже на днях падали до 186 рублей, это 25 июня, а 26-го они стоили уже 185 с хвостиком. То есть, получается, для бумаг ВКонтакте это новый исторический минимум, как многие коллеги написали. Насколько серьезен этот удар для холдинга, в частности, возможных последствий?
3: Вы знаете, я почему-то сравнил вот это событие с недавно произошедшим превращением Илона Маска в триллионера. И вот два предпринимателя, Илон Маск и господин Кириенко-младший, который возглавляет ВКонтакте. Ну, вот результаты Илона Маска я назвал, давайте я назову результаты второго менеджера. Акции ВКонтакте потеряли с начала года 39%, а с момента выхода на биржу с декабря 2021 года 80%. В прошлом году компания, несмотря на то, что получила 4 миллиарда государственных субсидий прямых и 39,5 миллиардов на создание платформы ВК-видео, альтернатива YouTube, тем не менее показала чистый убыток в 25 миллиардов рублей. А с начала своей деятельности, с 21 года, совокупно, с 20 года, извиняюсь, совокупный убыток, включая 25 год, составил 200 миллиардов рублей. Это сопоставимо с бюджетом годовым Свердловской области. Вот качество управления людей, которые стоят во главе этой компании.
0: Но здесь же речь не про людей, ведь все-таки решение компании Apple – это политическое решение. Ну, кто я бы там ни стоял, какие бы эффективные или неэффективные мессенджеры? Ну, правда, Константин?
3: Значит, нет, вот я еще раз подчеркну, с 21 года это падает. Это не в июне 26 года упало. В июне упало там на 15%. А что было до этого? Кто за это отвечает? Или что, ВК не подозревали, что их могут в такой мере подвергнуть? Это было, мне кажется, совершенно очевидный риск. Менеджеры, которые не умеют просчитывать риски, не умеют от них защититься, их, извиняюсь, надо гнать от управления. Это крайне плохое корпоративное управление. Вот этот результат ВКонтакте. Вот мой диагноз.
0: Ну, ВКонтакте настаивают, что сама компания ведь под санкциями не находится, и серия «Нас-то за что?», и удаление стало для нас полной неожиданностью. Какими могут быть, Константин, санкции для Apple со стороны России, если на них, конечно, пойдут? Айфоны же очень многих россиян есть.
3: Значит, для компании Apple российский рынок, я сейчас точно, конечно, цифры не назову, но составляет, ну, может быть, несколько процентов от мирового, может быть, 2, может быть, 4, вот так бы я оценил, да, от продаж. Более того, не мытьем да катанием, я уверен, что продукция Apple будет попадать в Россию примерно так же, как в советские времена американские джинсы попадали, значит, на ноги россиян. Поэтому ответная мера, да, может быть, она, наверное, будет предпринята, но для таких компаний, как Apple, это ничего.
0: Про банковскую систему предлагаю поговорить, тем более, что так всех оживил Геннадий Зюганов, который на съезде КПРФ предложил государству использовать банковские вклады россиян для нужд бюджета страны. Там цитата была такая, я сейчас ее приведу. В банках лежат 67 триллионов рублей граждан и 63 триллиона предприятий, в сумме 130 триллионов. Три бюджета – это гигантские средства. Банки наживаются на них, не вкладывая в развитие страны. Это полное безобразие. И добавил, что спокойно можно решить эту проблему, быстро, энергично. Я бы на месте президента, сказал Геннадий Андреевич, решил бы одним указом. Верховный главнокомандующий имеет право. Но в общем, забурлило у всех, и даже в Государственной Думе стали называть это откровенным бредом, бессмысленным ограблением граждан. Это я Михаила Делягина цитирую. Ну, как вы думаете, грозит ли что-то банковским вкладам россиян?
3: Ну, вы знаете, конечно, заявления Зюгановой, вот, часто других депутатов в духе, а что тут думать, взять все да поделить. Но, слушайте, ну, это какая-то шариковщина. Ну,
0: я сейчас прошу даже не... Все уже сказали в той же Государственной Думе, а в КПРФ сказали, да, вырвали из контекста, и вообще вклады граждан священны. То есть все, уже абстрагируясь от КПРФ.
3: Значит, вопрос про вклады. Давайте я отвечу вот по существу, что происходит с деньгами граждан. Деньги граждан, равно как и деньги предприятий, нигде не лежат. Они задействованы в экономике, и деньги граждан преимущественно инвестированы в облигации федерального займа. Облигации федерального займа – это то, что занимает Минфин, и этими деньгами финансируют все, в том числе и негражданские расходы бюджета. Этих денег нет. Они все превращены в банках, по крайней мере, они все превращены в ОФЗ. Деньги, вырученные от продажи ОФЗ, они потрачены или будут потрачены в ближайшее время. Поэтому граждане будут получать свои вклады через, опять-таки, обратный механизм. Вначале государство будет расплачиваться с банками, погашать эти ОФЗ, а затем банки погашать вклады будущими деньгами, если они будут.
0: Сегодня, я ответил на вопрос. Конечно, да. Сегодня в «Коммерсанте» большая статья, заголовок такой: «Граждане наличествуют». Речь идет о том, что за месяц банковские депозиты и счета физлиц потеряли 550 миллиардов рублей. Рекордный в этом году отток средств со срочных депозитов. Большая, причем часть, пришлась на топ-10 банков по объему средств физлиц. В чем основные причины, как вы считаете?
3: Ну, вот этот ажиотаж можно назвать искусственным, и имя ему Геннадий Зюганов в данном случае, его заявление.
0: Да ладно, серьезно.
3: Ну а как?
0: Потому что Зюганов на днях это сделал, а здесь статистика за месяц про 550 миллиардов рублей.
3: Ну, конечно, давайте поделим эти лавры между Зюгановым и другими неаккуратными очень чиновниками и депутатами, которые подобные вещи позволяли себе говорить. Хорошо, но это прямая провокация, вот прямая провокация на ажиотаж. Но те люди, которые это говорят, они на что рассчитывают? То есть, если они говорят людям, что давайте изымем вклады населения, а что же то самое население должно сидеть и делать? Угадайте с трех раз. Ну, конечно же, люди беспокоятся, и они эти деньги не для государства копили, не для государства зарабатывали. Поэтому люди действуют абсолютно правильно. Не надо на них опять катить бочку. Абсолютно правы эти люди.
0: Правы в чем? Что забирают деньги с вкладов? Правы.
3: Правы в том, что они свои деньги хотят оставить себе. Вот в этом они правы.
0: Беспокойствие своем вы имеете в виду. Но, слушайте, сам регулятор говорит про причины, что это траты на отпуска предстоящие, на праздники. И еще ведь нужно понимать, почему нет. Люди снимают, у людей мало денег, но они, вот, может быть, последний этот вклад, они забирают деньги. Кроме того... Есть изменения в налоговом законодательстве. Это всегда подогревает спрос на кэш. Давайте честно, малый и средний бизнес пытаются как-то оптимизировать расходы и предлагают клиентам, например, скидки при оплате наличными. Ну, в общем, наличка – это очень важно.
3: Да, здесь я с вами соглашусь, это не единственная причина интереса к наличке. Я напомню три причины, которые и до заявления Зюганова и подобных действовали. Первое, действительно, это поскольку перебои с интернетом просто необходимость часть наличными держать.
0: Да.
3: Второе, это то, что многие граждане пытаются уйти из-под налогов. То, что вы назвали малый и средний бизнес, пытается наличкой рассчитываться. Именно эта причина. Люди хотят покупать дешевле, и малый и средний бизнес дает, но, правда, с нарушением налогового законодательства это сделать. И третья причина – это неверие государству, которое абсолютно проявляется и в отношении вкладов, и в отношении, обратите, бензина. Не верят люди государству, то, что государство поведет себя честно и обеспечит им, неважно, сохранность вкладов, наличие бензина, еще каких-то благ. К сожалению, у россиян много причин так думать.
0: Банки столкнулись с нехваткой свободных денег из-за возросшего спроса на кэш, пишут об этом «Известия». Да. Они пишут о том, что дефицит ликвидности достиг почти 2 триллионов рублей со ссылкой на участников рынка. Насколько, по-вашему, опасна ситуация для банковской системы, которая сейчас сложилась?
3: В целом для банковской системы не опасно. Эту сумму профинансирует, безусловно, Центральный банк. Но если это будет происходить дальше, то через некоторое время это станет очень-очень серьезной проблемой.
0: Но при каких показателях дефицита ликвидности ситуация может стать критичной?
3: Здесь надо считать, я не буду говорить наугад, но 2 триллиона – это явно пока то, что может переварить бюджеты Центрального банка.
0: И еще хорошая новость, мы об этом говорили, но все-таки нужно проговорить. Дума приняла закон о сохранении порога доходов малого бизнеса для уплаты НДС. До 2030 года составит 20 миллионов рублей. Я знаю, что есть люди, для которых это очень-очень важно.
3: Да, единственное, что не все доживут до этого времени.
0: Вот. Константин, да вы сегодня просто оптимизмом пышете в эфире. Давайте напоследок коротко ответ на условия вашей задачи.
3: Итак, задачка. Вам нужно сообщить сотрудникам, менеджерам по продаже плохую новость о замораживании квартальных бонусов, об их отмене. Вариант 1. Коллеги, из-за кризиса мы отменяем квартальные бонусы, но если мы перевыполним план на 20%, руководство рассмотрит возможность выплатить премию в конце. В связи с кризисом мы переходим на новую систему, мы замораживаем базовый бонус, открываем фонд антикризисных суперпремий, каждый, кто закроет план, гарантированно защитит свой доход от падения, получит специальный статус топ-продавца. И вариант 3, честно и прямо сказать, сейчас тяжелые времена, бонусов не будет, прошу отнестись с пониманием и проявить лояльность, чтобы компании просто вывела. Самый плохой вариант – это первый, слишком размытые обещания. Вариант 3 тоже неприемлем, поскольку людям нужны деньги, а не что-то иное. И единственный возможный вариант здесь – вариант 2 – сообщить о том, что мы открываем некую новую программу премий, закрывая старую. Это называется перепозиционирование, ну или рефрейминг, когда плохая новость подается под соусом хорошей.
0: Спасибо,
3: ну и, конечно,
0: большое.
3: Многое влияет на то, кто продает.
0: Финансовый аналитик Константин Селянин в эфире Радио Форум в программе «Говорит и показывает». До свидания.
3: До свидания.
1: «Говорит и показывает» Радио 104.5 FM. Слушает и смотрит Екатеринбург.
2: «Экономика и бизнес».
4: Здравствуйте, у микрофона Александра Короткова.
1: Рынки, банковский сектор.
4: В России с 1 июля изменится порядок формирования кредитных историй. Документы дополнят сведениями о предыдущих кредиторах при переуступке долга, а также временем каждого события. Нововведения должны сделать информацию о заемщиках более полной и прозрачной, пишет портал «Банки.ру» со ссылкой на комментарии представителей Объединенного кредитного бюро. По словам специалистов, сейчас при переуступке прав требования кредитор сообщает только о том, кому он передал долг. Если новый заимодатель направит сведения в другое бюро кредитных историй, то связь между организациями теряется. В этом случае понять, кто был прежним владельцем кредита, невозможно. Теперь же в кредитной истории будет отражено, кто предыдущий кредитор и кто уступил кредит его текущему обладателю. Детализация по времени позволит разобраться в ситуациях, когда в течение одного дня происходит сразу несколько операций, чтобы при наличии нескольких событий в один день можно было проследить последовательность ситуации, и информация о просрочке по кредиту не появлялась позже погашения этой же самой просрочки.
1: Новости компании.
4: В Верхней Пышме на заводе «Уральские локомотивы» на 2/3 завершено строительство комплекса по производству высокоскоростных поездов. Наиболее масштабные работы генеральный подрядчик «Синара Девелопмент» ведет на 2 объектах. В корпусе для проведения пусконаладки электропоездов завершили устройство системы вентиляции, идет отделка и монтаж системы пожаротушения. Рядом с корпусом завершен монтаж локальных очистных сооружений. Они будут фильтровать сортировать стоки, образующиеся в ходе работы промышленного объекта. Эта часть инфраструктуры обеспечит экологическую безопасность производства. Также на стройплощадке работы идут в самом большом корпусе, где будут формировать компоненты кузова. Строится административный корпус и конструкторский центр. Наша задача – построить эталонную производственную площадку, которая будет служить десятилетиями, заявил в комментарии деловому кварталу генеральный директор Синара Девелопмент Тимур Уфимцев.
1: Бизнес-статистика.
4: Екатеринбург занял 16-е место в рейтинге крупных городов России по вводу жилья на одного горожанина. В 2025 году в уральской столице ввели на 7,5% меньше жилых площадей, чем годом ранее. Агентство ЕАН приводит данные, опубликованные РИА Рейтинг. Всего за год в городе построили более 1 600 000 квадратных метров жилья. Показатель ввода на одного горожанина составил чуть больше 1 квадрата. По словам представителей рынка недвижимости, в городах второй год наблюдается спад жилищного строительства. И по сравнению с результатом прошлого года, в 100 крупнейших городах жилья построили на 0,9% меньше. Лидерами в строительстве жилья при этом остаются Москва, Краснодар и Санкт-Петербург.
1: Рынки страхования.
4: В России впервые застраховали ответственность антропоморфных роботов. Об этом пишут ведомости. По словам представителей страхового рынка, использование подобных технологий открывает новые возможности для развития бизнеса. Однако важно помнить и об адекватной защите. Если робот повредит чье-то имущество или принесет другой ущерб третьим лицам, компенсировать это будет страховая компания. Договор страхования гражданской ответственности пока заключен на год. Подобные предложения на страховом рынке позволят бизнесу увереннее заходить в пилотные проекты с роботами. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
1: Реклама. Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
1: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
5: Повтор программы.
1: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
6: В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
7: Доброе утро.
6: Начнем мы с хороших новостей. Сегодня в 6 утра должен был быть открыт Малышевский мост. Не знаю, не был.
7: И нам из нужны нас... ваши свидетельства.
6: Да, да. Сейчас свидетельства действительно нужны, потому что в пятницу, как мы анонсировали, Алексей Орлов посмотрел, как ведутся работы, и сказал следующее, что объект действительно очень важный для жителей ЖБИ. Конечно, огромное количество жалоб идет на пробки, но учитывая техническое состояние мостового сооружения, оставлять так до конца сезона было просто небезопасно. Сейчас на второй полосе завершают работу. В 6 часов понедельника, то есть сегодня, жители смогут проехать по мосту, сказал Алексей Орлов.
7: Ну, да, делитесь. Смогли проехать по мосту или не смогли все-таки?
6: Даже, может быть, не в 6, но хотя бы в 8, да, ну, то есть, как идут там работы, закончили, нет, потому что, ну, там, кстати, технологии новые применялись для швов, они будут не просто стыковые швы, а ровненькие, по ним не надо будет скакать, вроде как.
7: Об этом тоже напишите. Новая технология, которая в Екатеринбурге применяется впервые, писали об этом. Еще Максим Путинцев обратил внимание на это. Вот, и оказалось, что не зря. Действительно, да, те технологии вот этих швов в Екатеринбурге до этого еще не применяли. Вот. Ну, швы это всегда, и стыки, это всегда слабое место в любой дороге, в принципе, по всей стране.
6: А на мостах
7: вот,
6: это еще больше, потому что их там много.
7: Так они на мостах только и устанавливаются, эти стыки, да. И вот удивительная, конечно, вещи, когда, знаешь, вот едешь по одной дороге, ее ремонтировали в одно и то же время, и какие-то стыки нормальные, какие-то прям удары по подвеске так ощущаются хорошо. Вот, ну, видимо, где-то чего-то не доложили, как у нас иногда бывает.
6: Не добили, не досостыковали.
7: И разный износ на одной дороге, вот на одном и том же участке.
6: Но будем надеяться, что сейчас жители ЖБИ не будут так жаловаться активно, если все-таки откроют. Еще раз, требуем прям ваших свидетельств. Нас там не было. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте их. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат. Туда тоже пишите. Очень интересно знать, справились или нет. На 2 месяца, считай, раньше. Причем. 31-го, очень хорошо сдвинулись прямо влево. Удивительно.
7: Есть за что хвалить, если действительно открыли, и все хорошо.
6: Ну, другая напасть в Екатеринбурге – дожди. Июнь чуть ли не самый дождливый месяц, там чуть ли не за полвека. У нас будет скоро объявлен, когда закончится завтра. Да, и дождь опять идет сегодня, целый день он должен идти, он идет. Не сильно большой пока, но некоторые предупреждают, что может быть ливень. А это всегда проблема. Совсем вообще подряд. И с ливневками, и с передвижением,
7: ну, да.
6: Со светофорами.
7: И тоже со светофорами, да. Да. Ну, слушай, ливень рано или поздно закончится. Европейская жара, все-таки, говорят, придет и в Екатеринбург.
6: К концу недели обещают.
7: К концу недели, да. Обещают, что действительно существенно потеплеет. Тогда до не очень приятных температур. Ну, как неприятных, да? Неприятно, когда ты отдыхаешь, например. А когда тебе приходится работать, а у тебя за окном там 32-34, ну, как-то вот не так это радостно переживается.
6: Да, но, с другой стороны, у кого-то есть кондиционеры, они могут спасаться на работе.
7: Это да.
6: От этой самой жары. Не у всех дома есть. На работе чаще встречаются кондиционеры все-таки. Ну, так, чисто по ощущениям.
7: Ну, офисные здания, да.
6: Ну, одна напасть для всей страны – это проблемы с бензином. Вчера было совещание, то есть сначала прошли совещания в разных регионах, на разных уровнях, примерно лейтмотив такой: не создавайте панику. Не создавайте панику, все есть. Весь бензин есть, запасов много, просто надо быть немножко сдержаннее в своих запросах.
7: Слушай, ну, запасов может и много, но не везде есть бензин все-таки, да, вчера тоже вот. Ездил. Mm-hmm. Так, мимо многих заправок приезжал, везде очереди разные, причем вот удивительно, конечно, да. Ехал по одной дороге, одна заправка, и через километр вторая заправка, да, там не важно уже, какие парки. На одной стояло машин 10, наверное, в очереди. То есть, ну, можно сказать, что не очень большая, потому что с учетом того, что там, по-моему, 6 топливораздаточных колонок, да, то это не очень сложно назвать. А на второй заправке очередь была 300 метров, наверное. Почему так? Непонятно совершенно. Ну, иногда закрывают заправки на какие-нибудь технические перерывы. Может быть, там технический перерыв какой-нибудь
6: еще один факт
7: произошел. Да, на многих АЗС вот до сих пор есть только дизель, нет бензина 92-95. Ну, посмотрим, как будет ситуация дальше. Пока примерно в вялотекущем режиме все это идет. Вот уже на протяжении там, недели с небольшим.
6: Так вот, Владимир Путин все-таки признал, что проблемы существуют, на заправках есть очереди и не всегда хватает бензина, и призвал, чтобы в июле производство основных видов топлива дошло или даже превысило июньские показания. Также резервы будут распакованы для того, чтобы снабжать бензином, а в резервах, опять же, достаточно запасов, по словам президента. В общем, как на всех уровнях, проблему признают, но говорят, что... всего хватает, б, ну, не надо ажиотаж создавать. Ну, кстати, мы еще и импортировать будем бензин, уже говорят о том, что с соседних государств будем получать топливо. Как это все будет налажено, посмотрим. В конце концов...
7: Ну, посмотрим, да. Это логистика все. Это достаточно не быстрая история такая, потому что и расстояние достаточно большое, да, и пока там этот поезд... с топливом доедет, ну, это же бензовозами возить совершенно невыгодно, на большие расстояния.
6: Согласен,
7: какие-то, да, это все железнодорожные перевозки. А железнодорожные перевозки у нас с большой скоростью-то не сильно отличаются, в принципе. И пока же надо произвести, да, отгрузить, поставить, тут развести, вот на это какое-то время, конечно, придется уйти, придется потратить, да, ну, и, скорее всего, это все приведет рано или поздно к стоимости топлива. Я не знаю, там резко это будет скачок или это будет постепенный процесс. Сейчас сдерживают, да, ну, искусственно, можно сказать, сдерживают, так как, если мы говорим про закон рыночной экономики, да, то цена на топливо должна была вырасти. Вот. Но она пока стоит на одном и том же месте. Вот. Ну, и ты знаешь, вот люди еще хотят сэкономить, потому что вот в Москве очень много заправок есть частных, да, разных, где рублей на 5, наверное, на 5-7 даже, да,
6: у нас цена тоже
7: топлива
6: есть,
7: выше.
6: Много,
7: есть, да. Цена топлива выше, и там нет очередей.
6: Вот эти вот 5-7
7: рублей люди хотят
6: покупать по старой цене, которые привык, а не так, что она сразу тебе на вот несколько рублей подсадит.
7: Согласен, согласен. Ну, знаешь, вот с другой стороны, в моменте, вот если посмотреть, ну, там, бак сколько у тебя? Ну, допустим, у тебя войдет 50 литров. Если он на 5 рублей дороже, это 250 рублей. Ну, неужели 250 рублей стоит многочасового страдания в очередях?
6: Тут 250 рублей, там 250 рублей, знаешь, и так и накопится. На очень хорошую, приятную сумму. У нас люди входят, скидки изучают в магазинах, а ты говоришь, 250 рублей.
7: Не, это, ну, скидки это святое, ты это не трожь, Саша.
6: Вот, и тут такая же история примерно. Бензин от гречки в этом случае, в случае психологии покупки, мало чем отличается, мне кажется. Вот нам сообщает Магадум, что гонят по Малышевскому мосту нормально, вижу из окошка. Ура!
7: Прекрасно, все открыли, да, замечательно.
6: Странно, Сергей не доверяет открытию моста, видимо, обычно к выборам что-то открывают. Все, списки установлены, считайте, выборы.
7: Да, давайте радоваться, что до сентября не стали тянуть, открыли сейчас.
6: Могли бы 31-го открыть по плану, августа имеется в виду. Заправить машину проблем нет, а вот садовую технику никак в канистры не наливают. И что делать? Все встало.
7: Ну, попытаться слить из бака, наверное, но надо очень аккуратно быть, потому что говорят, вот люди начали так вот сливать из бака, а это все старым дедовским способом, берешь шланг, нужно, да, вдохнуть чуть-чуть себя, вот если пары бензина тебе попадут в рот, то это не очень приятная история, и может даже отравление случиться. И ты знаешь, в некоторых регионах медики фиксируют прям пик просто отравления именно топливом.
6: Ну, что логично, в общем-то. Александр почему-то считает, что, скорее всего, наши лимиты топлива пошли на Москву, а нам привезут из Индии. А у нас люди преодолели стадию отрицания и пришли к стадии принятия литра по 100 рублей.
7: Да, слушай, ну, в Москве такая же ситуация. Очередей более чем. Вот и бензина точно так же на некоторых АЗС.
6: В Москве-то гораздо побольше людей-то, чем... Ну, даже в Свердловской
7: области. И машин, да.
6: Ехал по объездной. Другой Александр пишет, от Леруа до Московского в сторону Калины. Огромная пробка. Варта, Татбаш, 95-й, 85 красно-белая, 65-70 машин, 25 в очереди. Пока так. Ну, проблемы есть. Ну, надо, в общем, как выбирать пути объезда так же и планировать теперь покупку бензина на некоторое время, мне так кажется. Ну, что делать?
7: Видимо, да. Для заправки брать отгул.
6: Извините, в каком-то регионе 12 часов журналисты провели, эксперимент провели, как они могут заправиться на какой-то там заправке. 12 часов провели в пробке и в очереди. 12. А тут...
7: А представь себе, что отстоял в очереди, и бензин закончился.
6: Да-да-да. А мы на 10 машин жалуемся уже. Так что, ну что делать? Такая сейчас ситуация. Ладно, к другим темам перейдем. Программы обучения водителей автомобилей с правым рулем могут появиться в автошколах отдельных регионов России к 2030 году. Это следует из распоряжения правительства, опубликованного на портале правовой информации. Ну, мы помним, что огромная сейчас кампания ведется по... принятию стратегии, по уточнению стратегии безопасности. И вот туда же то говорили, мы присмотримся буквально несколько дней назад, на прошлой неделе.
7: Да, на прошлой неделе. Вот к правому рулю как-то пристальное внимание такое появилось, и многих это так напрягает несколько, да, ну, жили-жили спокойно, ездили-ездили, а тут вот и одно, и второе, что-то там изучают, что-то исследуют. Тут вот, видишь, какие-то нюансы в программе автошкол. Ну, есть, конечно, особенности, да, управления автомобилем с правым рулем, особенно с обгоном, они связаны прежде всего, да.
6: Ну, это первое, ну, да.
7: Видимо, будут просто более внимательно, что... Ну, там, какие принципы, да? Либо ты систему зеркал себе можешь поставить. Такие есть тоже, да? Когда ты можешь сам контролировать левый угол автомобиля. Либо использовать помощь пассажира. Но пассажир не всегда есть. И к тому же пассажиру можно не доверять. Да, иногда и не нужно доверять ему совершенно. Ну, и большая дистанция перед обгоном, естественно, да, такие нюансы, они есть.
6: Просто надо ли вводить отдельную программу обучения? Ну, вот у нас на Дальнем Востоке российская газета пишет, около трети автомобилей с правым рулем. Ну, так, по официальной статистике.
7: В Сибири, мне кажется, это полумеры там, все, знаешь, вот надо жестче, надо Вот есть же у нас отметки автомат или механика водительского удостоверения. Да? Вот нужно учить правый руль. Вот, да, отучился, вот отметка у тебя, что с правым рулем можешь ездить.
6: А, кстати, та же российская газета напоминает, что вроде как по правилам сдавать на права можно только на леворульной машине. Можно учиться на любой, а сдавать...
7: Не знаю, не помню, как-то не обращал внимания на такие нюансы.
6: Я только сегодня увидел, но я, конечно, не
7: понял. Есть они или нет, вполне возможно, ну, что автошколы закупили, наверное, уже все, на них только можно.
6: Так это к вопросу о механике и автомате. Тогда надо и сдавать на правом руле, получается. Надо вносить в документы изменения, что можно и так сдавать, и тогда получать...
7: Не, ну это же такая шутка была, что ты...
6: Знаешь ли?
7: Надо всерьез развивать эту мысль.
6: Это для тебя шутка, а для Минпросвещения, Минпромторга и МВД, может быть, совсем не шутка. Тут надо еще оценивать уровень серьезности ведомств. Это не так вот поговорить в эфире. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения, в том числе про правый руль. Что вы думаете по этому поводу? Надо ли учиться отдельно на правый руль или нет? Или это совершенно недействующая мера будет? В 27-м году...
7: Минтранс, кстати, ты вот сказал про Минтранс, да, вспомнил вчера на одной радиостанции замечательную новость слышал, да, о том, что Минтранс разработал поправки для движения СИМ по тротуарам, но озвучит их в течение 2-3 месяцев.
6: Говорили, что будут новые правила введены.
7: Ну, вот, видимо, да. Ну, уже сказали, что мы разработали. Но пока вам не расскажем.
6: Но не расскажем, да. Потому что мало ли что, интрига, опять будет какой-нибудь ажиотаж нездоровый, и все. И разбирайся.
7: Потому что какие-то изменения нас ждут, но уже не в этом сезоне.
6: В ноябре, к следующему к концу сезона.
7: Сезону вполне возможно изменения в правила дорожного движения будут, вот касаемо движения средств индивидуальной мобильности именно по тротуарам. Вот акцентировалось, что именно с тротуарами есть проблемы. Ну, посмотрим, по какому пути пойдем. Путей-то не так много, да, и это можно предсказать. Вот, может быть, пойдем по пути Казахстана того же самого, где ввели ограничение скорости, что при наличии пешеходов, например, да, СИМ не может двигаться больше 6 км в час.
6: Ну, как пешеход?
7: Как это контролировать? Да никто не знает, как это контролировать. И возможно ли вообще такой контроль
6: объективный
7: или нет?
6: СИМ, чтобы он распознавал пешехода и снижал... Да. Ну, вот так, опять же, если мы
7: вообще фантазируем,
6: то вот, пожалуйста, первое, что приходит на ум. Ну, это вряд ли в принципе реализуем.
7: Да, если только так, да. Искусственный интеллект, чтобы распознавал объекты в кадре, да. Но тогда камера лучше всего должна быть 360, вот, чтобы во все стороны
6: технология
7: смотрела...
6: Да, еще за симщиком присматривает, чтобы он был соответствующего возраста, в нормальном состоянии. Наверное, 360, его тоже должно быть видно. То есть всех надо контролировать. Ну, прекрасно.
7: Всех, абсолютно.
6: Пауль Зиберт пишет.
7: И сразу, кстати, видно, и вдвоем ты едешь, или один ты едешь.
6: Да,
7: и
6: все.
7: Распознавание лиц, чтобы сразу работало. Сколько тебе лет там искусственный интеллект определял.
6: Ажиотаж здоровым не бывает, Пауль Зиберт шутит. Ну, бывает совсем
7: что-то
6: нездоровый.
7: В этом есть.
6: Про Минтранс. Ладно, про СИМы. Потом мы будем это разбирать, когда все-таки не расскажут, что они придумали. Но вот теперь уж точно готовят новые методические рекомендации, которые изменят подход к установке скоростных лимитов на дорогах. Речь идет о применении более гибкой системы. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом, ну, многих факторов. Школа, дома, загруженность, качество дороги и так далее. То есть все дороги будут проинспектированы. Со следующего года уже должна начаться этот эксперимент. И вместо того, чтобы один знак ставить на всю дорогу, и многие эксперты об этом говорят, потому что мы вынуждены тормозить там, где не надо бы тормозить.
7: Ну, очень параметрам. Часто, да, такое есть. Особенно, знаешь, когда едешь по какой-нибудь федеральной трассе, где ты едешь в абсолютном лесу, вот, знаешь, почему-то Рязань вспомнилась мне, да, вот, да, трасса М5, которая идет в Челябинск из Москвы, лес вокруг, вот, прям лес, вот, смотришь по навигатору, вот, за лесом, там, в радиусе километра домов нет, но стоит знак «населенный пункт», и ты едешь 60. Зачем ты едешь 60? Потом ты этот лес проезжаешь. Точно так же в лесу стоит знак «конец населенного пункта», и ты едешь 90 по этой же дороге.
6: Да. Ну вот об этом...
7: Это таких историй, знаешь, вот я думаю, в жизни каждого автомобилиста случалась масса, когда ты едешь, у тебя знак «населенный пункт», а населенного пункта и не наблюдается как-то. И он начинается там через 3 километра только.
6: Ну, и то же самое говорят эксперты. Например, есть одна остановка вдали от населенных пунктов, и там раз в день проезжает автобус. а знак стоит все ограничение скорости. То есть Минтранс решил вот такие участки индивидуализировать, где можно...
7: Это хорошо, это мы поддерживаем там.
6: Все эксперты, оброшенные российской газетой, там эта публикация, они все как раз горячо поддержали. Наконец-то можно будет спокойнее, не так прерывисто ехать, если это все, конечно, введут. Ну что ж, спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Максиму Ядрышову, до завтра.
7: До завтра.
1: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган. «Макс Авто» на Радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.

Для тех, кто сегодня в понедельник, день дождливый на Урале, на работу рванул, как на праздник. Green Day, Holiday, горячие пламены. Это рок-арсенал. А здесь появилась Виолетта на наших студийных начал третьего. Да, сегодня понедельник, 29 июня на календаре. Шпарит сегодня дождик только так. На Урале зато у нас в нашей студии большой праздник сегодня свой. Не будем уточнять, какой по счету день рождения отмечает наш программный директор Михаил Симаков. Миша, любим тебя. Тебя обнимаем. Спасибо за доброту, креатив, демократию. Ну и я надеюсь, что все те, кто слушает рок-арсенал, сегодня поздравят в нашей группе ВКонтакте нашего программного директора. Лидер не только наших идей, еще замечательный музыкант, участник группы «Апрельский марш», у которых, кстати, вышли недавно презентабельные диски, имейте в виду. Я, кстати, в программе «Полезные ископаемые» на эту пятницу какой-то сюрприз вам обязательно приготовлю. Всех именинников с днем рождения. А сегодня еще вместе с Михаилом Юрьевичем свой 78-й день рождения отмечает легендарнейший британский барабанщик и один из крутейших драмеров на все времена. Участник золотого состава Deep Purple — это Йен Пейс, Happy Birthday. Ну и, разумеется, с его участием этот хуковый номер на все времена. Песня, на которую немало кавер-версий. Deep Purple, Smoke on the Water. Именинникам привет!

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

та самая композиция, которая днем слушается с особенным вдохновением, потому что каждый день себе представляешь то, что будешь делать вечером. Tonight, Джо Кокер, для ваших предвкушений. Самое главное предвкушение у нас – это голосование, наше новое 10 песен, случайным выбором, попавшие в наши взаимоволнения. Обнаружите в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Действуйте. Deep Purple с новинкой, Боб Марли в продолжении и красота из нашей летней коллекции. Ну, а уже сейчас для тех, у кого нет конкурентов, Scorpions, No One Like You.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, «Ла Скала», «Уоррен и Нэш», «Блюз Докторс», группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
3: Урал, футбол, фест, мы идем. А вы?
1: Вход бесплатный, 0+. Rock
4: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг в гостях у программы «Рок-н-ток» лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Наша беседа будет посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба, и одним из самых ярких воспоминаний тех лет для Макса Ильина стало эксцентричное выступление группы «Наутилус Помпилиус» на первом фестивале Свердловского рок-клуба.
6: В принципе, в нашей стране никто никогда, вот кроме этих 600 человек, не видел группу «Наутилус Помпилиус», какая она была. Они выступали в розовых пиджаках, они были покрыты гримом. Рок
7: на рок-арсенале. Huh.

Перед этим признанием невозможно устоять. Никто, кроме меня, не будет так любить тебя, как я. Об этом легендарнейший гитарист-виртуоз Гэри Мур, Ain't Nobody. Вам летнего настроения, несмотря на то, что дождик сегодня только так на Урале радует нас, как ванна, так сказать, небесная. Завтра синоптики уточняют уже плюс 22 и небольшой дождь, а ближе к завершению этой недели до 27 градусов выше ноля. Все-таки лето. А здесь Виолетта. Говорю громадное спасибо тем, кто мне предлагает песни для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые». Тема у нас соответствующая – летнее настроение. Летнее настроение. Жду ваши раритеты на эту тему мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. Успевайте присылать, сыпятся предложения. Спасибо дорогим археологам. Наш прошлый загадочный кавер-час можно заценить в нашей группе ВКонтакте. Впереди у нас летнее настроение от коллектива Fortunes, Fatboy Slim, Iron Man, Мейдена, а в рубрике «Сделано на Урале» Наутилус Помпилиус, здесь Виолетта. Я желаю всем классного настроения. Star Sailor для тех, кому есть на что надеяться. Tell me, it's not over.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: «Рок-Арсенал».
1: Новости. Спонсор программы ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
2: Добрый день. Новые предложения поступают в Кремль от украинской переговорной группы по неофициальным каналам. Как рассказал президент России Владимир Путин, из Киева звучат инициативы ограничить зону боевых действий 4 регионами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями и прекратить удары вглубь территории. Если бы Россия согласилась на эти условия, это дало бы возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить их в 4 вышеназванных региона. Однако спасение киевского режима в наши планы не входит, отметил Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. В Екатеринбурге сегодня открыли движение по Малышевскому мосту. Путепровод запустили на 2 месяца раньше срока. Ремонт стартовал в апреле, шел в 2 этапа. За это время обновили 15 тысяч квадратных метров асфальта, заменили 16 деформационных швов, сделали стыки бесшумными. Во время ремонта перекрывали одну из сторон. Из-за этого автомобилисты и трамваи часами стояли в пробках. В городе сохраняется еще несколько перекрытий. Из крупнейших это развязка у Калины и строительство тоннеля под Куйбышево, сообщает портал 66.ру. В аэропорту Кольцово зафиксировали

0: Итак, рейс авиакомпании «Икар» в Махачкалу перенесен с 8 утра на 6 вечера. Самолет авиакомпании «Россия» в Сочи вылетит в 23:40, на 8 часов позже расписания. На 2 часа перенесен рейс авиакомпании «Якутия» по маршруту Санкт-Петербург-Екатеринбург-Якутск, сообщает портал «Ура.ру». 2 недели остаются без горячей воды жители юго-запада и широкой речки. Ограничения были согласованы с мэрией Екатеринбурга. Гидравлические испытания начались 16 июня. 29-го их обещали закончить, но воды пока нет. В течение 2 недель Екатеринбургская теплосетевая компания проводила работы по обеспечению этих микрорайонов круглогодичной циркуляцией горячей воды. И теперь летом жителям не придется долго пропускать воду из крана, ожидая, пока пойдет горячая. Она идет сразу. Это нововведение, как утверждают в компании, серьезно повысило качество услуги. Из российских супермаркетов исчезнет продукция «Киндер», «Рафаэлло», «Нутелла», «Ферреро Роше» и «Тик-Так». Запасов продукции хватит примерно на месяц. Причиной отказа от этой продукции ритейлеры называют неоправданное завышение отпускных цен со стороны поставщиков, сообщает РБК. Доллар 77.06, евро 87.40.
1: Информация на правах рекламы.
2: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Румяной утки 2 крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
2: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
4: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
5: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.
7: Прогноз погоды на Урале. На Цинале. На Цинале.
8: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
9: Итак, на завтра, 30 июня, синоптики уточняют, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. А в течение дня плюс 22 градуса.
1: Информация на правах рекламы.
10: 3 квартиры на этаже?
11: 3 квартиры на этаже.
10: 3 квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
11: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
12: Заставщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

та самая композиция, которая зовет помечтать. «Звездочет» или «Мечтатель», «Старгейзер» — это одно из ярчайших произведений группы Rainbow с альбома 76-го года «Райзен». Кстати, барабанное вступление Кози Пауэлла играет так, как позавидует любой драмер. Вот частенько приводят музыкальные критики как образец эталонной техники. А что касается Ричи Блэкмора, его соло в песне критики называют «восточный колорит». Кто-то даже утверждает, что этот колорит появился, когда Ричи Блэкмор осваивал виолончель. Вот она, классика на века. Всем привет из радиоприемника. Здесь Виолетта, на наших студийных, начало четвертого. Впереди из нашей летней коллекции красота Дон Уайт и Эрик Клэптон, будут Дорз. Ну, а уже сейчас сегодняшний именинник. 73-й день рождения сегодня отмечает легендарнейший шотландско-австралийский музыкант, ведущий вокалист и единственный постоянный участник австралийского коллектива Man at Work, это Колин Джеймс Хей. Happy birthday! С его участием и, собственно говоря, где он приложил не только свои вокальные способности,

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

Переизбыток самой чувствительной человеческой жидкости, слишком много слез, too many tears, White Snake. Вот мне кажется, если вспомнить предыдущую композицию, которая звучала чуть раньше от Doors, оседлавший шторм, понимаешь, что в этой жизни все можно преодолеть. Ну а у природы не бывает плохой погоды. Завтра без осадков, кстати, синоптики обещают в Екатеринбурге, а в конце недели до 27 выше 0. У нас погода самая лучшая, комфортная. В группе ВКонтакте загляните. Жарко, есть новинки, которые ждут вашей оценки, взаимопонимания и, может быть, даже особой любви. Роллинги выпустили парочку композиций. Ну, я вот, я не знаю, я уже, наверное, в 158-й раз смотрю цветную версию Beatles на знаменитое сочинение All You Need Is Love. И это можно видеть и слушать бесконечно. А еще у нас голосование идет на всю катушку. 10 песен случайным образом попали в наше взаимоволнение. Обратите внимание, найдете наверняка свою любимую, как бы не потерять. Так что голосуйте. А в продолжении новинка от Europe будут Megadeth, Kingdom Come. Ну а в продолжении нашей музыкальной программы для тех, кто, набираясь опыта, не боится споткнуться об этом, Stereophonics, Taking a Tumble.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, «Ла Скала», «Ворон и Нэш», «Блюз Докторс», группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspkr.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
3: Rock and talk.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: В ближайший четверг в гостях у программы «Рок-н-ток» лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Наша беседа будет посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба, и одним из самых ярких воспоминаний тех лет для Макса Ильина стало эксцентричное выступление группы «Наутилус Помпилиус» на первом фестивале Свердловского рок-клуба.
6: В принципе, в нашей стране никто никогда, вот кроме этих 600 человек, не видел группу «Наутилус Помпилиус». Какая она была, они выступали в розовых пиджаках, они были покрыты гримом.
3: Рок на рок-арсенале.

больше, чем просто песня. Гимн одинокому страннику в поисках любви. White Light Cruiser, Lenny Wolf, Kingdom Come. Заглавный пятый студийный альбом 95-го года у некоторых критиков вызвал недоумение, дескать, почему так много электроники в рок и диалоги этого коллектива блистательного. С другой стороны, этот альбом получил признание у самых преданных фанатов коллектива. Ну, а продолжение нашей музыкальной программы из летней коллекции. Одна из песен, вдохновляющая на лучшую погоду на Урале. Завтра плюс 22, если что. Будет Sting, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Високосный год». Здесь Виолетта, за окном все-таки лето. Electric Light Orchestra.

0: Новые релизы на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, на завтра, 30 июня, синоптики уточняют, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. А в течение дня плюс 22 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отличный

мне очень нравится, когда он меняет тональности в финале этой песни. «Не оставляй меня на мели». High and Dry, Том Йорк, Radiohead. Эту песню, кстати, он писал еще в 80-е, будучи студентом университета. А в 93-м году Radiohead записали демо-версию. Вот сам автор этого произведения сказал, ну, слишком уж похоже на песни Рода Стюарда, поэтому называл ее самой плохой для будущего альбома, хотя музыкальный лейбл Radiohead заставил таки выпустить эту композицию. Отдельный привет тем, кто любит. Пластинка The Bands выходила в 95-м году, и эта песня стала одной из самых исполняемых на концертах, у которой есть невозможное количество не только миксов, ремиксов, еще и акустики. Так что отдельный привет тем, кто не доверяет вкусу Томми Йорка, а доверяет своему, когда слушает композиции Radiohead. Всем привет! Рок-арсенал здесь Виолетта, ерунду не крутим, летняя настроение скоро подарят Тенси, с концертной площадки будут Металлика, ну а уже сейчас лучше сопроводительное «Не тормозить» не только в этот вечер, вообще по жизни Флитвуд Мак.

конечно, группа, которая оставила заметный след среди меломанов, которые впитывали этот необычный саунд, финская группа Him и композиция In Joy and Sorrow. В радости и печали настоящие фанаты не только продолжают слушать альбомы, но и помнят, что в этом году исполняется 30 лет с момента выхода их мини-дебютного альбома под названием «Очень много дорог к любви», под названием «Пролог». Привет тем, кто помнит пластинку. Так вот, в последнем интервью художественный руководитель и вокалист коллектива Вилли Вала сказал, что не исключает воссоединение с бывшими коллегами. Признался, что очень скучает по ребятам. Но прямо сейчас конкретных планов нет. Зависит все от обстоятельств, говорит Вилли Вала. В этом году, кстати, в ноябре он будет отмечать свой юбилей 50-летия. Поговаривают, что даже в честь своего дня рождения собирается выступить в Москве. Да, неужели? А у нас продолжение «Ловите без билетов». Новинка очень красивая. Будут Queen, Bruce Springsteen вслед. Ну а сейчас самой красивой части нашей аудитории, та самая моделька, которая получила второе возрождение в исполнении группы «Rammstein». Кавер на знаменитое сочинение «Kraftwerk». Das Model.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
5: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
6: Rock and talk.
7: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
8: В ближайший четверг в гостях у программы «Рок-н-ток» лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Наша беседа будет посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба, и одним из самых ярких воспоминаний тех лет для Макса Ильина стало эксцентричное выступление группы «Наутилус Помпилиус» на первом фестивале Свердловского рок-клуба.
9: В принципе, в нашей стране никто никогда, вот кроме этих 600 человек, не видел группу «Наутилус Помпилиус». Какая она была, они выступали в розовых пиджаках, они были покрыты гримом.
6: Рок! Talk.
10: На рок-арсенале.
11: Полчаса и без рекламы.
12: Полчаса и без рекламы.

волшебная субстанция под названием радиовещание берется ниоткуда, а звучит повсеместно. Об этом Брюс Спрингстин, его радиогин, Radio Nowhere, рок-арсенал здесь, Виолетта. Ну, а я желаю классного настроения, за окном все-таки лето. Кстати, завтра и дождик не будет на Урале, так обещают синоптики. И в эфире рок-арсенала завтра вот замечательная возможность будет у кого-то получить от меня билетики на трибьют-фест «Мировые легенды» в летнем театре ЦПКО имени Маяковского. Вот в эти прекрасные летние дни пройдут замечательные концерты. Я надеюсь, что будет интересно всем тем, кто любит свежие впечатления на известные произведения. В общем, завтра держите ухо востро. Днем обязательно кому-то подарю. И затем в следующий день, ну вообще на этой неделе, будьте наготове, билеты у меня будут для вас. И в группе ВКонтакте тоже появится сюрприз. Ну а в продолжении нашей музыкальной программы «Летнее настроение» от Боба Марли, «Within Temptation», «Не за горами». А еще в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино». Здесь Виолетта, отличное настроение. ZZ Top, для тех, кто не наигрался по жизни. Viva Las Vegas!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор программы ООО «Сервисторг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
2: Добрый вечер. Запасы бензина в России находятся примерно на уровне прошлого года. Порядка 1 миллиона 700 тысяч тонн. Крупнейшие НПЗ страны работают на максимальной мощности. В июле производство топлива должно превысить июньские показатели. Это было объявлено накануне на совещании с президентом Путиным. При этом на некоторых АЗС нужные марки бензина по-прежнему бывают не в наличии. Президент поручил принять системные меры для стабилизации топлива рынка и обеспечить бесперебойные поставки автотоплива аграриям, пишут РИА Новости. Между тем, в ситуации с отсутствием автотоплива в Свердловской области виноваты сами автомобилисты. К перекосам в топливно-энергетической логистике привел повышенный спрос, доложил свердловскому губернатору Денису Паслеру его заместитель Сергей Швинт. Замгубернатора утверждает, что запас топлива есть, и это главное. Ограничение на отпуск топлива в одни руки объясняет ажиотажем, пишет издание «Царьград». Между тем, водители Екатеринбурга с пятницы жаловались на отсутствие бензина популярных марок на крупных сетевых заправках «Лукойл», «Газпромнефть», на неработающие заправки «Башнефти» и «Роснефти». На частных заправках бензин был, но на треть дороже, больше 90 рублей за литр. Сегодня на сетевых АЗС в Екатеринбурге бензин появился, наблюдаются очереди. В Екатеринбурге появился первый школьник, который сдал ЕГЭ на 300 баллов. Геннадий Смирнов из школы 113 на Уралмаше сдал на 100 баллов информатику, физику и математику. Как рассказал сам выпускник, с последним экзаменом были проблемы. Он получил на балл меньше по математике, но оспорил результат в апелляции. Сейчас по математике тоже 100 баллов. Юноша хочет поступать в МГУ. Он мечтает связать свою

0: общего режима, запретил работать руководителями и администраторами в сфере общепита и досуга, с владельца бара взыскал более 1 000 000 рублей доходов, полученных в результате запрещенной деятельности, пишет «Москва-24». Фильм «Майкл» вновь возглавил российский кинопрокат. По итогам прошедших выходных биографическая картина о поп-короле Джексоне собрала более 140 миллионов рублей. Об этом сообщает портал «Кинобизнес». Второе место сохранила комедия «Холоп 3». Ее сборы за уикенд более 100,5 миллионов рублей. На третьей строчке мультфильм «Три богатыря. Ни дня без подвига 3». Он в дебютный уикенд заработал более 48,5 миллионов, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
1: Информация на правах рекламы.
2: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Румяной утки два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
2: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
4: Кафе китайской кухни «Шангри-ла» открыл для себя.
5: Мои «Шангри-ла». Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.
7: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
8: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
9: Итак, на завтра, 30 июня, синоптики уточняют, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. А в течение дня плюс 22 градуса.
1: Информация на правах рекламы.
10: Три квартиры на этаже?
11: Три квартиры на этаже.
10: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
11: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
12: Застройщик ОСЗ «Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
13: Музыка мирового класса.

Вопрос на засыпку. Нет ли местечка в вашем сердечке? Bless in your heart. Легенды Назарет. Специально для тех, кто, в общем, спрашивает у меня еженедельно, а нет ли местечка для раритетов в программу «Полезные ископаемые». Спешите прислать летнее настроение. Вот тема нашего свежего выпуска, который, я надеюсь, мы с вами выпустим красиво в эту пятницу в 9 часов вечера. Летнее настроение. На эту тему жду от вас интересную музыку, ну, вдохновляющую, и, разумеется, ту, которая порадует. В конце концов, лето, оно, вы знаете, не так долго задерживается. Сегодня у нас целый день дождь, а мы надеемся на солнце. Так что жду ваши музыкальные предложения на поражение на тему «Летнее настроение» мне на адрес vilka@rukarsenal.ru. Спасибо всем, кто присылает. У меня уже больше, чем половины плейлиста, между прочим. На наших студийных начало 6 вечера, а впереди будут Dire Straits, Jane's Addiction, ну а уже сейчас те самые секреты, которые знает вся планета.

Одна из самых почитаемых песен для тех, кто рулит по жизни. Как ни парадоксально, песня, которая была написана Крисом Ри, когда он находился в дорожной пробке. Но это ведь еще одна возможность вырваться в свет. Рано или поздно и солнце взойдет, да ведь? Ну и почти об этом с надеждой на лучшее. Легендарное произведение «The Road to Hell». Где бы вы ни были, рок-арсенал здесь «Виолетта». Гарантирую отличную подборку. Новинка очень скоро. Майк Олдфилд из нашей летней коллекции, а еще легенды Джона. Ну а уже сейчас душещипательная красота Дэвид Ковердейл, «White Snake». Для тех, кому есть о ком подумать.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

десяточку в наступивший вечер. Это классика 64-го года «Вечер трудного дня». A Hard Day's Night. Ринго Стар, выходя из студии, заметил, что был довольно трудный день и сказал «It's been a hard day», увидев в этот момент, что на улице уже ночь наступила. Битлз взяли его оговорку, впрочем, как многие его перлы, как название альбома 64-го года. Одноименный фильм выходил с участием самих Битлз, не только с этой песней, но и отдельный привет тем, кто полюбопытствует, может быть, у кого-то из соседей, а может быть и у вас в личной фонотеке обнаружит пластинку 86-го года. В Советском Союзе фирма «Мелодия» выпускала альбом, так и называется, «Вечер трудного дня». Ну а в продолжение у нас ловите Nickelback, Robert Smith, The Cure. Здесь Виолетта, заглядывайте почаще в нашей группе ВКонтакте, есть что заценить. Поздравить нашего программного директора Михаила Симакова можно от души. Сегодня он отмечает свой день рождения. Наш молодой, креативный, а главное, добрый, демократичный. Миша, мы тебя любим. Ну и всем именинникам лично я хочу посвятить следующую песню. Сейчас или никогда нужно радоваться жизни, потому что здесь сейчас это и есть наша жизнь, да, эти парни из коллектива Love Killers и Тони Харнелл об этом Now or Never. Здесь Виолетта, классного вечера. Будет только с нами.

0: Реклама. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
1: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ласкала, Ворон и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
2: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.etp.io.rf. Для зрителей старше 6 лет.
3: МАОК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
4: Rock and talk.
5: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В ближайший четверг в гостях у программы «Рок-н-ток» лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Наша беседа будет посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба, и одним из самых ярких воспоминаний тех лет для Макса Ильина стало эксцентричное выступление группы «Наутилус Помпилиус» на первом фестивале Свердловского рок-клуба.
7: В принципе, в нашей стране никто никогда, вот кроме этих 600 человек, не видел группу «Наутилус Помпилиус». Какая она была, они выступали в розовых пиджаках, они были покрыты гримом.
4: Рок на Рок-Арсенале.
8: Новые релизы на Рок-Арсенале.
9: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Итак, на завтра, 30 июня, синоптики уточняют, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. А в течение дня плюс 22 градуса.
2: Информация на правах рекламы.
3: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
4: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
3: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Конечно, эта композиция больше, чем просто песня о любви земной и неземной. Love Spreads, легенды Манчестера Stone Roses. Автор песни, гитарист Джон Сквайр, написал после того, когда познакомился с литературным произведением под названием «Женская история мира». Автор — писательница Розалинд Майлз. Ну и поэтому в этом произведении использовался женский образ сюжета о страстях Христовых. Вот такое сложно сочиненное произведение, не просто вам, так сказать, песенка. Кстати, по поводу музыкальной формы, гитарные сэмплы, которые запустил Джон Сквайр, здесь звучали особенно интересно справа налево и наоборот. Так что отдельный привет тем, кто услышал эти музыкальные нюансы. Оттого эта песня 94 года, одна из самых знаковых в дискографии Stone Roses. Привет всем, это Рок Арсенал, здесь Виолетта, ерунду не крутим, очень скоро Джимми Хендрикс, Бэд Харт, а еще Скорпионс. Приглашаю на концерт Брайан Эдамс. Разбег прямо в счастье в наступивший вечер. Так что зеленые дорожки не

когда два сапога пара. Хорошо, если из одной и той же коробки. Скорпионс. Ну, а что касается наших планов, ловите еще раз про любовь. Кукс с новинкой 2026-го. Коллектив Crazy Head, будут Genesis. И уже сейчас Bon Jovi, самопрезентация. Их легендарная песня про то, что сами такие legendary.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется The Cooks, и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

эпическое абсолютно произведение от лица человека, который не потерял еще совесть. Песня о раскаянии, Юрахип, Стилин, их изучение человеческих грехов в этой композиции с альбома 73-го года «Sweet Freedom». Отдельный привет всем, кто, может быть, впервые слышал. Значит, обязательно по тексту прогуляйтесь, да и не раз. А, может быть, возьмете самую главную мысль, несущую в этой классической знаменитой. У нас впереди лучший «Sixpence», но он еще из нашей летней коллекции будут «Назарет». А в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино» и песня «Бездельник» для вечера самая подходящая. Ну, а уже сейчас экскурс для уральцев в сегодняшнюю дождливую погоду прямо в самый раз в жаркие страны, конкретно в Конго. Песня, конечно, может не о путешествиях, все больше любви. Группа «Genesis», Рэй Уилсон в качестве вокалиста и композиция

0: запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, «Ла Скала», «Ворон и Нэш», «Блюз Докторс», группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
1: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru. Rock
2: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: В ближайший четверг в гостях у программы «Рок-н-ток» лидер группы «Собаки Качалова» Макс Ильин. Наша беседа будет посвящена 40-летию Свердловского рок-клуба, и одним из самых ярких воспоминаний тех лет для Макса Ильина стало эксцентричное выступление группы «Наутилус Помпилиус» на первом фестивале Свердловского рок-клуба.
4: В принципе, в нашей стране никто никогда, вот кроме этих 600 человек, не видел группу «Наутилус Помпилиус». Какая она была, они выступали в розовых пиджаках, они были покрыты гримом. Рок
5: and talk на рок-арсенале.
6: Новые релизы на рок-арсенале.
7: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

0: Арсенал. Новости. Спонсор программы ООО «Сервис Торг». Кафе китайской кухни «Шангрила».
1: Добрый вечер. Продолжить мониторинг цен и наличие нефтепродуктов в регионах поручил вице-премьер Александр Новак. Также необходимо отслеживать состояние логистических цепочек для формирования максимально полной картины по каждому региону России. Об этом сообщили сегодня в Кабинете министров по итогам совещания о ситуации на топливном рынке страны. Также вице-премьер поручил регионам повысить эффективность распределения топлива. Ранее президент Путин заявил о том, что запасы бензина в России почти на уровне того же периода прошлого года. Накопленные объемы уже направляют на внутренний рынок. При этом президент призвал использовать запасы взвешенно и аккуратно, пишет газета.ру. Неделя в Свердловской области началась с мощных ливней. Местами по области выпадет до 80 миллиметров осадков, в частности, в районе Нижнего Тагила и Кушвы. Земля уже перенасыщена влагой и возможны дождевые паводки, сообщает метеоролог Алексей Полин. По области уже выпало 2-3 месячных нормы дождей. В Екатеринбурге в текущем месяце выпало уже 150 миллиметров осадков. И пока нынешний июнь на четвертом месте в рейтинге самых дождливых месяцев. До абсолютного рекорда 1986 года не хватает всего 18 миллиметров. Если прогнозы в ближайшие дни оправдаются, этот июнь станет самым дождливым за всю историю наблюдений. В прогнозах сухой погоды в регионе нет как минимум до воскресенья, сообщает Росгидромет. В Екатеринбурге с начала июля замедлят трамваи на 33 участках в городе. Это почти четверть от общей протяженности трамвайных путей. Введенные ограничения будут действовать как минимум до конца текущего года. Так решили власти Екатеринбурга, пишет Юрал Мэш. В частности, изменения затронут трамваи на участках улиц Малышева и Нататищева. Там замедлят трамваи до 10 км в час. На улице Радищева и на мосту по улице Челюскинцев вагоны смогут двигаться не быстрее 15-20 км в час.

0: Изделия называли уродливыми, но сегодня на них обратили внимание многие известные личности, в частности, модель и актриса Лили Роуз Депп, пишет Лента.ру. Официальный доллар 77.06, евро 87.40.
1: Информация на правах рекламы.
2: Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Румяна и утки, два крыла. О, Шангри-ла, ла-ла-ла-ла-ла.
2: Море продуктов я взяла, ла-ла-ла. О, Шангри-ла.
4: Кафе китайской кухни Шангри-ла открыл для себя.
5: Мои Шангри-ла. Чкалова 250. Телефон 286-56-80.
6: Приятного аппетита.
7: Прогноз погоды на Урале.
8: Спонсор выпуска ООО «За Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
9: Итак, на завтра, 30 июня, синоптики уточняют, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями и без осадков. А в течение дня плюс 22 градуса.
1: Информация на правах рекламы.
10: Три квартиры на этаже?
11: Три квартиры на этаже.
10: Три квартиры на этаже! Мы ведь покупаем ее, да?
11: Проект комфорт-класса «Сибирская Калина» в районе Южная Ботаника. Ваш истинный комфорт и баланс каждый день. Телефон в Екатеринбурге 34-45-925. Сайт sib-kalina.ru.
12: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Вот они, птицы, которые не боятся подмочить крылья в любую погоду. Иглз, лучшее пожелание на этот вечер. Расслабься, take it easy. Завтра, кстати, дождик в Екатеринбурге, как синоптики говорят, не обещают. Верим, надеемся, главное, ждем. Это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных, начало 8 вечера. Говорю громадное спасибо тем, кто присылает мне музыку для нашего следующего пятничного выпуска. Программа «Полезные ископаемые». Эта пятница будет посвящена летнему настроению. Успевайте прислать, обогнать конкурентов, хотя вот у меня уже больше половины песен в сегодняшний понедельник-то есть. А будут ли еще раритеты, решать тем, кто горит желанием принять участие. Может быть, впервые вступайте в наши археологические ряды. Адреса, пароли и явки всегда найдете в группе ВКонтакте. Летнее настроение для нашего пятничного выпуска программы «Полезные ископаемые» сделаем вместе креатив, да ведь? И для особой романтики и красоты сегодняшнего вечера, для тех, кому это время суток уже что-то дообещает, сэр Пол Маккартни, «The World».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Как говорит Эмили, музыка нужна для того, чтобы говорить правду. Evanescence, About Us, композиция, напитана остро социальной тематикой с их альбома этого года «Убежище». Не побег от хаоса, а убежище от вечного вранья, где можно как минимум найти правду, говорят музыканты. Кстати, в рамках тура, поддержку этого релиза, они будут перечислять по доллару с каждого проданного билета в благотворительные организации, которые помогают людям без медицинской страховки. Это ли не страховка в поддержку тех, кто надеется? Вот так у нас все по-настоящему. В продолжении музыкальной программы Тим Магро, Electric Light Orchestra впереди. Не забывайте, жарко в нашей группе ВКонтакте, голосование идет. 10 песен случайным образом попали в эти волнения. Ну, все хорошо вам известны из тех, кто исполняет их в нашей активной радиоротации. И Том Петти, и Волт Бит, и Брюс Спрингстин. Есть и отечественные исполнители. Обратите внимание, 10 композиций ждут вашей поддержки. Все ли дождутся решать вам эту креативную задачку? На, уже сейчас Green Day, о любви, помада Suzy Chipstick. Для тех, кто так

0: Реклама.
1: Этим летом много футбола.
2: А может, еще больше?
3: Футбольше!
1: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
1: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
2: А вечером поем.
4: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
1: Вход бесплатный. 0+.
5: Мотоклуб «Черные ножи» запускает фестиваль «Демидовские огни». Новая локация, новый масштаб. Вадим Самойлов и Агата Кристи, Ла Скала, Уоррен и Нэш, Блюз Докторс, группировка «Свердловск». Экстремальное мотошоу, трюки и гонки. Две сцены, один фестиваль «Демидовские огни». 17 и 18 июля в Нижнем Тагиле.
6: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
7: Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eo.rf. Для зрителей старше 6 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

прекрасная. Вот он, поезд, который никогда не остановится, под названием «Жизнь». Джоба Дамаса, «The Strain». Ну, а вам так провести этот вечер, чтобы завтра ни о чем не жалеть. Очень скоро в рубрике «Национальный продукт» прелестные девичьи трели, легендарнейшая группа «Калибри». Давненько не слышали, не пропускайте. Ну, а уже сейчас блюзовый шик. Гэри Мур, «Love can make a fool of you». Любовь может сделать из тебя дурака. На этих честных нотах машу кисточкой.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

with your ear down to the ground. We want the world and we

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: «Арсенал». Радует вечером и удивляет ночью.
1: «Рок-Арсенал».
2: Now when I was a little boy,

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

Дорогие арсенальцы, в группе «Арсенала ВКонтакте» идет голосование за 10 песен, выбранных случайным образом. Выскажите свое мнение. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Брэнди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песни как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».
0: Рок-Арсенал.

0: Music.
1: Рок-Арсенал. 104,5 FM. Рок-Арсенал. Рок-Арсенал.

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Алексей Могилевский и Ассоциация содействия возвращению заблудшей молодежи на стезю добродетели. Город Екатеринбург.

Мирадиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Music.
1: Рок Арсенал. 104,5 FM. Рок Арсенал.

0: кворум зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Эрик Клэптон.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: 48-летний парень из Вирджинии Джейсон Мраз и песня с призывом «Включите радио». Маэстро Элтон Джон в дуэте с певицей Бренди Карлайл и песня как будто для футбольного матча «Лупи со всей силы».

Всесоюзный радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Creedence Clearwater Revival.